0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме был праздник обновления храма. Иисус прогуливался по двору храма в Соломоновой галерее. Его обступили влиятельные люди и стали говорить ему: «До каких пор ты будешь испытывать наше терпение? Скажи нам прямо, ты помазанник?» «Я вам говорил, но вы мне не верите», — ответил Иисус. «Обо мне свидетельствуют дела, которые я делаю от имени моего Отца. Но вы мне не верите, потому что вы не из числа моих овец. Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, они за мною идут. Я дам им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки, их никто у меня не похитит. То, что дал мне Отец мой, больше всего, и этого у Отца никто не может отнять. А я и Отец одно».

0: Всем привет! Сумочка британской королевы — это устройство общения на языке тела. Она используется для передачи секретных и тихих сообщений ее сотрудникам. Например, если королева закончила говорить с гостем, то она переместит сумочку из одной руки в другую, и ее помощники вежливо прекратят разговор. Хорошо, что мы не королева, и можем просто вежливо сказать друг другу о своих чувствах. Правда ведь?
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

не говори, что на твоей стороне Господь, а лучше молись о том, чтобы тебе самому быть на стороне Господа. 16-й президент США Авраам Линкольн.

Макс Лукада. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог так много дает? Мы могли бы существовать без многого из того, что имеем. Он мог бы оставить мир скучным и серым. Мы бы никогда не увидели разницу. Но Он этого не сделал. Он расплескал оранжевый цвет на восходе солнца и заключил небо в голубизну. Обязан ли он был делать хвост белки пушистым? Должен ли был учить птиц петь? Или придумывать смешную походку цыплятам? И величавость грому, когда он грохочет? Зачем давать цветам аромат? Зачем придавать вкус пище? А может быть, ему просто нравится видеть улыбку на твоем лице? Если мы выражаем свою любовь, даря подарки, то насколько больше он? Если мы, напичканные недостатками и жадностью люди, любим дарить подарки, то насколько больше любит дарить подарки безгрешный и совершенный Бог? Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

0: 100 нескучных историй. 2 весла. Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака: «Нельзя ли побыстрее, уважаемый? На работу опаздываю, столько дел, знаете ли». Рыбак промолчал, но стал грести чуть быстрее. И тут его пассажир увидел, что на одном весле у рыбака написано «Молись», а на другом «Трудись». «Что это за надписи у вас такие интересные на веслах-то? Зачем это?» – спросил он. «Для памяти», – ответил рыбак. «Всегда важно помнить о том, что нужно и трудиться, и молиться». «Ну, трудиться понятно, всем надо. А молиться-то?» – человек махнул рукой. «Молиться-то к чему? Стоит ли тратить время попусту?» «Тратить время, говорите?» – хмыкнул рыбак и поднял из воды весло с надписью «Молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка, разумеется, закружилась на месте. «Вот видите? Видите, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся и никакого движения вперед. Трудиться нужно, но и без молитвы, без помощи Божьей далеко не уплывешь. Вот потому я и стараюсь все делать с Господом. Советы у Него спрашиваю, мудрости, сил. В нашем бурном житейском море просто необходимо крепко держать оба весла. Молись и трудись». Мы замечаем порой, что хотя и много тратим сил, энергии, но как будто бы кружимся на одном месте. Устаем, из кожи вон лезем, а проблем не уменьшается. Так почему бы нам перед каждым делом, даже пусть самым малым, не попросить у Бога помощи, сил, мудрости, благословения, успеха, да и просто пообщаться с Богом, не обязательно о чем-то просить, но просто побеседовать с Богом, разве это будет лишним? Это и польза, и удовольствие общаться с премудрым, благим Богом, с нашим Небесным Отцом. И даже если наши отношения с Богом не в порядке, может быть, мы никогда о нем и не думали, и не молились раньше, то что нам мешает это исправить? Потому что Бог со своей стороны, Он этого точно желает, Он в этом заинтересован, Он всегда рад принять наши молитвы, наше покаяние. И с этого покаяния как раз-таки и начнется наше с Ним чудесное, увлекательное, я в этом уверен, общение, которое будет продолжаться уже дальше изо дня в день. Бог хочет общаться с нами. Наша деятельность, наши труды – все это замечательно и здорово. Но это только одно весло. Никогда нельзя забывать про второе – молитва, общение с Богом. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Бога во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Библия, книга Псалтирь, 61-й Псалом.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: У затыкающего уши, чтобы не слушать закон, даже молитвы — мерзость.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня Сергей зовут, из Новосибирска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я думаю, часть заслуги в том, что я все-таки из христианской семьи, частично, да, ну, наверное, большей части, потому что в какой-то момент я понял, что моя жизнь без Бога приведет меня к бессмысленной, наверное, жизни, вот, и определенно я увидел побуждение и через своих духовных родителей, что мне нужно служить Богу. И с лет 14, наверное, у меня начался очень быстрый рост духовный и переживание, что я хочу все-таки быть в церкви и быть служителем церкви.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: всем тем, кто покачивается на волнах свободного радио, большой привет. Меня зовут Наташа Романцова. Хочу поделиться с вами одной психологической методикой. В случае, если хотите изменить свое неправильное, но привычное поведение, например, перестать завтракать чаем и тортиком. Мол, знаете, что помогает? Прописать на листке бумаги, какой он ваш заветный завтрак, каким бы вы хотели, чтобы он был. Пишите, пишите, друзья. Я продиктую. Просыпаюсь вовремя, читаю слово, никуда не опаздываю, тщательно жую овсянку. Говорят, надо прописывать свою идеальную ситуацию до тех пор, пока такое не будет происходить в жизни. Чтобы в жизни было так, как написано на листке бумаги.
1: Свободное радио.

с тобой, я буду счастлив. Я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно. Я буду там, где цветет.

Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьею стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Где обещанные потоки благословений? Смотрю порой на успешных людей и завидую. Как у них все легко и просто получается. Вот где благословение от Бога. Видимо, я делаю что-то не то или не так. Ведь столько работаю, трачу столько сил, а все получается с огромным трудом или не получается вовсе. Будто толкаю камень в гору, как Сизиф. А я же стараюсь не для себя. Хочу прославить Господа. Почему Он мне не помогает? Где потоки благословения, о которых так часто говорят с кафедры на воскресных проповедях и поется в известном гимне? Честно говоря, после проповеди о том, что по-настоящему верующих людей Бог обильно благословляет, у меня только растет чувство вины и комплекс неполноценности. Выходит, я не по-настоящему верующая, раз все дается мне так сложно. Но потом я вспоминаю Писание. Судя по нему, у Бога весьма странное представление о благе. Пророки, апостолы, все, кто выполнял волю Бога, сталкивались с одними лишь трудностями. При этом, чем выше была их миссия, тем тяжелее им приходилось. Лишения, гонения, муки. Я уже не говорю о Христе. Такое ощущение, что для Бога испытание и есть благо. И человеку не дается ничего извне для выполнения воли Бога. Никаких иных ресурсов, кроме его собственных сил, умений, желания и жизни.
2: Свободное радио.

0: Помогите, человеку плохо!
1: Так, расступитесь, я врач, что с ним?
0: Кажется, сердечный приступ.
1: Понятно. Похоже, он еще дышит, значит, сердце еще бьется. Знаете, я не могу помочь, пока его сердце бьется.
0: Вы уверены?
1: А как вы думаете, я же врач.
2: Мы ни за что не доверим свою жизнь любому, кто просто выдает себя за эксперта.
1: Ну что, бьется еще?
0: Кажется, да.
2: Но когда дело касается духовных вопросов, каким только знатокам люди не прислушиваются. Христос сказал: «Широки врата, ведущие в погибель, но узок путь, ведущий в жизнь вечную». А кому верите вы?
1: Подождем еще пару минут.
0: Вы точно врач?
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Амбиции без таланта – самая опасная вещь в мире. Колин Маккаллоу, австралийская писательница.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была женщина, вся скрюченная, она совсем не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Увидев женщину, Иисус подозвал ее и сказал: «Ты избавлена от болезни». Он возложил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. Старейшина синагоги, разгневанный тем, что Иисус вылечил ее в субботу, сказал народу: «Для работы есть 6 дней. В эти дни приходите лечиться, а не в субботу». Но Господь ответил ему: «Лицемеры! Разве каждый из вас не отвязывает в субботу быка или осла от стойла и не ведет поить? А ведь она дочь Авраама, и сатана целых 18 лет держал ее связанной. Так неужели нельзя развязать ее путы в субботний день?» От этих слов всем его противникам стало стыдно, а весь народ радовался удивительным делам, которые он совершал.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Как обрести настоящую радость? Всем хочется позитива. В жизни слишком много стресса и проблем, которые нужно как-то пережить и уравновесить. Люди ищут этой радости, веселят себя развлечениями, вкусной едой, смотрят выступления стендаперов, а все не то. Вроде и развлеклись, а вот пустота осталась. В первом послании Иоанна есть такие строки: «Мы сопричастны Отцу и Сыну Его, Иисусу Христу, и об этом мы пишем, чтобы нас наполнила радость». Вот так. Настоящая радость наполняет сердце от сознания того, что ты принадлежишь Христу. А еще заметьте, апостол пишет, чтобы нас, то есть пишущего в том числе, наполняла радость. Когда мы рассказываем о Христе, нас наполняет радость. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: час на свободном.
1: Время светить. 8 мая 1603 года Якоб Арминий, высокообразованный и очень популярный проповедник из Амстердама, был назначен профессором богословия Лейденского университета. Арминий был последователем Жана Кальвина, хотя его не устраивала кальвинистская доктрина предопределения. Арминий утверждал, что люди обладают подлинной свободой воли, то есть могут сопротивляться Божьей благодати, что не соответствовало строгому кальвинистскому утверждению о непреодолимой благодати. Арминия обвинили в пелагианстве, что он отрицал, настаивая, что ни один из пунктов его доктрины не отменяет учение о спасении по вере. Если он не принимал точку зрения Кальвина на предопределение, он, тем не менее, принимал само предопределение, полагая, что все устроено по выбору Бога. Бог предопределил тех, кто, как он предвидел, будет повиноваться ему с верой. Ропот по поводу его богословских взглядов преследовал Арминия всю жизнь, и некоторые кальвинисты были недовольны тем, что ряд проповедников в Нидерландах приняли арминианскую точку зрения. После смерти Арминия Дортский синод осудил его взгляды. Кальвинисты изгнали арминианских пасторов, им запретили проповедовать, некоторые пасторы были казнены. Лишь в 1795 году в Голландии признали арминианство законной интерпретацией Священного Писания. Кстати, многие известные протестанты придерживались арминианских взглядов, в том числе основатель методизма Джон Уэсли. В этот день Якоб Арминий был назначен профессором богословия Лейденского университета.
2: След в

0: 143-й псалом. «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки в войне и мои пальцы в битве. Он – милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, тот, на кого я уповаю, кто подчиняет мне мой народ. Господи, кто такой человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению ветра, дни его, как уходящая тень. Господи, преклони небеса и сойди, коснись гор, и задымятся они. Брось молнию и рассей их, выпусти свои стрелы и смети их. Протяни руку свою с высоты, избавь меня и спаси от великих вод, от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Новую песню воспою тебе, Боже, на десятиструнной лире сыграю тебе. Тому, кто дает победу царям, избавляет Давида, своего слугу, от смертоносного меча. Избавь меня и спаси от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Пусть будут наши сыновья подобны молодым разросшимся растениям. Пусть будут наши дочери подобны стройным колоннам во дворцах. Да будут наши житницы полны, богаты всяким зерном. Да будут на наших пастбищах тысячи, десятки тысяч овец. Да будут жиреть наши валы. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на наших улицах. Блажен тот народ, у которого все так и есть. Блажен тот народ, чей Бог – Господь.
1: Это «Свободное радио».
2: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из «Волорус Воршип». И это «Свободное радио».

0: Петр Мамонов. Красота этой земли, красота человеческих душ. Как сказал Макарий Египетский, «Я ничего не видел прекраснее ни на небе, ни на земле, чем душа человеческая». О как!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: the blood.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Всем привет! Исследования показали, что пение способно улучшить работу мозга пожилых людей. Кроме того, установлена связь между пением и улучшением дыхательной системы пациентов с хроническими легочными заболеваниями. У тех, кто поет, наблюдается уменьшение отдышки. Пойте вместе со свободным и будьте здоровы!
1: Свободное радио рядом.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь праведных. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Книга Притч, 12 глава, 28 стих. Для того, чтобы мы знали, что такое быть праведными, Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые 4 заповеди говорили о том, что требуется для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом. Следующие 6 заповедей перечисляли то, что нужно для правильных взаимоотношений с людьми. И если бы мы на этом поставили точку, то мы оказались бы в большой беде, потому что никто из нас никогда не смог бы быть праведным. Но Бог знал, что человек не может дотянуться до этих стандартов праведности, и поэтому Он установил другой критерий. Если мы просто поверим Богу, Он зачтет эту веру как праведность. Чему верите вы? Верите ли вы, что вечный Бог, Создатель Вселенной, так возлюбил мир, а это значит и вас, что Он послал Своего Единородного Сына, чтобы Он умер за ваши грехи и взял вашу вину? Иисус обещал, что те, кто поверит в Него, никогда не умрут. Иисус не обещает, что мы будем вечно жить в Своих телах, но что мы будем вечно в Божьем присутствии и никогда не испытаем отделения от Него. В послании к Ефесянам Павел говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, уверовав в Иисуса Христа, вы можете ожить духовно сегодня, вы можете осознать присутствие Бога, Его любовь и Его план для вашей жизни». Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность считаться праведными. Помоги нам, Господь, жить в этой праведности, на пути которой нет смерти. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: факты.
1: В средневековой Европе люди использовали римскую систему написания чисел. Нуля у римлян вообще не существовало, что делало вычитание и сложение невероятно трудной задачей. Арабы-мусульмане обладали иной системой исчисления, более совершенной, в которой

использовался ноль. Крестоносцы, заметив превосходство арабской системы, сами стали пользоваться ею и принесли ее в Европу. Именно с того времени европейцы стали использовать арабскую систему чисел 0, 1, 2, 3 и так далее.

0: Евангелие от Марка.
1: «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им».
2: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100».
1: «И сказал им:
2: кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
2: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им:
2: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
3: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ответственность, ответственность и еще раз ответственность. Только и слышишь, что это слово, когда речь идет о супружеском союзе. Все, кому не лень, говорят, что супруги должны быть ответственными друг перед другом. Да, это так, но это было бы слишком просто. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я хочу сказать, что есть два типа ответственности. Ответственность по контракту и взаимная ответственность, нечто более глубокое. Контракт – это сделка, где обе стороны при хороших условиях остаются в выигрыше. Я выполняю свои условия контракта, потому что это сулит мои определенные выгоды. Если я вижу, что сделка невыгодна, я начинаю искать пути расторжения контракта. Брак в наше время порой значит, что обе стороны будут удовлетворены до тех пор, пока они не почувствуют, что остались в накладе. Это чем-то сродни балансовым расчетам, когда суммируются все доходы и расходы, а потом уже решается вопрос, стоит ли и дальше действовать в том же направлении или решиться на новую сделку. Под взаимной же ответственностью я лично понимаю следующее. Мы как бы даем одностороннее обязательство, своего рода клятву. Я остаюсь с тобой, несмотря ни на что. И не нужно прибегать к помощи калькулятора, просчитывая все выгоды, а в случае неудачи официально извещать о расторжении договора. Мы словно говорим «я здесь ради тебя», потому что обещал. Я всегда верен своему слову. Можешь положиться на меня. Именно такого рода отношений нам так не хватает сегодня. Ведь только они и вечны. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе».

Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет много цифр. Если умножить число, состоящее из 9 единиц, на само себя, то получится красивое число, состоящее из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можете не проверять, я только что отложил калькулятор. Бог создал этот мир прекрасным, и даже математика это подтверждает.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшим из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Для меня высшая ценность не свобода, а реальность. Духовная реальность, которая имеет основание внутри себя самой. И никогда в жизни утопии оказаться не может. Она есть то, что есть, сущий. Это ведь и есть библейское имя Бога. Свобода, абсолютная свобода индивидуума, свобода личности – это тоже утопия. Она неосуществима в нашем мире, где все связаны со всеми и всем. Только служа высшей реальности, причащаясь ей, личность может быть свободна. Моя свобода в том, что я не только я. Я Божий раб, и нет раба покорней. А вы свободны, и гордитесь вы свободой веток от ствола и корня, свободой плеч от тяжкой головы.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов. Умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни. И пребуду я в доме Господнем многие дни».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал:
2: «Вот Агнец Божий!»
1: Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им:
2: «Что вам надобно?»
1: Они и сказали ему:
2: «Рави!»
1: Что значит «учитель».
2: «Где живешь?»
1: Говорит им:
2: «Пойдите и увидите».
1: Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
2: «Мы нашли Мессию»,
1: что значит «Христос», и привел его к Иисусу. И Иисус же, взглянув на него, сказал:
2: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр,

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. 8 мая 1603 года Якоб Арминий, высокообразованный и очень популярный проповедник из Амстердама, был назначен профессором богословия Лейденского университета. Арминий был последователем Жана Кальвина, хотя его не устраивала кальвинистская доктрина предопределения. Арминий утверждал, что люди обладают подлинной свободой воли, то есть могут сопротивляться Божьей благодати, что не соответствовало строгому кальвинистскому утверждению о непреодолимой благодати. Арминия обвинили в пелагианстве, что он отрицал, настаивая, что ни один из пунктов его доктрины не отменяет учение о спасении по вере. Если он не принимал точку зрения Кальвина на предопределение, он, тем не менее, принимал само предопределение, полагая, что все устроено по выбору Бога. Бог предопределил тех, кто, как он предвидел, будет повиноваться ему с верой. Ропот по поводу его богословских взглядов преследовал Арминия всю жизнь, и некоторые кальвинисты были недовольны тем, что ряд проповедников в Нидерландах приняли арминианскую точку зрения. После смерти Арминия Дортский синод осудил его взгляды. Кальвинисты изгнали арминианских пасторов, им запретили проповедовать, некоторые пасторы были казнены. Лишь в 1795 году в Голландии признали арминианство законной интерпретацией Священного Писания. Кстати, многие известные протестанты придерживались арминианских взглядов, в том числе основатель методизма Джон Уэсли. В этот день Якоб Арминий был назначен профессором богословия Лейденского университета.
2: След

А вы когда-нибудь рассуждали в ключе, что вот, мол, есть нормальные люди, а есть я? Почему у других получается, а у меня вечно все наперекосяк, не как у людей? И почему это я, и вот дальше только успевайте прилагательные представлять, почему я такой, сякой, все не как у людей? А хотите, скажу кое-что по секрету? На самом деле ни у кого ничего не получается. Мы все импровизируем. У кого-то лучше получается, у кого-то получается не очень. Но в любом случае присоединяйтесь. Будем импровизировать вместе.

0: 45-й псалом. «Бог – прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля, и горы обрушатся в бездну моря, пусть воды морские ревут и пенятся, и горы дрожат от их волнения. Речные потоки радуют Божий город, святилище, где обитает Всевышний. Бог в этом городе, и он не падет. Бог поддерживает его на заре. Народы метутся, и царство рушится. Подает он свой голос, и тает земля. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость. Придите, посмотрите на дела Господа. Какие опустошения он произвел на земле. До краев земли прекращает он войны. Ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит: «Остановитесь, познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах, превознесен на земле. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем привет! Врачи говорят, что в течение первого месяца жизни дети видят только черно-белое изображение. Они также видят только силуэты и не могут сосредоточиться на предметах. Но главное, чтобы мир не казался нам черно-белым, когда мы уже повзрослели. Кстати, Свободное радио со своей стороны тоже старается добавлять цветов и контрастности в вашу жизнь. Всем добра!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кто сможет стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч? Писание говорит: «За тебя нас каждый день убивают, мы стали словно

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Христос есть Бог настолько, насколько земля могла Бога явить.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: А вот и мы.
1: Здравствуйте.
3: Чего, не ожидали нас тут встретить? А мы здесь. Пятница, 8 мая, 10 часов утра. Мы в прямом эфире.
1: Оптимистичное начало. Вообще, на самом деле, я-то и должна была бы быть в эфире. Это ты неожиданным образом здесь первым появился.
3: Да, мы все что-то тасуем, все меняем. Ну,
1: а мы просто
3: нет,
1: любим,
3: знаешь?
1: Да, меняться, и это хорошо. Как там у Оли дела? Не пришла сегодня на эфир? Уля?
3: Сегодня что-то прогуляла, да.
1: Пора уже ее по пятницам тоже.
3: Может быть.
1: Новых ведущих.
3: Друзья, мы желаем вам замечательной пятницы перед удлиненными выходными, которые уже вот-вот на пороге, уже стучатся в дверь. Я смотрю, даже на дорогах сегодня меньше
1: людей. Да, как ни странно, была вообще свободная дорога.
3: То есть уже как бы люди себе в этот выходной-то приплюсовали.
1: Видимо,
3: по старой привычке.
1: Видимо, уже они куда-то слетели с работы. А мы прилетели на работу. Ура!
3: Да, а вот такие мы. И мы желаем вам замечательных длинных выходных, хорошей погоды, вопреки всему отличного настроения. И...
1: Все поводы для отличного настроения есть. Радио включили.
3: Если есть какие-то причины для плохого, отодвиньте их, и пусть все у вас будет хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о важном. Сегодня мы будем говорить о благодати и о добрых делах. Вся эта неделя была посвящена добрым делам, добру, дарам. И сегодня мы попытаемся в очередной раз поднять неподъемную тему. Знаешь, как лом под бетонную плиту засунем, и попытаемся как-то сдвинуть ее и определиться все-таки, где здравый баланс между усилиями самого верующего и добрыми делами, и благодатью Божией, и даром спасения по вере.
1: Да, на самом деле мы в понедельник как раз начали эту тему о подарках, о дарах, и говорили о том, как мы дарим подарки, а вот с этой стороны посмотрим сегодня уже, со стороны принимающего подарки, а как вообще этот человек себя чувствует, и так ли легко, нормально вообще принять дар, без каких-то задних мыслей, без ощущения себя должником, без вот этого всего, что нам не надо. Рассмотрим.
3: Да, потому что мы вроде как констатировали, что все любят подарки, потому что это, ну, это любовь, это внимание, да, мы говорили про искру Божьей любви, которая проявляется через подарки. Но от Бога нам дан главный подарок – дар спасения, да. Но вот с ним-то как раз проблемы. Согласись, что мы с тобой вот ходим по улице и видим, что большинство людей все-таки выбирают не принимать дар спасения.
1: Слушай, но мне кажется...
3: Меньшинство в церкви.
1: Когда подарок огромный, вот его принять достаточно тяжело. Вот если на тебя бы свалился прямо сейчас какой-нибудь там, не знаю, яхта. Такая там, не знаю...
3: Круизный лайнер.
1: Лайнер. Такой, что? То я, как
3: куда
1: я вообще...
3: Куда мне его? Зачем
1: как?
3: Мне его вообще?
1: И что мне потом делать?
3: Вот именно, потому что, во-первых, кстати, классная аналогия, мне очень нравится эта метафора, потому что, во-первых, это обязательство перед тем, кто тебе подарил, потому что, ну, ничего себе подарок, ты, значит, его должник. А во-вторых, его же надо обслуживать, этот лайнер. Теперь надо что-то делать, и теперь вся твоя жизнь будет подчинена обслуживанию этого лайнера.
1: Ну, так, потому что если ты ничего не сделаешь, он, я не знаю, пойдет ко дну в какой-то момент.
3: Да, заржавеет и утонет. Вот, и на самом деле спасение Божье немножко похоже на такой вот подарок, который полностью переворачивает твою жизнь и тебя обязывает к чему-то.
1: И поэтому вопрос, как с ним поступать и как люди выбирают поступать,
3: да, и поэтому
1: не такой очевидный.
3: Отказываются от этого подарка зачастую, знаешь, взвесив. Даже не потому, что не слышали, а может быть, слышали, знают, но думают, а не хочу вляпываться.
1: Я столько не потяну, я не могу, да. Мне лучше вот тут по-простому как-нибудь сбоку, припеку.
3: Вот. Будем говорить о Божьем даре и, с другой стороны, непринятии Божьего дара. И с третьей стороны, о добрых делах, которыми мы вроде как все равно пытаемся что-то заслужить. Вот об этом противоречии. Во втором части подробнее поговорим. Если есть вам что сказать и как высказаться, высказывайтесь. Мы всегда открыты. наши чаты открыты для вас, или в комментариях к теме в ВКонтакте, или в нашем чатике в Телеграме, пишите. Ну, а мы в первом части будем слушать хорошую музыку, послушаем много новиночек, которые
1: наш музыкальный редактор добавил, спасибо ему большое.
3: Давай вообще введем такую традицию, будем слушать новинки.
1: Очень хорошая традиция, да.
3: Которые добавляются, потому что регулярно мы над этим работаем.
1: А люди пишут откровения Божьи, превращают в музыкальные ноты. Это
3: точно,
1: прекрасно.
3: Да. Вот. И в этом части, как обычно, по традиции, почитаем новости, которые мы не могли не заметить. И Евангелие от Иоанна продолжим. Интереснейший сюжет-разговор с Никодимом у нас сегодня. Как же родиться второй раз?
1: Да.
3: Ну что ж, то залезть в утробу материнскую.
1: И картину будем глядеть на эту тему тоже. Подготовила для вас рассказ необычного автора, которого вы точно не знаете.
3: В общем, ни в коем случае никуда не убегайте. Оставайтесь с нами. Ближайшие 2 часа должны быть интересными. Ну, а мы слушаем новинку от Тарана Уэллса. Это просто суперзвезда в последних лет на христианской сцене. Ну,
1: там, конечно, действительно... он даже собирает все награды вот последнее время, да?
3: Ну, заслуженно. Действительно, очень яркий и талантливый автор и исполнитель. Поехали. Поехали.

0: Новый день со свободным радио.
1: И еще одна музыкальная новиночка теперь на нашем родном языке. «Слово жизни» Music выпустила прекрасный альбом с лайвовыми живыми записями концертными. И слушаем «Вся вселенная поет». Голос узнаете, это Серафима.
2: Наша.

0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
1: Держишься правой стороны?
2: Да. Да, я стараюсь.
1: Вот и хорошо.
2: В правом ряду оставаться, а то в левом мне гудят.
1: А вот, кстати говоря, раз уж мы про автомобили заговорили, ну-ка, тогда сразу же вот эта новость. Те, кто бывали в центре Москвы на автомобиле, давно уже такая штука, заметили, что не работает навигация или работает очень странно, да, потому что все время ты оказываешься в реке или вдруг на
2: или
1: территории завода.
2: Опять.
1: Да, а потом вдруг опять в Шереметьево. Вот. А, потому что, ну, по известным причинам отключают, значит, это дело. Вот. И вдруг у меня такая новость. Израильские биологи описали неизвестное ранее поведение сухопутных мокриц. По ночам они собираются в воронки из тысячи особей и безостановочно бегают по кругу. А ученые стали изучать, в чем причина этого феномена. Причиной оказалось световое загрязнение. Вертикальный луч уличного фонаря сбивает навигацию ракообразных и заставляет их бесконечно двигаться вдоль границы освещенного пятна.
2: То есть ты считаешь, что мы как мокрицы? Я не поняла связку.
1: Ну, просто на самом деле, если уж совсем расширять это дело, знаешь, что в жизни у нас может сбиваться навигация. И мы можем из-за вот этого загрязнения...
2: Ох, как ты повернул-то, ты смотри.
1: Духовного загрязнения, когда духовный мир загрязнен, общество бегает по кругу. По кругу бегает, не достигая своей цели. Вот у меня такой панч.
2: У тебя прям философская мысль какая. Да, надо вот это вот сейчас было сделать, да. А у меня такая вот новость. В Великобритании победитель лотереи лишился своего выигрыша в 1 миллион фунтов стерлингов, что, кстати, на данный момент составляет около 100 миллионов рублей. А что произошло? Счастливый билет лотереи Евро Миллионс еще 4 ноября прошлого года был выигран в курортном городе Борнмут на юго-западе Великобритании. Все было бы хорошо. Но дело в том, что для того, чтобы получить выигрыш, давалось потом 6 месяцев. То есть до полуночи с 3 на 4 мая. И победитель просто не явился своим призом. И таким образом лишился. Кстати, в тему нашего разговора сегодня. Да?
1: Я бы приехал за него.
2: Да, так вот, знаешь, представитель лотереи Энди Картер отметил, что победителя тщательно искали, но не нашли.
1: Тем временем победитель, связанный
2: в подвале,
1: с клепом во рту, сиди тихо.
2: Теперь деньги пойдут на благоустройство Борнмута и окружающих его районов, сообщает BBC News. Никто бы там ни было. Но на самом деле, про тему подарка...
1: Да, да.
2: Ну ладно, мы не будем уже совсем-то... все проговаривать, и так все поняли.
1: Ну, не знаю, может быть.
2: Да, но очень можно лишиться потрясающего приза, если ты просто за ним
1: не
2: придешь.
1: Да, да.
2: Ведь он же твой, он тебя ждет.
1: И спасение каждого ждет.
2: Да.
1: Но мы просто не приходим.
2: Панч.
1: Отлично, смотри-ка, да.
2: Ну-ка, давай следующий.
1: Нелегко может прийтись, даже если ты папа римский, и папе римскому в службе поддержки банков США не поверили, что он — это он. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», после избрания понтифик позвонил в американский банк, чтобы изменить номер телефона и адрес в документах. Они, похоже, реально меняют имя, да, получается, после избрания.
2: Ух ты.
1: Он ответил
2: а
1: на
2: банк
1: все,
2: все, равно нужен,
1: на все контрольные вопросы, но сотрудница... А, как в Озон-то ходить?
2: Ну,
1: как
2: конечно,
1: покупать.
2: Да,
1: но сотрудница банка все равно потребовала лично прийти в отделение. Ну, тогда понтифик объяснил, что лично прийти...
2: Я занят.
1: Он не сможет, да, ну, потому что
2: на папа мобиле приеду.
1: Мне кажется, вообще из Ватикана-то никуда не выезжает никогда.
2: Да, это в Америку надо еще обратно возвращаться к себе.
1: Да, это в Америку лететь, да. Это будет иметь значение... Спрашивают, извините, а это будет иметь значение, если я скажу, что я папа лев? Ну, в этот момент девушка просто повесила трубку.
2: А у меня...
1: Папа лев, мама львица.
2: Новость в тему твоей, потому что папу римского Льва XIV все-таки отметили хорошими тоже делами, потому что в честь него назвали новый вид бабочек-огневок на Крите.
1: Вот. Какая красота.
2: Ученые объяснили выбор свой, почему в честь понтифика этого назвали, потому что он очень печется о защите климата и окружающей среды. Mm-hmm. Вот так вот. Поэтому популяция огневок с Крита теперь будет носить имя папы римского Льва XIV. Но ничего, что он без карточки из American Express или что там у него было, Банк Америка. Зато с именем в энтомологию войдет.
1: А ты бы хотела, чтобы твоим именем назвали что-нибудь
2: звезду
1: в природе?
2: Знаешь, было время, когда там
1: можно
2: что-то...
1: Можно было купить.
2: Да, а сейчас не продают все?
1: Может, еще продают.
2: И кусочек луны еще можно там что-то.
1: Угу.
2: Да знаешь, как-то, мне кажется,
1: нет. Тяги
2: нет,
1: такой?
2: Нет.
1: Ну, не знаю, как какой-нибудь вид мокриц там, к примеру, имени Екатерины Великой.
2: Да, я уже знаю, что имя вошло в историю, так что...
1: Это твое, на самом деле,
2: я, да, к нему примазываюсь.
1: Ну, вот недавно Дональд Трамп выпустил серию паспортов со своим портретом. Там, говорят, раскрываешь на одной стороне фотографии Дональда Трампа, такой суровый смотрит, а на другой уже твоя фотография.
2: Прелесть какая. Неожиданно. Это была новость твоя, да?
1: Нет, это я так...
2: Да, я еще могу рассказать.
1: Анонимность в сети уменьшила самоконтроль молодежи и ответственность за свои слова. Провели исследование эксперты МГППУ наши. Вот, и выяснили, что если там никнейм не соответствует твоего имени, фамилии, а какой-то вот выдуманный никнейм, то молодежь и подростки ведут себя агрессивнее и развязнее.
2: Мне кажется, за последние десятилетия очень много сделано было для Дианона.
1: Да.
2: Что все в обратную сторону пошло. Потому что когда только интернеты начинались, бытовала такая присказка, что это тебе интернет, здесь могут и матом послать. Вот, примерно так. А у меня новость для тебя странная. Почему? Потому что на эту тему сняты множество фильмов. Итак, женщина прикинулась 16-летней и пошла учиться в школу. Начинается нормально,
1: ей 90,
2: а теперь она в тюрьме. Нет, на самом деле, я смотрела даже кино с таким сюжетом. Так вот, 28-летняя Кейси Классен поступила в школу в Нью-Йорке в апреле, представившись, что зовут ее Шамара Рашад, и она 2010 года рождения, то бишь ей 16 лет, а ей 28. Ну, правда, бывают люди молодо выглядят. Она заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой, получила удостоверение ученицы, 2 недели нормально ходила в школу. То есть все вроде даже весело выглядит. Однако директор что-то заподозрил, решил проверить новую ученицу. Долго, в общем, ходить не пришлось. Вскоре он обнаружил страницу ее в соцсетях.
1: Mm-hmm.
2: Выяснил, что ей 28 лет, и вообще у нее 10-летняя дочь. Это, в общем, никакая не сестра ее, а дочь. Вот. На преступление она пошла по вот какой причине. А ее дело в том, что арестовали, обвинили в подлоге, потому что признали, что она создавала угрозу благополучию детей своим незаконным проникновением на территорию школы, выдачей себя за другое лицо. Заседание назначено уже на 15 июня. В общем, она содержится в местах не столь отдаленных. В призон, короче, отправили сразу, долго не думая.
1: Да.
2: Почему женщина пошла на такое страшное преступление? Представилась 16-летней. Не просто потому, что ей хотелось вернуть молодость, а потому что школьники в Нью-Йорке пользуются множеством преимуществ и льгот. В частности, бесплатно пользуются общественным транспортом. Их кормят, выдают им ноутбук, планшет для учебы и даже мобильный телефон. В общем, и также она хотела получить социальное пособие. Вот так вот хорошо быть школьником в Нью-Йорке, что ж приходится за это сесть в тюрьму. А вообще хороший был бы сюжет для кино.
1: Ну да.
2: Но вот что-то пошло не так.
1: Что-то она не уследила за своими соцсетями.
2: Да, вы свои соцсети-то подчищайте, если вы изображаете 16-летних подростков.
1: У меня плохая новость.
2: Так.
1: Новая пандемия, говорят, грядет.
2: Опять?
1: Да. Называется хантавирус.
2: Слушай, я слышала вот этот, да, какой-то лайнер.
1: Да,
2: прям
1: да.
2: Уже стал чумным бараком.
1: На круизном лайнере вспышка хантавируса передается очень легко от человека к человеку. Сейчас разыскивают всех, кто был на этом лайнере. Они по всему миру разъехались.
2: Их же не выпускают.
1: Вот разыскивают.
2: А кто-то на лодочке сбежал? Говорит, не хочу я больше сидеть. Так, у меня хорошая для тебя новость. Давай быстренько тебе скажу, прежде чем рассказать про старье.
1: Давай.
2: Обнаружили 42 страницы утраченных писем, не лишь бы кого, а апостола Павла. Вот так вот.
1: Да ты что?
2: Серьезно.
1: Все,
2: писал,
1: будем изучать.
2: Писал. Вот. Международная группа ученых провела исследование в университете Глазго и смогли восстановить утраченные фрагменты из посланий нашего дорогого апостола Павла, которые входили в кодекс Н, один из древнейших списков Нового Завета. Ну, сразу тебя разочарую, новых писем нету, это старые. Но дело в том, что почему вообще пришлось восстанавливать? Их в 13-м

0: социальных сетях показали мотивирующие ролики о фитнесе на деле, ухудшили самооценку и представление о своем теле у молодых людей.
1: Вот этих всех красавчиков не хочется смотреть уже.
0: Да, это только хуже делает. Но при этом не мотивирует к спорту, но только ухудшает состояние, вот что говорят
1: исследователи. А я для тебя подготовила еще страничку из отрывного календаря на сегодняшний день от моего любимого паблика «Страдающий средневековьем». История прекрасная. Потому что сегодня, 8 мая, но только 1360 года, случилось прекрасное. Был заключен мир, да, в Столетней войне. Правда, продлился он недолго, он продлился 9 лет. Потому что Столетняя война все-таки, она только через 100 лет почти закончилась. Но тем не менее, это редкий день в Столетней войне. Французы и англичане решили не махать мечами, а поговорить. Почти стих.
0: Удивительно.
1: В Бретении подписали мир, по которому Англия возвращала Франции пленного короля Иоанна II, но, правда, за очень большой выкуп. Выкуп Франция согласилась выплатить в 3 миллиона ЭКЮ. Даже на сегодняшний момент это звучит как-то достаточно...
0: Ну да, солидно.
1: Солидно. А я вот даже посмотрела, что в ценах сегодняшних, даже приблизительно, это эквивалент примерно 800 миллионов или 1 миллиарда долларов США. Нормально такой. Мы вам вернем вашего короля, но только миллиард долларов нам заплатите. И сказали, окей, ладно. Оставив в залог своего сына Людовика, король, то есть король говорит, я пошел собирать вам залог, но я сына оставляю сейчас вам, отправился домой собирать деньги. Для этого, ну что, решили даже начеканить новую монету. Назвали ее, кстати, франк. Вот тогда франк появился. Но выкуп собрать... не удалось
0: поэтому
1: быстро.
0: Поэтому оставили сына.
1: Понимаешь? Да, он там сидел, пока мы собираем денежки, да. Но дело затянулось, и сын короля сбежал. Сбежал из английского плена. Угу. Что же было дальше, как ты думаешь?
0: Ну, что, не стали возвращать, но сбежал, и хорошо.
1: А вот и нет. После этого король Иоанн II, французский король, он же Жан, добровольно вернулся в Лондон, чтобы не потерять рыцарскую честь. Вот так вот.
0: Вот это поворот.
1: Рыцари и леди, они были тогда, в 1380 году. Вот, правда, после того, как он туда приехал, буквально через несколько месяцев, он умер. Как говорится, от неизвестной болезни.
0: Ну вот.
1: В общем, какой-то нездоровый климат в этой вашей Англии. Вот. Сегодня предлагаем вам вспомнить все те разы, когда мама оставляла вас стоять в очереди, а сама уходила за продуктами. Как видите, это давняя традиция. И с напряжением...
0: Это мой ужас в детстве был. Ну почему надо обязательно куда-то уйти? Очередь подходит.
1: Вот, вот. И... Как видите, с напряжением не справлялись даже сыновья королей. Так что дайте себе поблажку.
0: Я сбежал тоже однажды.
1: О, так ты как тот Людовик.
0: Ну а что,
1: Людовик.
0: Я же не могу заплатить.
1: Вот такая история для вас на сегодня.
0: Да, и последнее. Ты порядочный человек, как ты считаешь?
1: Ну, не такая порядочная, как Иоанн II, который
0: Вот он наш ориентир. Более 60% россиян мечтают жить рядом с порядочными людьми. Будьте порядочными людьми, чтобы с вами мечтали жить рядом.
1: Другие порядочные.
0: Да, и тогда вообще все будет прекрасно.
1: Порядка будет больше.
0: Еще одну музыкальную новинку слушаем. Ну-ка. И через несколько минут возвращаемся для того, чтобы почитать Евангелие от Иоанна. Yo, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my side.

0: Итак, мы открываем Евангелие от Иоанна. Мы добрались до третьей главы. Это одна из важнейших глав, потому что именно здесь мы встречаем то самое 3:16. Да, которые знают наизусть все.
1: И совершенно не в том, как бы, ракурсе, как мы предполагаем, что это вот как будто обрамление какое-то. Mm-hmm. Вообще между делом сказано и совершенно по другому поводу. Не так, как мы это обычно цитируем.
0: Сказано в рамках беседы с Никодимом.
1: Да, я вообще там про медного змея в этот момент говорила. Mm-hmm.
0: Точно, точно.
1: Да.
0: Итак, читаем с первого стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должен вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыню, да, так должно вознесено быть и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».
1: На вот, этом останавливаемся.
0: Да, такой вот обширный отрывок, где мы встречаем загадочного Никодима. Ну, кстати, есть свидетельство о том, что эта беседа на него подействовала, потому что в конце Евангелия от Иоанна мы его встречаем, когда Иосиф из Аримафеи сначала приходит, чтобы забрать тело. Мы читаем про Никодима из фарисеев, который приносит
1: благовоние. Много благовоний, да, тоже в пересчете на современные меры. Это прям солидный очень
0: Поэтому
1: объем.
0: Все-таки не прошла напрасно эта беседа, хотя мы встречаем непонимание у Никодима. Он несколько раз переспрашивает, говорит: как это возможно? Это не.
1: А слушай, он еще один раз появляется в Евангелии у Иоанна, когда тоже спросили, там был вопрос по поводу Иисуса, и он как раз сказал: Никодим, а можно ли вообще выносить решение, не выслушав всех сторон? Mm-hmm. Помнишь, тоже вот этот момент был, когда исцеление в субботу произошло, и Иисуса стали опять преследовать, и он как раз... сказал так свои веские слова. То есть он как тайный ученик Христа там выступает.
0: Он ночью приходит. Есть две версии, почему пришел ночью. Потому что, во-первых, не хотел, чтобы его засекли, что он приходит. А во-вторых, ночь была тем самым временем, когда они могли спокойно поговорить. Иисуса везде преследовали и чего-то от него ждали. Слово какого-то или исцеление. Опять же, странно, что мы встречаем этот разговор в самом начале. То есть, да, вот не успел еще Иисус совершить каких-то множество великих чудес, за которые здесь Никодим его как бы хвалит и восхищается им, да? У нас там было вино, потом тут же храм, а потом уже разговор с Никодимом, который говорит, что такие чудеса, которые ты творишь, не может творить человек, но только Бог. Кажется, что, опять же, этот разговор где-то был в другое время, не в начале.
1: Когда ты сейчас это говорила, я тоже подумала именно о том, что у Иоанна, видимо, какая-то спираль временная есть, у него нелинейно все идет, а как будто какой-то опять виток, и он... А вот, кстати...
0: Да-да, он все время вспоминает, а вот еще случай был, а вот я вспомнил, разговор был такой. И он выстраивает по смыслу, да, он выстраивает богословие, а не хронологические события, как мы привыкли. Опять же, для древнего автора не проблема путаница в хронологии. Это мы тут избалованные нашей этой лентой новостей, чтобы у нас все по датам было четко расставлено. Вот, и он приходит с вопросом, ну, он говорит, что... Ну, смотри, он заходит, да, ты учитель, пришедший от Бога, и то, что ты творишь, никто не может творить. И, собственно, смотрите, вопроса нет. Не приводит Иоанн вопроса Никодима.
1: Ничего не спрашивает.
0: Он просто приходит и признает Иисуса Мессией. Вот и все. Вот. А Иисус говорит ему в ответ. Да? И Иисус уже заводит эту тему и начинает. Он не отвечает на вопрос. Потому что если в других местах мы встречаем, там, когда приходит и говорит, как там мне наследовать жизнь вечную? Как там, в Царство Небесное попасть? Иисус уже отвечает. Здесь Никодим вроде как и не спрашивал. Может, вопрос подразумевается. Вот. И Иисус говорит, что необходимо родиться свыше. Вот. И начинается тема повторного рождения. Для фарисея это, возможно, было более странно даже слышать, чем для кого бы то ни было, потому что, ну, он сорвал джекпот. Он родился в хорошей семье. Как правило, это были люди такие обеспеченные, влиятельные. Вот, может, он родился в фарисейской семье. Плюс он иудей, он уже тем, что он просто родился евреем и иудеем, это уже, ну, действительно для него... как бы счастливый лотерейный билет.
1: Еще мужчины родился.
0: Еще и мужчины.
1: Большое.
0: Тут у него сплошные бонусы какие-то, да?
1: Да.
0: Вот если бы речь была про какого-то язычника, ну тогда да, ему действительно лучше родиться второй раз, потому что ему не повезло, с первого раза не зашло, как бы ему лучше евреем родиться. А тут самый соку, самой элите, Иисус говорит, тебе должен еще раз родиться. Вот то, что у тебя было, вот это вот не считается. Надо все начать заново, дружище. Вот. Тот удивляется, как это родиться заново. Не понимаю. Дальше Иисус говорит о духовном рождении. Вот. Я считал, что здесь вот от воды и духа, да, есть ощущение, что будто бы про крещение он говорит, но на самом деле не про крещение. Комментаторы говорят, что родиться от воды означало как бы физическое рождение, потому что вода — символ жизни, физической жизни, да. А он говорит, что этого недостаточно просто от воды родиться, нужно еще и от духа родиться. И дальше как раз эту тему развивает. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Поэтому не удивляйся тому, что я сказал, тебе должен вам родиться свыше. Дальше Иисус говорит про дух, который дышит где хочет. Такую, дальше тема такого, ну, дух тут и как ветер можно перевести. И сразу вспоминается мне история про то, как Бог явился Илии, да?
1: И в тихом веянии.
0: В тихом веянии ветра. Вот. Дух, то есть Господь является тоже как ветер. И Никодим спрашивает, ну как же это может быть? Он так и не укладывается у него в голове, и вот поэтому я говорю, складывается впечатление, что он так и не понял ничего, потому что он снова и снова спрашивает, ну как, ну не может быть, ну я тебя не понимаю. А Иисус его упрекает, ты, говорит, учитель Израиля, и этого не понимаешь. Если ты не понимаешь, то уж тогда кто поймет? А может быть, с другой стороны, ему мешало то, что он учитель Израиля? Может, ему мешало вот как раз то, что он родился иудеем из иудеев, и там, да, крутым фарисеем? Может, это его останавливало? Его и так все устраивало? Он не хотел родиться заново, он не хотел начинать все заново. И он считал, что у него все в порядке. Ему, может быть, нужно чуть-чуть что-то надстроить, и тогда-то все уже совсем будет шоколадно. Но Иисус говорит, не надстроить. Тебе нужно вот это все похоронить и заново все полностью переродить. И вот это проблема для Никодима. Он не может это никак принять. Но мы знаем, что все-таки примет. Да?
1: Во всяком случае, история на этом не заканчивается, и он появляется, как мы уже сказали с Андреем, несколько раз на страницах Евангелия, и именно в тот момент, когда вот можно было веру показать через дела, он это делает. То есть именно он предоставляет благовоние для помазания Христа. А это очень важный, не знаю, шаг. Потому что...
0: И как ты правильно заметила, вот это наше излюбленное 3.16 возникает в контексте рассказа про медного змея, который был вознесен в пустыне при Моисее. Иисус апеллирует вот к этому примеру, да, потому что, ну, евреи грешили, блудили с другими богами, Бог наказывает их, посылает змей в пустыне, но вместе с тем, когда Моисей заступается за народ, Бог дает такую возможность получить исцеление тому, кто посмотрит на этого змея на шесте. Вот. То есть, кто с верой смотрит на него, получает спасение. Вот Иисус здесь сравнивает спасение по вере, вот с тем самым событием. Кто посмотрит, тот спасется. Вот. В каком-то смысле так оно и есть. То есть вот он, змей-то, он там, он, ну, он на шесте, высоко, его видно. Просто посмотри, этого достаточно, чтобы уже обрести спасение. Но ведь нет же, нет, мы закрываемся, смотрим куда-то в сторону, там, наклоняем голову, только бы не увидеть. Но на самом деле спасение доступно. Просто подними голову, посмотри и поверь, что это оно. Вот и все.
1: Да. Вот. И вот этот свет, который приходит в мир, да, в 10 стихе, удивительные слова, когда Иисус говорит, что суд состоит в том, что свет пришел в мир. Да, то есть нам кажется, что суд — это какое-то обличение, это какой-то, не знаю, момент наказания и ужасного чего-то, а Иисус говорит о том, что Он приходит в мир, и в этом состоит Божий суд. Именно освящение, освящение делать тьмы. Казалось бы, это же не то, что нас повергает в ужас, освящение. А вот именно так. Именно так и есть.
0: Ну и Иисус констатирует, что люди любят тьму больше, нежели свет. Почему? Потому что дела их злые. Ну, понятно, что все... Основная масса преступлений совершалась ночью, потому что освещения уличного не было. И шито-крыто все, никто не увидит, кто это был, и что он сделал, и куда он пошел потом, и куда он скрылся. Да? Поэтому все преступления, их удобнее совершать в темноте ночью. Да, в принципе, и сейчас, наверное, то же самое. Да? Основное количество преступлений совершается действительно, когда солнышко с неба не светит. Вот. И люди любят больше тьму, потому что тьма скрывает их грехи, скрывает их зло. Вот. Но... Господь приходит как свет. И, кстати, у Иоанна очень много вот этого свет-тьма, да?
1: Да.
0: Он очень любит эту метафору и подчеркивает ее именно. Вот. Собственно, все.
1: Ну и вот на эту тему, продолжая, тогда давайте смотреть на картину, которую, наверное, ты выложил, да?
0: Да, уже наверняка, да, да, да, да. Вот.
1: А, это художник, которого... У нас не особо знают, но очень хорошо знают на другом берегу океана Атлантического, потому что это Генри Осава Таннер, это первый афроамериканский художник, который стал вот прям международно признанным. Это уникальный действительно живописец, очень крутой. Он сам происходил из семьи. Вот, кстати, ты интересно сказал, что Никодим был таким вот наследником веры предков и солидного такого вот рода происходил. Его дедушка, нет, отец даже был его и епископ Африканской методистской епископальной церкви, то есть достаточно высокий пост в церкви занимал. И с детства, конечно же, Генри Таннер слышал все истории, и не только истории о Христе, но также родился он еще до отмены рабства в Америке. В 59-м году, но, как мы знаем, еще надолго потом сохранялись все эти особенности в Америке. И вообще, происходя из вот этой афроамериканской среды, еще и глубоко верующих, наслышан был историями о скрытых тоже собраниях, когда не разрешалось афроамериканцам свободно собираться в общины, и это тоже была часть культуры, культурного кода, в котором он, в общем-то, воспитывался. И вот картина, которую он рисовал долго, и несколько вариантов этой картины тоже нарисовал, «Никодим и Христос». На крыше, по-разному ее тоже называл, сидят напротив друг друга. И здесь вот, мне кажется, особенно важно прочитать вот этот стих номер 10, да, где Иисус говорит о том, что свет пришел в мир. Потому что здесь как раз мы видим, что главное действующее лицо – это тот свет, который исходит от Христа и освещает. Потому что вот тоже было сказано про ночь, в которую творятся злые дела, и в которую, кстати, приходит Никодим к Иисусу. И эту ночь пронзает свет, который реально исходит от Христа и освещает вообще-то все, что здесь находится. Это освещение, исходящее от Христа. Даже на лицо его падает этот свет. Вот. И этот Никодим, который склонился перед ним в такой вот позе внимания, да, он готов услышать что-то. Но примет ли он, вот это все равно остается вопрос в этой картине. Какой ответ у Никодима? Угу. Ну и, собственно говоря, и в тексте тоже мы не видим прямого ответа Никодима. У нас остается под вопросом. Так что...
0: Он пошел размышлять.
1: Да. Угу. Такой вот сегодня сюжет.
0: Ну и к сегодняшней теме, на самом деле, сегодняшний текст очень подходит к сегодняшней теме, потому что мы говорим о даре, но и при этом о делах человека. И здесь ведь и то, и другое есть. Мы видим, что это полностью дар, потому что Господь любит мир и отдает Сына Единородного, да, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Достаточно просто посмотреть с верой на этого змея.
1: Да.
0: Но вместе с тем мы видим здесь про свет и тьму отрывок, да, и Иисус говорит, что поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть и часть наша тоже есть двигаться к свету, чтобы нам, ну, жить так, чтобы нечего было скрывать.
1: Да, и говорим вот об этом ответе на дар, на как человек реагирует, вот как Никодим, в частности, реагирует на эту весть о невероятном божественном подарке, который дается всем и без упрека, да, и даром. Что делает в ответ человек, как вот он идет? Оставляет ли он все так, как рыбаки, или отворачивается, как тот богатый юноша? И...
0: Что-то среднее, да? Не поступает, как рыбаки, не бросает сразу же, будто бы здесь он такой завис немножко, да, в размышлении. Но мы читаем,
1: но
0: что
1: работа
0: все-таки,
1: продолжается.
0: Все-таки совершается работа Божья,
1: да,
0: в его сердце, потому что он искренне ищет.
1: Так что вопрос для всех нас, как всегда, кто вы в этой истории? Да, Никодим, Христос или кто-то третий?
2: Новая музыка на свободном радио.

0: новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.
3: Вот, казалось бы, ты страдаешь и мучаешься. Совесть твоя нечиста. Ты, значит, весь пересох. Вот все это ведет тебя к тому, чтобы прийти ко Христу, принести свою тяжесть, свою боль, свои грехи, свою несостоятельность и получить от Него спасение, благодать и новую жизнь.
1: Это что-то подозрительный способ.
3: Понимаешь, казалось бы, все прям вот у тебя, ты даже создан, вот как говорят, там, с этой дырой, там, размером с Бога, да, этот штамп. Mm-hmm. Или там ты создан с этой жаждой по Богу, и ты вот к Нему приходишь и получаешь от Него все, что тебе нужно. Казалось бы, да что может быть лучше? Люди, человеки, почему вы все еще ждете? Скорее придите к Богу. Ну, так-то по логике
1: так
3: вещей.
1: Ему чем-то отплатить придется. Подожди, вот. Подожди. Лучше я эту свою жажду залью каким-нибудь другим способом, да. Или найду что-нибудь, что меня порадует сейчас. Да вот погулять пойду, на солнышко на тоже погляжу. Или съезжу к солнышку, к морюшку. Вот мне хорошо-то и будет. А потом я решу, что мне просто нужны настоящие романтические отношения. Вот если они будут у меня, тогда у меня не будет этой жажды, не будет этого всего. Да. Или детей, вот если я рожу, они будут... конечно, сложны в обиходе сначала, но потом мне будет так хорошо.
3: Ну, там мощнейший гормональный импульс, там все перекрывает.
1: А потом мне нужна дачка, а я там помидоры посажу, а еще квартира побольше. В общем, у меня всегда есть чем мне забить эту нужду, и мне кажется, что там-то все нормально. Не надо мне вашего вот этого бесплатного, это все ловушка какая-то.
3: Вот именно, да, то есть нам кажется, что в теории это просто лучший подарок, который только может быть, но его далеко не все принимают, потому что... А почему? А потому что мы не хотим...
1: Боязно.
3: Мы не хотим платить за него. То есть мы не можем поверить, что этот дар абсолютно дар, что он бескорыстен. Да? И смотрите, как интересно получается, что мы не доверяем дарителю и подозреваем его в манипуляциях. Получается.
1: Вот точно ты подметил, друг мой, потому что хорошие большие подарки в нашей жизни случаются, и мы их принимаем, если это подарки от наших дорогих близких, тех, кого мы точно не заподозрим во вдвойном дне. Вот мама, например, берет тебе и что-то такое большое дарит. Я думаю, в нашей жизни почти у каждого что-нибудь такое случалось. Вот у меня родители тоже очень щедрые, как бы всегда были. Мама вообще бессеребреница. И все, что, в принципе, было у родителей, они отдавали.
3: Абсолютно точно,
1: ну,
3: да.
1: Еще мне повезло, что я единственный ребенок, поэтому понятно, кому все блага отправлялись.
3: Очень много помощи я получал тоже от родных, от близких, там, да, от родителей,
1: да,
3: или
1: и
3: от
1: это
3: бабушек,
1: прям
3: дедушек.
1: Крупные такие вот вливания, скажем так, в бюджет. А
3: в
1: вот представить себе, что какой-нибудь посторонний человек вдруг появляется в моей жизни и говорит, ну вот... Вот тебе ключи от машины. Угу. Получи.
3: Да.
1: Дорогая моя. Ой-ой-ой,
3: и ты сразу же начинаешь думать, так, хорошо, значит, подарок действительно неплохой, но а что за ним последует?
1: Что ожидает этот
3: собственно,
1: человек?
3: Да, чего он от меня хочет? Сразу же мысль, да? То есть от родителей у тебя нет такой мысли, чего они хотят? Да просто потому, что они меня любят. Это какая-то базисная такая вещь, да?
1: Конечно.
3: Ты в ней абсолютно уверена, тебе это не надо ни доказывать, ни объяснять. А вот если человек какой-то посторонний тебе делает действительно неприлично большой подарок, ты сразу же подозреваешь его в том, что что-то он у меня взамен попросит.
1: Да, с чужими людьми такой уверенности нет, что они делают это просто от чистого сердца, потому что так любят, что прямо кушать не могут.
3: Да, если, например, ну, мы уже рассуждали, что какой-то мужчина женщине сделает такой подарок, ну, сразу же понятно, что у него какие-то планы на нее. Или наоборот, да? Какая-нибудь
1: женщина
3: сделает мужчине дорогой подарок. Тоже. Ну, явно что-то тут
1: скажет,
3: не туда.
1: Альфонса себе тут,
3: да,
1: понимаешь?
3: Да, да. Вот. Или же, ну, а если там, даже если Просто без вот такого, не без романтических каких-то историй, просто какой-то подарок. Ну, использовать меня хочет. Ну, хочет сейчас он мне подарит, а завтра он мне скажет, ну, я тебе вот подарок такой сделал, а теперь ты, алаверды, будь добр, меня тут помоги вот этим уже. Ну, то есть мы не принимаем большой подарок, потому что мы ждем, что тут какой-то подвох, тут что-то надо будет заплатить, и причем не прописано четко, что, да? Кстати, заметь, в договоре всегда прописано четко, что тебе дают шрифт. И что ты должен взамен дать. Да? Ну, хотя бы мелким, хотя бы как-то. А когда это типа подарок, то тут даже ничего нигде не прописано. Ты должен догадаться.
1: А, кстати, вот, друзья, мы тоже хотим узнать, а у вас такое бывает чувство, когда что-то вам дарят такое большое, и вам становится неуютно? И бывало ли у вас, не знаю, принимать такие подарки, которые вызывают дискомфорт? Или это только в наших, не знаю, воображаемых историях такое бывает? Когда приходит человек и дает тебе что-то, что ты точно совершенно не можешь сам купить, а взамен вроде бы как ничего и не требует. Не знаю. Может быть, таких историй таких не бывает. Только в литературе.
3: В чем бывают? Про меня, правда, так не дарили. Хотя нет, меня тоже дарили. Мне дарили большие суммы. Бывал такое.
1: На служение.
3: В церкви, да.
1: Но в церкви это тоже, кстати, другой вопрос. В церкви все-таки мы людей не подозреваем так в двойном дне.
3: Подозреваем?
1: Да. Я слышала истории такие про батюшек православных, когда такое, типа, дуло пистолета в ребро и дается чемодан с деньгами. Типа, вот, молись за меня.
3: Ну, нет, у меня такого не было. Вот, ну, бывало, финансовую поддержку какую-то оказывали в церкви. Ну, то есть даже в церкви могут быть такие мысли. Если человек не очень хорошо тебе знаком, и берет и пачку денег тебе зеленых.
1: Зеленых.
3: Или красных.
1: Это 200-ки зеленые.
3: А, ну, ладно, хорошо, тогда розовых. Пачку такую, да.
1: Ага, понятно. Вот.
3: Тут как бы подозрительная какая-то история. И не хочется его, ну, как бы, вроде и хочется принять, но вместе с тем ты просчитываешь наперед, что тебя ждет в связи с этим. Вот, и мы к чему это про подарки-то? Потому что это очень все похоже на дар от Бога, и то, что мы не хотим его принимать, потому что мы просчитываем наперед, а чего это нам будет стоить. А вот чего может стоить такой подарок веры?
1: Ну вот, кстати, многие говорят так. Ну, я все понял про Христа, я все понял, что это очень хорошо, но я подожду, когда я уже буду, может, на смертном одре. Вот когда, потому что ведь если принимать такие дары, то надо и жизнь свою менять, а не хочется.
3: Да, не хочется отдавать свою жизнь Богу. Хочется ее в своих руках держать.
1: А надо ли менять?
3: Ну, вроде как, он тебе спасение, а ты ему жизнь на служение, а не хочется.
1: А вот. Если даром?
3: А вот что это за дар такой, когда он требует от тебя исполнения заповедей?
1: А Бог-то как дает? Он дает с ожиданием алаверды или нет? Он говорит, я тебе сейчас $1 миллион, а ты мне. Вот он так говорит?
3: А ты знаешь, непонятно. В Евангелии вроде как говорится про дар, про то, что Бог возлюбил и Бог даровал вне зависимости от тебя. Ты даже не просил, но он это сделал. Оно вместе с тем, так требования все-таки и моральные предъявляются определенные. Тут из песни слов не выкинешь. Нельзя сказать, что все даром и делай, что хочешь. Такого там нет.
1: Так все-таки нет спасения без дел.
3: Значит, все-таки вроде как даром, но так такой даром? Подарок, который не подарок, который на
1: что
3: самом деле что-то требует.
1: Что там мы задали? Вопрос-то ты как сформулировал? Боретесь ли вы с желанием заработать спасение своими силами?
3: Вот об этом давайте через несколько минут поговорим. Почему это так
1: соблазнительно?
3: Почему это так хорошо ложится вот на нашу жизненную логику? И почему благодать и большой подарок вот это так не ложится? И мы так противимся ему на самом деле. Вот об этом через несколько минут.

0: день со свободным радио.
1: Почему людям нравится эскапизм, уход от реальности? Потому что реальность сложная, вот, а вот в этом вот вымышленном мире, как правило, работают более простые наглядные модели, которые лучше ложатся на вот нашу внутреннюю логику.
2: Хорошо,
1: да? И нам хорошо.
2: Нам хорошо. Конечно.
1: Тут у меня жена обучается...
2: Тоже ударилась в эскапизм?
1: Нет, нет, нет. Она обучается на одной подработке, там, значит, оформлять карточки книг восточной литературы. Вот, оказывается, есть целый жанр, я не знал, китайских каких-то рассказов, повестей, которые между собой связаны. Ты, короче, читаешь, и в зависимости от того, что ты выбираешь, какую линию развития, ты приобретаешь следующую книгу. Это целое золотое дно, этот бизнес, я тебе скажу. Вот, и там у тебя твой герой развивается в зависимости от того, как ты вот выберешь. Это такая, короче, такая игра в виде вот книг. Вот.
2: Ну, ты продал уже нам эту идею.
1: Ее уже, оказывается, придумали не мы, да, придумали китайцы.
2: Нет, то, что мы пошли уже покупать, побежали, да.
1: Ну, это или компьютерная игра, то же самое, да. Простая логика. Ты что-то делаешь, и ты неизбежно из-за того, что делаешь, набиваешь себе очки опыта, они никуда от тебя не денутся уже, кстати, да, в компьютерной игре. Что интересно, что бы ты ни делал, у тебя добавляются очки опыта, которые уже не сгорают никогда у тебя. Чего в жизни нам не хватает, да?
2: Вам, компьютерным игрокам, потом это знакомо.
1: Ты растешь, приобретаешь там новые какие-то навыки, становишься все лучше и лучше, сильнее, богаче. Как бы там ни было, ты движешься вперед. Тем, что ты вкладываешь свои усилия, ты получаешь что-то взамен. И вот эта логика, она нам нравится. Почему? Потому что, ну, хочется вот прямого, быстрого ответа. Ты вложился, ты сразу получил бонусы. И точно так же, наверное, и во всем. В отношениях хочется прямой взаимосвязи. Я, значит, вложился в отношения. Я хочу обраточку получить точно такую же. Оно не всегда работает. Потому что ты можешь сейчас вкладываться, человек пока не готов тебе ответить. Он в другом состоянии находится. У него другой период там сейчас, да? И оба-на, и такой дисконнект произошел, и что-то вот разлад какой-то начался. А это на работе тоже нам хочется. Я вкладываюсь, вы мне зарплату. К сожалению, так тоже, ну, не везде бывает, да, в разных финансовых ситуациях. Вот. Ну, и в духовном смысле то же самое. Нам хочется. Я тебе добрые дела, а ты мне в ответ благодать. Ветхий Завет весь читаем, там все такая логика. Вы будете мне верны, будете творить дела праведности, я вас благословлю, все
2: там
1: враги
2: не
1: полягут
2: благодать,
1: у вас.
2: Там благословение. Там, да, очень такой товарно-денежный момент получается.
1: Зато он понятный.
2: Да. Тот, кто хорошо себя ведет, получает хорошие бонусы.
1: Нормально делай, нормально
2: Поэтому,
1: будет.
2: Когда ты видишь богатого человека, ты понимаешь, что это хороший человек, потому что Бог благословляет деньгами тех, кто хорошо себя ведет. Да? То есть такая была логика. Поэтому к бедным относились очень пренебрежительно. И это значит, Бог его не благословил, ибо человек где-то грешит. И больные тоже так же виноваты в своих проблемах. Это ветхозаветная тема.
1: Да, да.
2: И вообще никакой благодати.
1: И
2: никакой
1: поэтому,
2: благодати.
1: Когда Иисус рассказывает свою притчу о богаче и Лазаре, это очень злит его аудиторию. Потому что он этим переворачивает привычную и приятную логику. Говоря, что богач, оказывается, нехороший человек, а Лазарь, у которого там, фу, гной там какой-то, эти струпья там, эти псы еще лижут его, ну, просто гадость какая-то. Он, оказывается, значит, на лон Авраамова, понимаешь? Он там с Авраамом рядом сидит, с нашим, всем нашим отцом.
2: Слушай, да, вся проповедь Христа была обращена именно к нищим, да, и вот это превознесение бедности. Будьте бедными, будьте нищими. Это просто ломало. Ломало, да и нам, собственно говоря, сейчас тоже не хочется. Ой, вообще никому не хочется быть ни нищим, ни бедным.
1: Ну, вот такое ощущение, что, да, проповедь Иисуса была направлена как ледокол, чтобы полностью сломать всю прежнюю систему восприятия мира и построить что-то новое, систему благодати, систему, когда ты не заслужил.
2: Более того, ты не можешь ничего положить. Что может положить эта бедная вдова? Что это за лепта такая в этой сокровищнице, где столько там миллионов этих золотых IQ? Потому что это никакого эквивалента с Божьим даром не может вообще, рядом стоять не может. Никак это не сопоставляется. И вот это постоянное наше желание как-то все-таки разгадать эту загадку, и найти ключик, как это все работает. Слушай, сколько народу на этом делает целые состояния, целые, я не знаю, движения религиозные, в том числе и эзотерические, какие угодно, когда чем больше ты... Боже мой, начиная с писем счастья. Кто в детстве рассылал письма счастья?
1: Слышал о таком, но сам не посылал.
2: Чем больше ты сделаешь, тем больше ты получишь. Иногда даже в геометрической прогрессии. Слушай, люди иногда это и законом сеяния жатвы называют. Ну, типа посеешь одно зернышко, тебе вернется 10 зернышек, например. Поэтому давай сейчас нам столько-то денежек получит, ну, когда ты там тебе Господь воздаст.
1: То есть ты говоришь о том, что религиозная система не только какие-то там, ой-ой-ой, нехорошие религиозные системы, но и церковь тоже использует эту же логику. Ты вкладывай, ты получишь гораздо больше. Но на самом деле, вот мы с тобой сегодня общались, кофе пили. Это то же самое же происходит и в церкви у нас. Мы продаем церковь, говоря, что,
2: что
1: вот ты придешь
2: такое?
1: В церковь и получишь хорошие семейные отношения, воспитанных приличных детей, что
2: исцеление
1: там еще? Исцеление от болезней, финансовую стабильность какую-то.
2: Проблем, да.
1: Ну и вообще, вот все у тебя в жизни будет путем.
2: Настоящих друзей, семью ты получишь.
1: Мы Ветхий Завет продаем. Мы продаем то же самое. Ты будешь верным Богу, ты получишь благословение. Но Иисус все это ломал в своей проповеди. Намеренно переворачивал все это.
2: И вот откуда вообще берется эта история, да? То есть нам-то по логике вещей, нам все это понятно, когда есть дар, а за него есть ответ, да? То есть ты, собственно говоря, так должен, наверное, по всей человеческой природе даже, да? И перенося это на отношения с Богом, мы волей-неволей это делаем. Мы, ну, представляем, то есть, ну, хорошо, мы приняли Божью благодать. Но что это благодать? Благодать — это значит, что я тоже должен что-то сделать. И я не могу вообще как-то быть безучастным.
1: И
2: разве
1: тут мы с тобой
2: можно?
1: Выходим на разговор о гордости на самом деле. Потому что когда ты сделал, получил, твоя гордость не уязвлена нисколько, потому что я... Это, ну, то есть то, что ты получил, это я молодец. Это я заработал, да? И твоя гордость, окей, она в порядке. Но как только речь идет о благодати, то тут гордость полностью разрушается. Ну, то есть я не сделал, но мне дают. Я не заработал, но мне это дали. И, ну, то есть значит, я буду кому-то должен в ответ, что ли? А я не хочу быть должным. То есть я хочу полностью управлять своей жизнью и получать то, что

0: этот перфекционизм религиозный, когда
1: и опять товарно-денежные
0: отношения. Я всегда плохой. То есть я чувствую, какой я плохой, я не дотягиваю, я не доделываю, я служу, но этого мало, потому что Бог-то сделал больше, а я должен тоже вот и здесь, и в каждом вообще служении быть. И, слушай, люди горят прям как спички, горят, потому что они одаривают постоянно Бога, потому что они чувствуют свою неполноценность перед Ним. И как вообще, где мы прогадали, где же правильно-то? Потому что из церкви много людей говорят именно так и думают так, из кафедры об этом говорят, о том, что ну ты подумай, какой дар ты получила, ты сидишь тут вот, тут что ты вообще сидишь? Иди, работай, трудись, трудись. А все сидят, не трудятся, поэтому сам проповедник такой, я за всех тогда буду трудиться в 55 раз больше. Сделаю все.
1: Да-да-да, у нас такой тоже иногда встречалось, когда, значит, человек очень горит, а чтобы там оказать какую-то помощь, поддержку, говорит, давайте, значит, поднапряжемся, соберем и, значит, поможем. А люди, соответственно, не проявляют инициативу, потому что денег нет. Он говорит, ну тогда я возьму кредит и заплачу, и сам пожертвую. Ну, то есть, и ставит всех в неловкое положение, типа, из-за нас он взял кредит. Так это, чувак, это твое было желание, мы-то здесь при чем, кажется, да? Вот, и на этой логике товарно-денежных отношений дал-получил, вот на этой логике все, да, строится. И проповеди, да, строятся, получается. Целые учения строятся. И при этом, как ты сейчас говоришь, и внутреннее страдание вот это свойственное христианам строится.
0: Конечно, слушай, люди по-настоящему страдают. Это именно то, почему мы, наверное, завели сегодня этот разговор. Потому что хочется как-то поменять эту ситуацию и дать надежду там, где она на самом-то деле и есть. Что самое удивительное, мы говорим о даре, мы говорим о надежде, о любви, о благодати, а при этом наши молитвенные дома полны несчастными людьми, которые чувствуют, как все плохо.
1: Сколько Иисус не пытался разрушить вот эту религиозную систему, из-за которой люди страдали, мы вернулись к той же самой религиозной системе вот этой, да? Чуть-чуть вывески сменились, названия сменились, но суть та же самая. А Иисус говорил, кстати, о религиозной системе. Он говорил, придите ко мне измученные тяжкой ношей. Он говорил про эту тяжкую ношу. Раз тяжкую ношу религиозности вот этой, когда мы типа не дотягиваем, не получается, не выгребаем, недостаточно праведные, недостаточно хорошие. Он говорит, придите ко мне, измученной тяжкой ношей, и я успокою вас.
0: Как же это сделать-то? Будем мы с вами разбираться. И у нас, кстати, есть сообщения, мы их обязательно почитаем буквально через несколько минут.
1: Мы не знаем, как теперь выплывать из этих вопросов. Мы надеемся теперь только на вас, друзья. Вы нас спасаете, выручаете.
0: Рассказывайте, да.
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: все можешь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Если вдруг вы сомневались, что что-то не можете, то вопросы, вот Дмитрий нам отвечает, да, что туда. Все можешь ты, все, хорош, иди делай.
3: Ответы здесь.
2: Что вы нам пишете? Давайте почитаем, да? Дмитрий пишет, благодать принять несложно. Вот он человек, который легко принимает благодать. Да? Истинный, как-то Иисус сказал в Варфоломею, вот истинный там, человек, в котором нет лукавства. Ага. Вот. Но я думаю, что это неразрывно и нераздельно связано в целом с верой. Только верой можно принять благодать, и никак иначе. Да?
3: То есть... Он же, кстати, и пишет, что у него таких больших подарков-то и не было в жизни.
2: Может,
3: вот так
2: не испытывал.
3: А иногда, правда, на некоторые подаренные суммы на мой ДР было желание вернуть кэшбэком. Интересный был вариант.
2: Пишет Дмитрий, можно просто знать, что Божья благодать существует, и она дана каждому верующему. Можно знать, что есть Божья благодать, и утверждать, что это на самом деле истина, и она реальна. Можно знать, что она существует, понимать, что это истина, реальность, и принимать ее еще и сердцем, и переживать это каждый день. Вот третий пункт — это не просто знание, это уже преображение в своей жизни, в дела и поступки.
3: Как-то глубоко религиозно пошло вот это все в теологию, я бы сказала, потому что, знаете, мне очень нравится, что в переводе РБО Нового Завета слово «благодать» нету. Вместо благодати сказано «доброта Божия». И когда этот вопрос задали, кстати, была на конференции по поводу перевода Библии, почему вообще, куда дели благодать, очень логично было сказано, что когда писался этот текст, вообще понятие благодати, вот этой высокой теологической суммы знаний, вообще не было. И люди говорили о том, что они на самом деле понимают. Потому что сейчас вот тебе скажи, если ты не религиозный человек, благодать, ты, в общем, особо не поймешь вот всю эту сумму теологии. А внутри этого состояния как раз вот Божье сердце. То есть Бог по своей великой благодати, тире, милости, доброте.
2: Потому что он очень добрый,
3: да,
2: и поэтому, да?
3: Потому что его сердце такое, он это дает. А мы уже целую историю вот придумали, а потом еще учим друг друга, это сложно.
2: Ну, кстати, да, в английском-то God is good просто. Бог просто хороший, добрый он, да?
3: А мы уже это слово тоже, слово опошлили уже тоже. Вот нам кажется, все это недостаточно высоко и красиво. Чтобы было непонятно. Да, поэтому мы с тобой, наверное, намеренно перевели это в тему подарков, потому что это
2: вроде
3: как
2: проще
3: более...
2: воспринимается, на самом деле.
3: Да.
2: Это попытка объяснить сложные вот эти вот духовные вещи простым нашим родным,
3: да, потому что
2: языком.
3: Когда мы начинаем сложными словами и терминами оперировать, оно отдаляется от нас. А жизнь-то она вот как близенько, близенько.
2: Еще Дмитрий пишет, вопрос неоднозначный, потому что у большинства верующих в голове нет четкой границы между делами и Божьей благодатью. С одной стороны, это твой шаг, начать общение с Богом, вникать в Его Слово. С другой стороны, это только суверенный Бог распоряжается своей суверенной властью, и Божья благодать уже дана каждому верующему. Я же не могу принять Божью благодать и сесть на лавочку со словами «Ну, фу, все, спасен». Иисус уже готов поделиться благодатью, за нами лишь шагнуть в его сторону, как будто бы.
3: Вот этот страх и движет большинством из нас, что как же я могу принять благодать и сесть на лавочку? Нельзя садиться на лавочку, надо трудиться.
2: А хочется сесть на лавочку?
3: Трудись, трудись.
2: Всем хочется трудиться. Вот тут вопрос в мотивации.
3: Нет, вопрос, на самом деле, во что ты поверил в этот момент. Если твоя мама подарила тебе сумму денег, ты бежишь каждый день ей мыть окна за это?
2: Нет, ты просто принимаешь
3: А почему
2: сумму?
3: Ты сел на лавочку и не бежишь?
2: Да, действительно. Ну, потому что ты веришь, что она от любви, от своей благодати, от своей доброты сделала это.
3: От своей доброты она это сделала, и ты, поскольку ты любишь маму,
2: ты принимаешь
3: ты,
2: ее доброту.
3: Принимаешь это бескорыстно. И Б, когда ты чувствуешь, что ей нужна помощь, ты бежишь и это делаешь. Не потому, что ты должен отрубить вот это вот от до зари, а потому
2: говорит,
3: что...
2: Она говорит, ты мне уже мыл окна, хватит уже мыть окна, а ты бежишь и опять моешь окна.
3: Нет, ты увидел, что ей нужно там, я не знаю, прикрутить какой-нибудь крючок или там, ну, я не знаю, какие-то придумайте сами какие-нибудь дела, которые нужно. И ты это видишь, потому что ты находишься, вот сейчас переносим все опять, ты с ней в контакте находишься, ты с ней общаешься, ты знаешь, какие вообще нужды есть. Не просто каждый день моешь окна, вне зависимости от того, надо это или не надо. Потому что ты так вот придумал себе. Нет, ты знаешь, что маме твоей действительно нужно вот сейчас в магазин сходить, например, или что-то еще. Потому что ты спросил, услышал ответ и сделал то, что надо.
2: Просто
3: очень сложная, на самом деле, цепочка.
2: У вас есть. У вас не товарно-денежные, а
3: да,
2: просто настоящие живые человеческие отношения.
3: Вот и в этом и разница.
2: И вы участвуете в жизни друг друга. И вот, наверное, Бог хочет как раз отношений, когда, чтобы мы просто имели вот эту связь, имели контакт друг с другом.
3: Выкатили рояль из кустов раньше времени.
2: Сейчас мы обратно столкнем. И просто общаясь, как бы проживали эту жизнь вместе. Вот чего хочет Бог. А не отработочек.
3: Слушай, мне кажется, больше всего Иисуса раздражали именно фарисеи, которых он чехвостил почем зря, или не зря,
2: не
3: но
2: зря,
3: обзывал их вообще очень обидными словами. Да, вот так вот.
2: Хотя они как раз и отрабатывали по полной.
3: Именно потому, что они отрабатывали. Понимаешь, вот его больше всего расстраивала именно вот эта убежденность в собственном знании. Они знали, как надо. Они знали, что раз тебе дали, надо идти и отработать вот так вот. Не потому что отношения есть, не потому что ты спросил, а что тебе действительно надо, дорогой мой человек, а потому что я так за тебя уже решил, что буду я тебе мыть окна.
2: На тебе десятину с мяты.
3: Со всего тебе заплачу. Иди вообще не отсвечивай.
2: Да-да-да. И больше не доставай меня, потому что интересно, я свою часть выполню и отвали от меня. Ну, на самом деле, вот так-то, если грубо говорить.
3: Мы уже пошли в грубость.
2: Знаешь, жизнь по отношению с Богом по закону, я закон выполнил, все, что тебе еще от меня надо? А Бог хочет больше.
3: Вот
2: Он вопрос. Хочет живых отношений. А они подразумевают, возможно, гораздо больше, чем вот отстань.
3: Вот тут и оно. Историю тебе от Сергея Баркова.
2: Давай.
3: Подарки – это да.
2: Все, вот такая история. Любит подарки Сергей.
3: Нужно уметь принимать. И часто это больше дискомфорт какой-то приносит. Мне вот однажды по молодости брат во Христе машину подарил. Я готов был сквозь землю провалиться от неудобства. А он уверил, что ему Бог говорил уже неделю, что он даже спать не мог. Вот так вот. Пришлось принять. Для меня это очень сложный процесс. Имею в виду принятие, говорит Сергей. Так что давать как-то проще. Ну вот мы Богу и даем, что принимать трудно, давать проще. И опять же, ты чувствуешь, что ты молодец, когда ты что-то сделал. Ты чувствуешь, что ты молодец?
2: Я, конечно, чувствую, что я молодец. Я люблю чувствовать себя молодцом. Это мое любимое чувство вообще.
3: Хвалите меня, хвалите.
2: Ну, кстати, про подарки в церкви. Тут написано, что брат подарил. А не было ли потом с его стороны попытки манипулировать? Ну, какое-то особенное отношение заслужить к себе. Вот в церкви бывает так, что крупный жертвователь, который больше всего приносит денег в церковь, на какие-то проекты жертвует, или его десятина составляет 90% всего церковного бюджета, он как бы претендует на особенные отношения. На то, чтобы его приглашали на какие-то особенные близкие пикники служителей, чтобы его мнением интересовались, чтобы, по крайней мере, не гнобили его лишний раз за какое-нибудь поведение.
3: А мне кажется, у пастора сразу и, естественно, этот соблазн возникает.
2: Приглашать на пикники.
3: Да.
2: И давать особые отношения, потому что вдруг в следующий раз он не принесет этой десятины.
3: Может ведь и обидеться.
2: И все проекты у нас полетят непонятно куда.
3: Ах, товарно-денежные отношения.
2: Опять.
3: Кто вас выдумал?
2: Да.
3: Да. От Павла?
2: Павел говорит, да, скорее всего, не было такого, хотя просто не верилось, что такой большой подарок, что приходит вдруг с неба. Вот, к примеру, то, что было в нашей семье, это тур на круизном лайнере из Майами через Атлантику в Барселону на двоих на 2 недели.
3: Потрясающе.
2: Из Майами! В
3: Барселону!
2: В Барселону!
3: Это ж даже... До нас не доедешь.
2: Стороны, да. Через Атлантику.
3: Да. Вот так вот бывают, подарки приходят. Ну, видишь, поверилась, что такой подарок. Так я не поняла, так Павел, все-таки был?
2: Так поехали в итоге с супругой вы?
3: Да нет, я думаю, поехал. Только подожди, Павел нам говорит, что такого не было, хотя...
2: Нет, примеру, был что было в нашей семье, он говорит, было. Хотя не верилось, что такое вообще может быть.
3: Угу. То есть не верилось, но было.
2: Вот, да.
3: Логично. То есть подарки принял. Угу. Все хорошо. Как сказал нам, да, наш слушатель, что да, никаких проблем, благодать можно принимать. Угу.
2: Давай еще раз подчеркнем, почему же трудно принимать вот эту благодать. О чем мы говорили сегодня? Чувство долга и обязательства, да? Мы ощущаем, что мы должны отплатить. Ощущение своей недостойности, кстати, тоже есть такое, да? Мы не можем принять подарок, потому что, ну, кто я такой, чтобы принять такой подарок? И опять же, Божью благодать многие не принимают, потому что, ну, я же, ну, кто я такой? А это лжесмирение, да?
3: Это... Да. То есть, я такой плохой, я хуже всех.
2: Я такой плохой, я не могу принять. И таким образом ты отвергаешь Божий дар, чем проявляешь как раз свою гордыню и свое неуважение к нему. Вот. Потом страх ожиданий, да, большой подарок, как мы с тобой говорили, связан, возможно, с ожиданиями дарителя. Просто непривычка к заботе, когда мы с детства, как волчонки, волчата, привыкли кусаться и зарабатывать все своими силами, волчки, расталкивая всех локтями, а вдруг благодать приходит, а мы не готовы ее принять, потому что мы вытренированы. Вот.
3: Ох ты!
2: Жизнью.
3: Корабли лавировали, вытренировали.
2: Да и вылавировали. Разрушение личных границ еще одна проблема. То есть иногда дорогой подарок воспринимается как попытка купить тебя, купить твое расположение и какой-то контроль над тобой иметь. И это вызывает, естественно, отторжение человека.
3: Ну и как мы выяснили, тоже подарки дорогие мы готовы принимать от своих, от родных, от тех, кому мы верим. И не готовы принимать от чужих, от далеких, от тех, кого мы подозреваем в двойном дне. И вот сразу вопрос, кем мы тогда считаем Бога, да, если мы, нам трудно принять и поверить в бескорыстие Его дара для нас. Но следующий, конечно, поворот сюжета – это хорошо, приняли-то приняли. А что мы дальше делаем? Как наши слушатели уже точно подметили, нельзя же просто дальше на лавочке-то сесть и семечки-то лузгать.
2: Наверное, как, опять же, рассуждают апостолы и ученики, если ты искренне принимаешь этот дар, то дела становятся естественным продолжением и плодом твоей веры, твоего принятия. Ну, опять же, не наоборот, не ты пошел, заработал благодать, а ты получил благодать, но она тебя настолько переполняет, что ты просто не можешь жить иначе, как мы с тобой уже много раз приводили замечательный стих из Евангелия от Иоанна, когда потоки воды живой тебя так наполняют, что ты просто они из тебя дальше льются, ты удержать их не можешь. Ну, кто ты такой, чтобы удержать Божью благодать, которая через тебя льется?
3: Да.
2: Вот и все.
3: Еще один из выводов нашего сегодняшнего разговора – это, конечно же, то, что отношения порождают настоящие дела. Не те, которые вымученные, не те, которые как отдаривание за подарок, как те самые денежные отношения, когда мы все подсчитываем и все стараемся до копеечки. Знаешь, как тоже иногда люди прям до копеечки тебе переведут там что там, свою половину за что-нибудь. Да, потому что четкость нужна нам.
2: Слушатели из Германии сейчас особенно, наверное, это почувствовали. Ходят просто целые легенды про вот эту четкость немецкую.
3: Вот, потому что когда у тебя возникают отношения в ответ на Божью доброту, когда ты веришь в эту любовь, и эта любовь тебя заряжает, зажигает, когда в тебе появляется эта любовь ответная, да, ты делаешь уже это не потому, что я тебе должен. Да, и хорошо, кстати, это сравнить именно с отношениями человеческими, отношениями любви, когда истинная любовь появляется между людьми, они не начинают считать, кто кому что должен. Они делают от души, от сердца, потому что видят, опять же, отношения подсказывают, вот этот диалог сохраняется. Ты знаешь, что человеку нужно, в чем он нуждается сейчас, что ты можешь сделать, и ты это делаешь.
2: Ну, кстати, бывает такой разрыв в отношениях между родителем, который не живет в семье, и детьми. Когда у детей одна потребность, там, а такой воскресный папаша приходит, задаривает подарками или какими-нибудь там зонами развлечений, которые вообще сейчас ребенку не нужны, не интересны. У него другие нужды. Да? И вот это вот такой получается дисконнект полнейший.
3: Да, поэтому мы не сидим на лавочке в ответ на Божью доброту. Мы в ответ на Божью доброту приходим к Нему в общение и несем то, что у нас есть, и в нашем контакте рождается
2: любовь. Да, Он просто дает, Он добр настолько, что Он не только нас готов одарить, но Он хочет еще через нас всех вокруг одарить своей добротой. И это естественным образом все происходит. И я сейчас скажу вещи, за которые, возможно, в это воскресенье многие не придут на репетиции церковного хора, например. Я скажу: Богу не нужно твое служение.
3: Оно людям нужно.
2: Вот Он не хочет, чтобы вы вымучивали из себя вот это, вот выдавливали из себя вот эту муку, страдания. Вот. Возможно, я сейчас крамольную вещь скажу, возможно, можно даже взять перерыв. Если это для вас мука и страдание, а может, не стоит тогда, может, не надо. Может быть, что-то другое Бог хочет через вас делать.
3: И пересмотреть свое сердце, свое отношение вообще, почему я это делаю. Mm-hmm. Что именно я хочу сделать, когда я делаю это. И вы удивитесь ответом, который вы получите. Потому что окажется, что они не столь высоки, да, и благочестивы.
2: И даже, может быть, вы думаете, что, ну, если не я, то кто? Если не я, то все развалится.
3: А это самый главный аргумент, кстати, да.
2: А может быть, на самом деле не развалится? Может, у Бога есть какие-то другие люди, которые хотели бы на это место, хотели бы этим заниматься, а вы их не пускаете. То есть, на самом деле, вы думаете, что вы тянете какую-то лямку, и без вас все развалится. Но на самом деле, вы мешаете Богу проявить свою доброту кому-то, и кому-то еще расти и двигаться. Так что Богу не нужно вот это вот ваше вот перенапряжение в служении.
3: А что нужно Богу?
2: Придите ко мне, все обремененные тяжкие ноши, и я успокою вас. Ему нужны нормальные живые отношения и естественная любовь, которая из вас изливается.
3: Вот аминь, все. Аллилуйя. Да, вот 100 раз скажу, да, потому что это единственное, что по-настоящему устоит за, как говорится, что вообще все сгорит, останутся только отношения любви. Угу. Вот любовь останется. И те отношения, которые вы построили, вот они останутся. Можно лишиться любых вообще материальных накоплений, но если у вас остались отношения, это остается в вечности. И как важно быть в вот этом контакте. Вспоминается старинная шутка про мужа и жену, которые всю жизнь прожили, да, и одна давала всегда ту сторону булочки, а он там другую. И оказалось, что оба хотели на самом деле другого, но каждый жертвовал, каждый был несчастен, потому что хотелось другого совершенно. Так вот, не будьте как герои этого анекдота, обязательно говорите, что вам хочется, и Богу говорите честно, что вам хочется, и вы удивитесь, как ответ вас порадует. Потому что отсутствие коммуникации, скажем, корень всех бед. Вот такая у меня для вас история. Вот,
2: в общем, живите, а не страдайте.
3: Да, потому что Бог вообще нас хочет видеть радостными, счастливыми. Радость в Господе. Сила моя.
2: Всем радости, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Пока.
3: Пока-пока. Israel.

Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. 8 мая 1603 года Якоб Арминий, высокообразованный и очень популярный проповедник из Амстердама, был назначен профессором богословия Лейденского университета. Арминий был последователем Жана Кальвина, хотя его не устраивала кальвинистская доктрина предопределения. Арминий утверждал, что люди обладают подлинной свободой воли, то есть могут сопротивляться Божьей благодати, что не соответствовало строгому кальвинистскому утверждению о непреодолимой благодати. Арминия обвинили в пелагианстве, что он отрицал, настаивая, что ни один из пунктов его доктрины не отменяет учение о спасении по вере. Если он не принимал точку зрения Кальвина на предопределение, он, тем не менее, принимал само предопределение, полагая, что все устроено по выбору Бога. Бог предопределил тех, кто, как он предвидел, будет повиноваться ему с верой. Ропот по поводу его богословских взглядов преследовал Арминия всю жизнь, и некоторые кальвинисты были недовольны тем, что ряд проповедников в Нидерландах приняли арминианскую точку зрения. После смерти Арминия Дортский синод осудил его взгляды. Кальвинисты изгнали арминианских пасторов, им запретили проповедовать, некоторые пасторы были казнены. Лишь в 1795 году в Голландии признали арминианство законной интерпретацией Священного Писания. Кстати, многие известные протестанты придерживались арминианских взглядов, в том числе основатель методизма Джон Уэсли. В этот день Якоб Арминий был назначен профессором богословия Лейденского университета.
2: След в истории.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. Хотя грешник делает зло 100 раз и живет долго, но я также знаю, что будет благо боящимся Бога тем, кто боится Его. А нечестивому не будет блага, и он как тень не продлит своих дней, потому что он не боится Бога. 8.11.13. Фактически большая часть бед, сваливающаяся на головы одних, создана руками других. Этот мир был бы гораздо приветливее, если бы не беззаконие, творимое потомками Адама. В 7 главе Соломон дает самое фундаментальное объяснение обилию зла на земле. Всеобщая греховность. 7.20. Это гарантия того, что мир не станет лучше. Беда в том, что человек любит зло. Именно любит. Природа определяет поведение. В 9 главе царь указывает на источник греха. Это-то и зло во всем, что делается под солнцем. Что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумия в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. 9.3. Однако, даже при наличии греховного естества, бед могло быть меньше. Да, грешник не может полностью перестать грешить, это факт. Но его решимость творить зло напрямую зависит от того, есть ли моментальные последствия. Если бы устройство мира обеспечивало скорое возмездие, то, вероятно, он не лежал бы во зле так глубоко. Однако реальность выглядит иначе. Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. 8.11. Мы уже читали о беззаконии на месте правосудия. 3.16. Это порождает безнаказанность. Она же, в свою очередь, воодушевляет на новые преступления. Мало что еще уродует морально с такой скоростью, как безнаказанность. Когда нечестие сходит с рук и не следует скорого возмездия, человеческая душа гниет. Обратите внимание на неуправляемость детей, которым многое позволяется, и наказание либо отсутствует, либо в силу мягкости не достигает воспитательного эффекта. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгую, он не умрет. Ты накажешь его розгую и спасешь душу его от преисподней. Притчи 23.13.14. Смысл этих двух стихов из притч прост. Не позволь ребенку вкусить безнаказанности. Накажи его сейчас сам, чтобы это позже не сделал Бог. Накажи его сейчас совсем чуть-чуть, и судье праведному не понадобится наказывать его ужасами ада. Ведь именно безнаказанность лишает здорового страха, в том числе и страха Божьего. До того, как дети начнут понимать всю мерзость греха, до того, как поймут духовную сторону богоотступничества, они должны избегать непослушания под страхом наказания. Это относится также и к взрослым неверующим. Им не обязательно иметь внутренний ограничитель Духа Святого, чтобы сдерживаться. Они будут грешить в гораздо меньших масштабах, если будут знать, что есть внешний ограничитель – скорый и справедливый суд. Но не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. 8.11. Видите, от чего пропадает необходимый страх? От безнаказанности.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь праведных. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Книга Притч, 12 глава, 28 стих. Для того, чтобы мы знали, что такое быть праведными, Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые 4 заповеди говорили о том, что требуется для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом. Следующие 6 заповедей перечисляли то, что нужно для правильных взаимоотношений с людьми. Если бы мы на этом поставили точку, то мы оказались бы в большой беде, потому что никто из нас никогда не смог бы быть праведным. Но Бог знал, что человек не может дотянуться до этих стандартов праведности, и поэтому Он установил другой критерий. Если мы просто поверим Богу, Он зачтет эту веру как праведность. Чему верите вы? Верите ли вы, что вечный Бог, Создатель Вселенной, так возлюбил мир, а это значит и вас, что Он послал Своего Единородного Сына, чтобы Он умер за ваши грехи и взял вашу вину? Иисус обещал, что те, кто поверит в Него, никогда не умрут. Иисус не обещает, что мы будем вечно жить в Своих телах, но что мы будем вечно в Божьем присутствии и никогда не испытаем отделения от Него. В послании к Ефесянам Павел говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Уверовав в Иисуса Христа, вы можете ожить духовно сегодня, вы можете осознать присутствие Бога, Его любовь и Его план для вашей жизни. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность считаться праведными. Помоги нам, Господь, жить в этой праведности, на пути которой нет смерти. Во имя Иисуса. Аминь.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

Зинаида Миркина. Рим Нерона и Калигулы. Он не стал ни националистическим, ни коммунистическим. Тем не менее, он был бы сведен на нет, так же, как Содом и Гоморра, если бы не такая эфемерность, никем не принимавшаяся в расчет, как новый дух. Античный мир спасло христианство, которое само сейчас в глубочайшем кризисе. Если бы религия удержалась на своей первоначальной высоте, наш мир был бы совершенно другим. Без нового религиозного духа нам не подняться. Меньше всего на свете я надеюсь на официальную церковь, к сожалению. А пока есть мы и они, пока нам представляется дикая возможность покаяния за чужие грехи, пока есть грехи свои и чужие, этот дух еще очень далек от нас. А ведь за грехи одних немцев каялись сперва совсем другие немцы. За грехи фашистов – антифашисты. Это они довели до сознания народа всю бездну его вины.

0: А вам знакомы переживания в ключе «А что подумают люди?» Например, решили в чат свободного в Телеграм написать? Не стали. Ой, вдруг что-то не то напишу, или кто-то что-то возразит, прокомментирует. Решили сегодня на обед с коллегами привычной компании не пойти. Вместо этого прогуляться по парку в одиночестве. В итоге, чтобы не спорить, все равно пошли привычным путем. Ожидаемым. Таких примеров может быть много. Мы все иногда принимаем решения, даже сиюминутные, под давлением вот этой вот конструкции в своей голове. А что подумают люди? А люди, друзья, подумают то, чем они наполнены. И к вам это не имеет, как правило, никакого отношения.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

История христианских гимнов. «Но я знаю, в кого я верю». Слова этого гимна написал американец Дэниел Уайтл в 1883 году. Он был известным евангелистом, проповедником и поэтом. Вот что он писал о себе. «Когда началась гражданская война, я оставил свой дом в Новой Англии и отправился в Вирджинию, где был направлен служить в чине лейтенанта. Моя мать, будучи искренней христианкой, положила Новый Завет в карман моего вещмешка. Мы прошли через много боев, я был ранен, и мою руку ампутировали по самый локоть. В период выздоровления у меня появилось желание что-нибудь почитать, и я нашел маленькое Евангелие, вложенное в вещмешок матерью. Я читал книгу за книгой – Матфея, Марка, Луку и так до Откровения. Каждая деталь мне была интересна, и, к моему удивлению, я обнаружил, что понимаю прочитанное так, как никогда раньше не понимал. Находясь в таком положении, я однажды в полночь был разбужен дневальным, который сказал: «Там, в другом конце палаты, паренек умирает. Он настойчиво умоляет меня помолиться за него или найти того, кто может это сделать». Я поднялся с моей койки и пошел за дневальным в дальний угол палаты. Я стоял и слушал мольбу умирающего. В этот момент Бог через Святого Духа сказал мне: «Ты уже знаешь путь спасения. Поди на колени, призови Христа и молись за умирающего». Я опустился на колени и, держа руку парня своей уцелевшей рукой, в нескольких словах исповедал свои грехи и попросил Бога ради Христа простить меня. Когда я встал с коленей, он уже был мертв. Мне ничего не остается, как верить, что этот паренек был Божьим орудием, чтобы обратить меня к Христу. Когда-нибудь я надеюсь его встретить на небесах». Много лет прошло с той необычной ночи. Майор Уайтл также усердно продолжал исследовать Писание, только теперь уже молясь и осознавая, что он Божье дитя. У него появилась одна особенность. Во время тихого времяпрепровождения с Евангелием Уайтл начинал сочинять стихи, к которым его друг Джеймс Гренахан впоследствии писал музыку. Вот так и родился гимн «Но я знаю, в кого я верю».

мечи из ножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем,

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: «И сказал им,
2: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
1: И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
3: Надежда есть всегда.

0: Я открою.
1: А кто это был?
0: Почтальон. Тебе посылка.
1: О, от кого?
0: Не знаю. Почтальон сказал, узнаешь, когда откроешь.
1: Как все загадочно. И адреса обратного нет.
0: Слушай, не могла бы поосторожнее с ней, а то мало ли что.
1: Да брось ты. Разве у меня есть недоброжелатель?
0: Ну, что там?
1: Листок. Список какой-то и стих из Библии.
0: Стих из Библии?
1: Так, и так, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен в грехе.
0: А что это за список? Фамилии какие-то напротив? Кто это?
1: Не знаю. Да ты ерунда вообще какая-то.
0: А ну говори, в чем дело, ты вся бледная.
1: Ну, мне стыдно.
0: Почему?
1: Это список с делами, которые я собиралась делать, но откладывала на неопределенный срок. Или вообще не хотела делать.
0: И ты столько умудрилась накопить? Ничего себе.
1: Ну давай, добей меня.
0: А, я открою. Хотя, нет, пойди ты открой.
1: Почему это?
0: Страшно. А вдруг теперь это мне посылка?
1: Ну хорошо, я открою. Вау, ничего себе, коробочка.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Притчи Соломона.
1: «Не свидетельствуй против ближнего без вины, и не лги своими устами. Не говори: поступлю с ним, как он со мной, отплачу ему за то, что он сделал».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Олег Шевкун из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я как-то уже за столько лет христианской жизни забыл, что такое не верить.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: На самом деле, она просто изменила всю мою жизнь. А это не про то, что вот я верю, и значит, сейчас все будет круто. Это про то, что есть друг, есть Бог. Это на самом деле одно и то же. Вот Бог стал другом, и друг – это Бог. Советуешься с ним, говоришь с ним, спрашиваешь у него, слушаешься его. Потому что он не только друг, он и Бог. И просто, в принципе изменяется вся жизнь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Сегодня есть, завтра он может быть другим, а послезавтра он будет третьим. Читаешь Библию, вдруг понимаешь, что вау, это круто. В последнее время очень много размышляю над книгой Иова, над личностью Иова. Я раньше думал, что Иов статичен, он никогда не меняется, он всегда вот страдает и жалуется, и все. А на самом деле Бог показывает, как он меняется.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это о свободе, но чтобы была свобода, нужны ограничения. Ну, грубо говоря, чтобы спокойно бегать по мосту, нужны в этом мостоперекры.

0: Евангелие от Луки.
1: По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
1: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
3: Наш сайт свободная.медиа.

0: Если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой. Жан де Лабрюер, французский философ.
1: Свободная.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Для меня сегодня огромная привилегия, большая честь поделиться с вами Словом Божьим. И Господь положил на мое сердце напомнить вам место Писания, записанное в послании к евреям в 13 главе, в 8 стихе. Написано так. Иисус

0: Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что наш Господь, Он не меняется. Все может поменяться в этом мире. Климат может меняться, экономика может меняться, все может измениться, но Бог остается неизменным. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, кто ожидает сегодня чуда от Господа, обеспечение или исцеление, или какую-то сверхъестественную помощь, наш Бог, Он сверхъестественный. И наш Бог, Он творит чудес. Наш Бог, Он по своей природе сверхъестественный. И когда Он творил все видимое, Он творил это сверхъестественным образом. Он говорил слово, и сотворилось, и появилось все, что мы видим. И во времена Ветхого Завета Бог творил великие чудеса. Чудеса в природе, чудеса умножения, чудеса исцеления, чудеса обеспечения. И когда пришел Господь Иисус, и Он говорил о Царстве Божьем, мы видим, как сила Божья сопровождала Его служение, и многие-многие люди получали исцеление. И мы видим также, когда Святой Дух, Он сошел в день Пятидесятницы на апостолов, на учеников нашего Господа. Они также шли, проповедовали Евангелие, и чудеса и знамения сопровождали служение апостолов. Я хочу сказать сегодня, дорогие друзья, время чудес не закончилось, потому что наш Бог, Он не изменился. Если в твоем сердце есть вера, Бог будет действовать через твою веру, и ты будешь видеть чудеса в своей жизни. Пусть Бог укрепит нас, дорогие друзья, в вере и в ожидании чудес и знамений. И слава нашему Господу во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Мы разучились ждать людей и хотим получить внимание здесь и сейчас. Пишем в чат и уже через 2 минуты добавляем: «Ну ты тут? Чего молчишь?» К сожалению, эта культура всегда доступен, распространяется и на Бога. Помолились и ждем моментального ответа. А если он не приходит, то сразу же надуваем губы. Бог прочитал мое сообщение, но не отвечает. Наверняка он меня не любит. Давайте научимся терпеть и уважать чужое время и чужие приоритеты. Тогда сразу станет проще общаться с людьми и с Богом.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. 8 мая 1603 года Якоб Арминий, высокообразованный и очень популярный проповедник из Амстердама, был назначен профессором богословия Лейденского университета. Арминий был последователем Жана Кальвина, хотя его не устраивала кальвинистская доктрина предопределения. Арминий утверждал, что люди обладают подлинной свободой воли, то есть могут сопротивляться Божьей благодати, что не соответствовало строгому кальвинистскому утверждению о непреодолимой благодати. Арминия обвинили в пелагианстве, что он отрицал, настаивая, что ни один из пунктов его доктрины не отменяет учение о спасении по вере. Если он не принимал точку зрения Кальвина на предопределение, он, тем не менее, принимал само предопределение, полагая, что все устроено по выбору Бога. Бог предопределил тех, кто, как он предвидел, будет повиноваться ему с верой. Ропот по поводу его богословских взглядов преследовал Арминия всю жизнь, и некоторые кальвинисты были недовольны тем, что ряд проповедников в Нидерландах приняли арминианскую точку зрения. После смерти Арминия Дортский синод осудил его взгляды. Кальвинисты изгнали арминианских пасторов, им запретили проповедовать, некоторые пасторы были казнены. Лишь в 1795 году в Голландии признали арминианство законной интерпретацией Священного Писания. Кстати, многие известные протестанты придерживались арминианских взглядов, в том числе основатель методизма Джон Уэсли. В этот день Якоб Арминий был назначен профессором богословия Лейденского университета.

0: Псалом 51. «Что хвалишься злодейством сильный? Весь день со мной милость Божия. Твой язык замышляет гибель, он подобен отточенной бритве, о коварной. Зло ты любишь больше добра, и ложь сильнее, чем слова правды. Ты любишь гибельные слова и язык вероломный. Но Бог погубит тебя навек. Он схватит тебя и выкинет прочь из шатра, исторгнет твой корень из земли живых. Увидят праведники и устрашатся. Посмеются над ним, говоря: вот человек, который не сделал Бога своей крепостью, а верил в свои сокровища и укреплялся, уничтожая других. А я подобен маслине, зеленеющей в Божьем доме. Я верю в Божью милость вовеки. Буду славить тебя вовек за сделанное тобой. Пред твоими верными я буду уповать на твое имя, потому что оно прекрасно».
1: «Храни истину». Свободное радио.

Знаю, что это бородатая и избитая иллюстрация, но удержаться все-таки не могу. Как-то раз ехал по горной дорожке и был свидетелем перехода стада овец. Большинство животных, сбившись в кучку, послушно двигалось туда, куда их направлял пастух. Но вдруг несколько отбились и трусцой двинулись в сторону. Пастух лишь замедлил ход, посматривая в их сторону, а овцы-беглянки добрались до корыта с водой, предназначенного лошадям, попили оттуда и поспешили обратно. И тут я подумал, что каждый из нас иногда бывает такой овечкой. Дома нас ждет чистая вода, но нам трудно утерпеть, и мы бежим в сторону, рискуя потеряться, и вкушаем то, что предназначалось не нам. Бог знает, что иногда мы уходим в сторону, но Он верит, что мы вернемся. В качестве выводов пожелаю терпения и доверия нашему небесному пастырю, который заботится о нас. Не убегайте от Него, чтобы попробовать что-то чуждое, предназначенное не нам. А если убежали, поспешите вернуться обратно, ведь Он ждет вас.

Знаменитая на весь мир песня «Rivers of Babylon» группы Bonnie M написана на слова 136-го псалма. Этот псалом представляет собой скорбную песнь еврейских изгнанников, томящихся в Вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения первого храма. Текст псалма в христианской традиции воспринимается не только относительно конкретного события священной истории, но и символически, как плач людей о своем греховном пленении и изгнании из рая. Псалом широко используется в церковном богослужении. Песню «Rivers of Babylon» написали и выпустили в 1970 году участники ямайского чернокожего трио «The Melodians». В оригинале это была песня в стиле регги. Bonnie M перепели ее в 1978, и именно в их исполнении песня приобрела широкую популярность.

0: подумать.
1: Самообман – уникальная вещица, потому что человек является одновременно носителем неправды и правды. Получается, что человек сам решает, какую часть себя подсветить прожектором, а какую засунуть в темный-темный чулан. Но это не отменяет того факта, что каждый носит в себе правду. Люди всегда знают, в чем правда, сколько бы они ни пытались этого факта отрицать. Все вокруг знают про себя правду. Но тогда почему мы выбираем лгать? У каждого свои причины для самообмана. Но я не думаю, что есть такая причина, которая в должной мере нас в этом самообмане оправдала бы. Конечно, пребывание в сладком заблуждении может скрасить нашу повседневную жизнь. Жизнь, реальность. Но обычно в итоге все это очень дорого обходится. И если вдруг вы не желаете больше прятать голову в песок, ответьте себе на один вопрос. Что хуже? Пережить разочарование сейчас, в текущей ситуации, в текущий момент вашей жизни, или продолжать жить, как жил, и в результате разрушить все, прожить не свою жизнь. Конечно, для того, чтобы посмотреть в лицо фактам и правде, требуется мужество и твердость. Это нелегко. Но поймите, рано или поздно кто-то все равно отдернет штору, и реальность предстанет в своем истинном свете. Главное, чтобы не было поздно, потому что жизнь уже прожита. Не обманывайтесь. Нельзя стать честным с понедельника. Этот процесс требует серьезной внутренней работы и, в первую очередь, мужества. Но посмотреть в глаза своим страхам и научиться контактировать с неприятными ситуациями – это часть исцеления. Хирургу, чтобы вас вылечить, очень часто нужно сначала сделать вам больно. А знаете, зачем пираты носили повязку на один глаз? Даже те, у кого оба глаза были целыми. Чтобы, когда спускаешься в трюм, не было эффекта слепоты в темноте после яркого солнечного света. Вот когда вы соглашаетесь на самообман, вы носите пиратскую повязку на один глаз. А ведь вы вовсе не пират, так что снимайте эту повязку. И ну ее!
0: Вы подумали? А мы сказали. Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно духу, устремлениями духа. Жить устремлениями собственной природы означает смерть, а устремлениями духа — жизнь и мир. Итак, человек, живущий устремлениями собственной природы, враждебен Богу. Он не подчиняется закону Бога, да и не может ему подчиниться. Люди, живущие согласно своей природе, не могут понравиться Богу. Но вы живете устремлениями не собственной природы, а духа, если в вас действительно обитает дух Бога. А у кого нет Духа Христова, тот не его. Но если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертно из-за греха, но дух живет благодаря примирению с Богом. И если дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, тот, кто воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела своим духом, живущим в вас».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Пойдем, пойдем.
1: Борис Николаевич, я не понимаю, с какой стати мы должны тратить рабочее время на разговоры?
0: Скоро поймешь, друг мой. Ну, вот, мы и пришли.
1: Бухгалтерия. А бухгалтерия-то тут при чем?
0: Дело в том, что наш замечательный бухгалтер – специалист не только в области цифр, но также в древнегреческом и еврейском языках.
1: Я ничего не понимаю.
2: Доброе утро, Борис Николаевич.
0: Доброе, Ольга Анатольевна. Вы нам минутку не уделите.
2: К вашим услугам.
0: Вот, Ольга Анатольевна, знакомьтесь, наш новый сотрудник Григорий считает, что веры в Господа недостаточно для спасения.
1: Я испугался, ага. Не могу понять,
2: почему. Мой клиент.
0: Будьте добры, Ольга Анатольевна, скажите ему, пожалуйста, то, что вы тогда мне сказали.
2: Да, дело в том, Григорий, что в книге «Бытие» в оригинале, говоря о праведности Авраама, автор использует бухгалтерскую терминологию.
1: Ну, по всей видимости, там сказано что-то типа того, что Авраам делами приобрел себе праведность, или там, что праведность была продана, скажем, ему, или это...
2: Нет, Григорий, речь там не идет о покупке или о продаже. Речь идет о безвозмездной передаче активов.
1: О передаче активов?
0: Ольга Анатольевна. Объясните, пожалуйста, что же это означает?
2: Это означает, что праведность как бы была переведена на счет Авраама безвозмездно.
1: Быть такого не может. Вы что-то напутали, Ольга Анатольевна.
0: Григорий. Сам Иисус говорил об этом.
1: Не, ладно, господа, хватит меня разыгрывать. Пусть я не эксперт по Ветхому Завету, но я точно знаю, что о бухгалтерии Иисус ничего не говорил.
2: Успокойтесь. Нет, конечно. Но однажды он также использовал бухгалтерский термин.
1: Да ладно, какой еще бухгалтерский термин? Что вы в самом деле, а?
2: Перед самой смертью Иисус сказал «тетелестай» – термин, которым пользовались бухгалтеры того времени для обозначения «оплачено сполна».
0: Иначе говоря, Гриш, наше примирение с Богом возможно только благодаря тому, что Иисус искупил нас, и никак иначе.
2: Угу, так точно.
1: Не может быть. Погодите, а дела? Делами-то что оплачивается?
2: Делами ничего не оплачивается.
0: Гриш, если б я вдруг, смотри, ни с того ни с сего, ну, перевел бы пару тысяч долларов на счет твоей зарплаты. Ну, скажем, в качестве премии. Неужели б ты не почувствовал, ну, хоть немного благодарности?
1: Ну и что с того дальше?
2: Ну, благодарность побудила бы тебя к какой-то ответной реакции, разве не так?
1: Ну, допустим, дальше.
0: Твоя ответная реакция, Григорий, явилась бы следствием перевода.
2: Но никак не его причиной.
1: Ну а что, господа, в таком случае вы скажете по поводу слов апостола Иакова? Вера без дел мертва.
2: Дело в том, Григорий, что Иаков писал свое послание людям, которые уже уверовали.
0: Верно. Иаков обращается к читателям как к братьям. Он намекает на то, что отсутствие дел указывает на отсутствие благодарности.
2: Ну а если человек не чувствует никакой благодарности, возможно, ему следует пересмотреть глубину своих отношений с Господом.
1: Однако...
0: Ну так чего, Григорий? Зарабатываем спасение?
1: Борис Николаевич, а вот вы там что-то про премию говорили. Вот это как там? Это вы серьезно или...
3: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Всем привет! Акулы настолько чувствительны к присутствию крови в воде, что могут обнаружить 1 грамм в 100 тысячах литров. И это еще что? Еще меньше процентов песен из всей современной музыки попадает в ротацию свободного радио. У нас тут самый строгий отбор. И все это ради вас.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Макс Лукада. Разве не было бы славно, если бы любовь была похожа на кафетерий? Если бы ты мог смотреть на человека, с которым живешь, брать от него, что тебе нравится, и оставлять то, чего тебе не хочется. Что, если бы родители так поступали с детьми? Беру хорошие отметки и милые улыбки и оставляю подростковый кризис вместе со счетами за обучение. Что, если бы дети также поступали с родителями? Пожалуйста, дайте мне денег и бесплатное жилье, но правил и расписания мне не надо, благодарю. А супруги друг с другом? Пожалуйста, чашечку хорошего здоровья и хорошего настроения. А рабочие командировки, родственники и стирка в мою диету не входят. Разве не здорово было бы, если бы любовь была похожа на кафетерий? Так было бы проще. Так было бы приятнее, менее болезненно и более мирно. Но знаешь что? Это не была бы любовь. Любовь неизбирательна. Любовь готова принимать все.
1: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: американских индейцев, миссионеры делали им татуировки в виде креста или распятия. Нося на теле такое изображение, индеец не мог отказаться от данного обета. Позже Ватикан официально утвердил около сотни канонических тату, которые можно набить у мастеров, одобренных местным священником.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Есть библиотеки, где можно вызвать человека в качестве живой книги и слушать его рассказы. В связи с чем у меня вопрос. А вам было бы что рассказать, если бы вас пригласили в библиотеку в качестве такой книги?
1: Новая музыка на свободном радио.

Чак Финни, создатель Duty Free, а также основатель многочисленных благотворительных проектов, в которые он вложил все свои 7,5 миллиардов долларов США. Он один из немногих богатых и знаменитых людей нашего времени, кто отдал весь свой капитал на благотворительность еще при жизни. В 1988 году журнал Forbes поставил Финни на 31 место в рейтинге самых богатых людей Америки с оценкой состояния 1 миллиард 300 миллионов долларов США. О Финни узнали все. Но Forbes кое в чем ошибся. Во-первых, состояние было значительно больше, а во-вторых, оно уже не принадлежало Финни. Финни анонимно жертвовал свои деньги всевозможным учреждениям и организациям. Часто даже сами получатели не знали, кто был их благодетелем. А бывало, что с них бралось даже слово о неразглашении. Я убедился, что куда больше удовольствия получаешь, когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им что-то появляется. Например, госпиталь. Это же логично, вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на счет в банке и копить, говорит Финни. Я не знаю, во что верит Чак Финни, но точно не в деньги. Они не смогли занять в жизни Финни главное место. Иисус сказал как-то: «Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам». Евангелие от Луки, 16 глава, 13.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Через 6 дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой. И вот явились перед ними Моисей и Илия и стали разговаривать с ним. Петр сказал Иисусу: «Господь, как хорошо нам здесь! Давай я сделаю здесь 3 шалаша, один тебе, один Моисею и один Илие». Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью. И раздался из облака голос: «Это мой любимый сын, моя отрада. Его слушайте». Услышав голос, ученики пали ничком, потому что сильно испугались. Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Вставайте, не бойтесь». Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус повелел им: «Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
3: Свободное радио.

0: ты наделала, Болотов? Я спрашиваю тебя, что ты наделала?
1: Точно, как вы сказали.
0: Да какой из тебя бес вообще? Что ты натворил? Ты посмотри, что ты натворил. Насколько я помню, твоя работа заключалась в том, чтобы церковь стала настолько законнической, что она просто отпугнула бы неверующих.
1: Я как раз этим занималась, я возникала к тому, чтобы они то и дело осуждали, критиковали друг друга. Ух, отпустите!
0: Продолжай!
2: Я подстрекал их соблюдать правила, которых ничего не сказано в Библии, такие как нельзя танцевать, нельзя смотреть телевизор, нельзя слушать рок. И у меня все шло как по маслу. Они стали относиться к этим выдуманным правилам, как будто они и вправду заповеданы самим Богом. Что я сделал не так, шеф?
0: Если ты не врешь, то ничего не понимаю. Почему же мой план не сработал?
2: Я и сам диву даю, шеф. У меня всегда это раньше получалось.
0: Тогда почему до сих пор в эту церковь приходят неверующие?
3: Ой, ну вы даете, ребята.
0: Кто позволил тебе зайти сюда без стука, а?
3: Шеф, я прошу прощения, я не знал, что вы заняты. Пожалуй, я позже...
0: Стой! Иди сюда.
3: Да, шеф.
0: Тебе известно что-нибудь об этой церкви?
4: Послушайте, шеф, я сделал все, что мог. Я трудился, не покладая рук. Днем и ночью я пахал, я голгал, я...
3: Не может быть.
2: Так-так, ну конечно, как что сразу я виноват.
3: Не может быть.
0: Вы оба трудились над одной и той же церковью.
2: Быть того не может, шеф, вы ведь поручили эту церковь мне.
4: Блядь, шеф, мне эту церковь
0: замолчите
4: поручил.
0: Замолчите оба.
4: Постойте, шеф, ну если вы назначили аж двух бесов на одну церковь, разве... Ну она не должна была уж развалиться.
0: По всей логике, да, но дело в том, что вы использовали совершенно противоположные стратегии.
2: Противоположные стратегии?
0: Да, одному из вас я дал задание насаждать в церкви законничество, а другой насаждал либерализм.
2: А что такое либерализм?
3: Либерализм, это... Ну, конечно, дураку объяснить-то. Короче, это проявление любви и терпимости при отсутствии всяких правил, включая и те, которые заповеданы в Библии. Моя работа заключалась в том, чтобы заставить их отбросить все ограничения и ни при каких обстоятельствах не осуждать друг друга. Обычно не проходит и года, как такая церковь разваливается из-за отсутствия всякой дисциплины.
2: Так церковь же должна развалиться в таком случае.
0: Нет! Либерализм и законничество, они, как бы это сказать, ну, взаимоисключили друг друга.
4: Не, шеф, я что-то все-таки не догоняю. Это как в церкви одновременно-то могут уживаться и любовь, и дисциплина.
0: Я объясню вам. Только об этом никому ни слова.
2: Шеф, я могила.
0: Если только эти христиане пронюхают наш секрет, нам всем крышка.
2: Молчим.
0: Когда в церкви присутствуют и любовь, и дисциплина, нам крышка.
2: Почему, шеф?
5: Потому что любовь и дисциплина — это как раз то, чему учил Иисус даже.
0: Не смею поминать это имя в моем присутствии.
2: Простите его, он больше не будет.
0: Я не понял. Это что, нас в радиопостановочку, что ли, вставили?
4: Ой.
6: Нам крышка!

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Евангелие – это неиссякаемый источник всей истины, которую разум никогда в другом месте не найдет.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 8 мая 1603 года Якоб Арминий, высокообразованный и очень популярный проповедник из Амстердама, был назначен профессором богословия Лейденского университета. Арминий был последователем Жана Кальвина, хотя его не устраивала кальвинистская доктрина предопределения. Арминий утверждал, что люди обладают подлинной свободой воли, то есть могут сопротивляться Божьей благодати, что не соответствовало строгому кальвинистскому утверждению о непреодолимой благодати. Арминия обвинили в пелагианстве, что он отрицал, настаивая, что ни один из пунктов его доктрины не отменяет учение о спасении по вере. Если он не принимал точку зрения Кальвина на предопределение, он, тем не менее, принимал само предопределение, полагая, что все устроено по выбору Бога. Бог предопределил тех, кто, как он предвидел, будет повиноваться ему с верой. Ропот по поводу его богословских взглядов преследовал Арминия всю жизнь, и некоторые кальвинисты были недовольны тем, что ряд проповедников в Нидерландах приняли арминианскую точку зрения. После смерти Арминия Дортский синод осудил его взгляды. Кальвинисты изгнали арминианских пасторов, им запретили проповедовать, некоторые пасторы были казнены. Лишь в 1795 году в Голландии признали арминианство законной интерпретацией Священного Писания. Кстати, многие известные протестанты придерживались арминианских взглядов, в том числе основатель методизма Джон Уэсли. В этот день Якоб Арминий был назначен профессором богословия Лейденского университета.
2: След

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Отовсюду звучат призывы быть победителем. Якобы другой исход дела неприемлем. Но тот, кто на самом деле добился успеха, знает, что поражение учит куда лучше победы. Иногда нужно, чтобы тебя переехал поезд разочарования в себе, чтобы стать другим и чтобы стать лучше. Не бойтесь поражений, цените их.
1: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь праведных. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Книга Притч, 12 глава, 28 стих. Для того, чтобы мы знали, что такое быть праведными, Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые 4 заповеди говорили о том, что требуется для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом. Следующие 6 заповедей перечисляли то, что нужно для правильных взаимоотношений с людьми. И если бы мы на этом поставили точку, то мы оказались бы в большой беде, потому что никто из нас никогда не смог бы быть праведным. Но Бог знал, что человек не может дотянуться до этих стандартов праведности, и поэтому Он установил другой критерий. Если мы просто поверим Богу, Он зачтет эту веру как праведность. Чему верите вы? Верите ли вы, что вечный Бог, Создатель Вселенной, так возлюбил мир, а это значит и вас, что Он послал Своего Единородного Сына, чтобы Он умер за ваши грехи и взял вашу вину? Иисус обещал, что те, кто поверит в Него, никогда не умрут. Иисус не обещает, что мы будем вечно жить в Своих телах, но что мы будем вечно в Божьем присутствии и никогда не испытаем отделения от Него. В послании к Ефесянам Павел говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, уверовав в Иисуса Христа, вы можете ожить духовно сегодня, вы можете осознать присутствие Бога, Его любовь и Его план для вашей жизни». Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность считаться праведными. Помоги нам, Господь, жить в этой праведности, на пути которой нет смерти. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Имеет ли христианин право на сомнение? Один мой знакомый из верующих как-то сказал мне: «Если у тебя возникают сомнения в спасении, ты не родилась свыше». Эти слова меня очень расстроили, ведь даже после крещения наступали такие тяжелые минуты в жизни, когда я думала: «А вдруг Бог меня оставил? А что, если Он не ответит на молитвы, не спасет?» Потом я услышала проповедь об Иоанне Крестителе, как он в темнице посылал учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Тот, кто крестил его и видел чудеса, в страшный час усомнился. А сколько раз сомневались ученики Иисуса? Апостол Петр, Фома, те двое, что шли в Эммаус. А ведь они были рядом, видели все. Но Господь простил им неверие. Наше сомнение не означает того, что мы не спасены. Больше того, сомнения нужны. Они помогают нам глубже постигать Писание. Когда мы пытаемся их разрешить, мы внимательнее читаем Евангелие. Они не дают нам уйти в фанатизм, рубить с плеча, осуждать других. Сомнения.

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Великолепный Гарик. Сцена в супермаркете.
2: Так, еще раз.
1: Что еще раз, Гарик?
2: Значит, вы хотите, чтобы я влез без очереди вот в ту кассу?
1: Правильно, Гарик. Только не забудь самого главного. Ты должен встать вон перед тем большим дядей.
2: Каким?
1: Вон тот, весь в татуировках.
2: Ага. А зачем?
1: Чтобы проиллюстрировать, что все люди имеют представление о том, что хорошо, а что плохо. Например, что лезть без очереди плохо.
2: Ну и что с того?
1: А то, что если есть общий нравственный закон, значит есть тот, кто его установил. Оператор готов? Мотор!
3: Эй, граждане, минутку внимания! Новое правило! Внимание! Согласно моим взглядам на жизнь, я могу встать в очередь там, где мне захочется.
4: Куда лезешь?
3: О, я встану здесь!
4: Ты, кажется, плохо по-русски понимаешь. Здесь я стою.
3: Хорошо! Отпустите меня на пол!
4: Ты поступил плохо.
1: Снято!
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
5: Свободное радио.

Чаще всего человек встречает свою судьбу на том пути, которым он пытался сбежать от нее. Жан де Ла Фонтен, французский баснописец.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Евангелие от Марка.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь, как выкуп за множество жизней.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я иногда думаю, чему я могу научиться у героев из Ветхого Завета? Взять хотя бы Иакова. Ну что за человек? Обман на обмане. С точки зрения современного христианина, так верующие не поступают. Но вот есть в его жизни один поворотный момент. Это сцена борьбы с Богом, когда он просто вцепляется в него и говорит: «Буду держать, доколе не благословишь». И для меня это главный пример. Держаться за Бога, за Его благословение, крепко, изо всех сил, несмотря ни на какие собственные промахи и обстоятельства. Как в одной песне поется: «За тебя держусь, никуда не отпущу». Держитесь за Бога и не останетесь без благословения. Это «Свободное радио».
1: Верь, живи, молись. «Свободное

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Нас всех учат поклоняться только себе, своей неповторимой индивидуальности. Поклоняйтесь себе, главное, чтобы внутри оставалась пустой дыра размером с Бога. Приносите жертвы своим тараканам, своей неповторимости, своему эго. Главное, не думайте о главном. И с точки зрения этой религии себя, те люди, которые верят в единого Бога, просто святотатцы, еретики. Что-то подобное, наверное, происходило в Древнем Риме между язычниками и христианами. Терпимые ко множеству чужих богов язычники были нетерпимы к единому христианскому Богу. И нетолерантных христиан, конечно, гнали. Почему? Потому что на самом-то деле истину приятно знать не всем. Это только кажется, что все люди ищут истину и не могут ее найти, потому что она сложная и недоступная. На самом деле она доступна, нужно только захотеть. Но хотят не все. В фильме «Матрица» Морфеус говорит Нео: «Как и все, ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься, в темнице для разума». Но не всем приятно выходить из матрицы. Скудная пища, лохмотья, вечная борьба с системой. Выход из матрицы в веру точно такой же. Ограничения, борьба со страстями, смирение, отказ от своей прущей изо всех щелей индивидуальности. Короче, придется стать убогим веруном, который отказывается от служения собственной неотразимости, мудрости и оригинальности в пользу служения единому и вечному. Принимая красную таблетку веры, ты должен быть готов к этому, что это не будет путь из роз под пение ангелов. Продолжать обманывать себя в каком-то смысле гораздо приятнее и удобнее. И снова из Морфеуса. Ты должен помнить, что большинство не готовы принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Но для тех, у кого внутреннее жжение больше не дает наслаждаться прелестями матрицы, выхода нет. Пусть эта реальность не так радужна, но это единственная реальность, единственная истина.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как хрупка любовь, даже самая искренняя. Она подобна нежному цветку. Если не заботиться, не лелеять его, он погибнет. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие молодожены склонны считать, что их любовь будет длиться целую вечность. Какое заблуждение! Истина в том, что любовь нужно хранить, беречь всеми силами, иначе она умрет. Она умрет, если муж проводит 7 дней в неделю на работе, если супруги лишены возможности общаться. Любовь быстро тускнеет под серым небом обыденности. Рутина губит ее. Я сам едва не стал жертвой своего трудолюбия, когда работал над докторской диссертацией в первые годы семейной жизни. Моя жена тогда преподавала в школе, и наш маленький дом был целиком на ней. Я отчетливо помню тот вечер, когда я вдруг пронзительно осознал то, что происходит в нашей семье. Мы по-прежнему любили друг друга, но в наших отношениях не стало былой теплоты и ощущения близости. Я отложил в сторону книги, и мы пошли гулять. В следующем семестре я взял меньше часов в университете и временно махнул рукой на научную карьеру, чтобы сохранить то, чем я дорожил более всего на свете. Какое место занимает семейная жизнь в системе ваших жизненных ценностей? Вы лишь изредка вспоминаете о семье, о жене и детях? Вы слишком заняты, и им приходится довольствоваться только редкими мгновениями вашего внимания, как крошками с обеденного стола? Или вы дорожите вашим семейным счастьем, бережете его, стараетесь наполнить ваши отношения с женой все новым и новым смыслом? Будем честными перед собой. Ваша любовь и семейное счастье рано или поздно умрут, если вы не будете беречь их. Не слишком ли дорогую цену вам придется платить за вашу карьеру? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

глаза, твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко, это место осталось.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Послание Римлянам, 12 глава, 10 стих.
1: Свободное радио. Живи

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы обратимся к словам апостола Павла о великом даре, который имеют христиане. Апостол пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Здесь Павел сравнивает два результата, две платы. Одна, пришедшая от греха, вторая – от Бога. В Новом Завете, особенно у апостола Павла, грехом называется не просто плохой поступок или деяние, а злая сила, которая действует в каждом человеке и владеет им. Без Бога человек не может полноценно сопротивляться этой силе, и в результате своей жизни он просто приходит к смерти. В одном из новых переводов Библии, в переводе Заокского института, этот стих звучит более ярко. «Грех смертью платит». Бог же предлагает человеку совершенно иное – жизнь вечную. Как прекрасно это слышать – не смерть, а жизнь. Именно это мы и видим в воскресшем Иисусе Христе. Поэтому и получение этой жизни возможно только в Нем. Причем эта вечная жизнь даруется нам как дар, так же, как и наша земная жизнь. Ни то, ни другое мы не можем заслужить или заработать. Мы принимаем этот дар с благодарностью и ответственностью перед Господом, который нам эту жизнь дарует. Жизнь называется вечной не только потому, что она имеет бесконечные измерения, но и потому, что она имеет особое подлинное качество. Это жизнь, которая принадлежит будущему веку и даруется нам. То, что принадлежало только Богу, теперь становится доступным и нам всем. Это невероятный дар. Жизнь самого Бога становится нашей жизнью. И это возможно через наше пребывание во Христе по вере. Да благословит нас Господь дорожить этим драгоценным даром. С вами был пастор церкви евангельских христиан-баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.

0: После того, как мы узнаем волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное дело — постичь Его мудрость, мощь и милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы — есть познание Бога. Английский физик и естествоиспытатель Джеймс Джоуль.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил Чернявский, город Хабаровск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Моя бабушка прислала мне детскую Библию. Я начал читать Священное Писание, потом искал церковь, познакомился с верующими, услышал евангельскую весть, понял, что я грешник, покаялся, с этого все началось.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Это способность слышать голос Божий, понимать волю Божию, собственное призвание, чему-то говорить да, чему-то нет. Жизнь одна, всего не успеть. Это движение вперед, осмысленное.
1: Зачем христианину церковь?
2: Потому что это сообщество спасенных Христом, потому что без этого по одному не выжить в мире полном зла и искушений. Потому что здесь мы собираемся вместе, ободряем друг друга, поклоняемся Богу, а потом снова выходим в мир нести благую весть людям.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ирония судьбы» – первый текст Священного Писания, который я выучил, и, наверное, в этом смысле можно сказать его любимым, это «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Может быть, не самый стандартный золотой текст, но в моей жизни он

0: Наталья Мелешко. «Здесь нет его», так ангелы сказали в гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и не спровержен дьявол, тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава! Христос воскрес, воистину воскрес!
1: Слушайте «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

уйти от шума. Несколько лет назад директор колледжа предложила студентам провести вечер тишины. Хотя студенты согласились, но с большой неохотой выключили свои мобильные телефоны и вошли в часовню при колледже. В течение следующего часа они тихо сидели на богослужении, состоявшем из музыки и молитв. После окончания один из участников описал это как чудесную возможность успокоиться. Место, в котором можно отключить все лишние шумы. Иногда избавиться от лишних шумов бывает непросто. Суета внешнего мира и внутреннее беспокойство могут оглушить. Но, решив отключиться, мы начинаем понимать призыв псалмопевца остановиться и познать Бога. Когда пророк Илия искал Господа, он не увидел его в урагане, землетрясении и огне. Вместо этого он услышал его шепот в веянии тихого ветра. Конечно, без шума не обойтись. Например, на праздниках, когда члены семьи или друзья собираются вместе, звучат громкие разговоры, звон тарелок, веселый смех. Но когда мы в тишине открываем свои сердца, то обнаруживаем, что время с Богом еще прекраснее. Подобно Илии, мы чаще встречаемся с Ним в тишине. И порой, если прислушаемся, то можем услышать его тихий шепот –

0: 100 нескучных историй. Чудесные видения. К священнику в волнении обратилась женщина и рассказала ему о том, что с ней недавно произошло.
1: «Вы знаете, батюшка, на днях я молилась у себя дома и вдруг вижу Господь наш Христос. Представляете, сам Иисус Христос мне явился. Я так обрадовалась. А вчера это видение вновь повторилось».
0: Священник был мудрым человеком. Опасаясь, не впала ли его прихожанка в какое заблуждение, он решил проверить, действительно ли от Бога были эти необыкновенные видения. «Что ж, если Господь явится вам еще раз, попросите Его рассказать вам о моих грехах, ибо только Ему одному известны все помыслы человека, все поступки. Это будет достаточным доказательством того, что вам на самом деле являлся Христос, а не сатана вздумал вас обольстить». Через какое-то время женщина пришла в храм, и священник, увидев ее, спросил: «Ну как, являлся ли вам снова Христос?»
2: «Являлся, да только теперь я не уверена, что это и вправду Он».
0: «Что же вас смутило?»
2: «Как вы и велели, я спросила Христа о ваших грехах».
0: «Так, и что же сказал Господь?»
2: «Он сказал: передайте своему священнику, что я забыл его грехи».
0: «Ну тогда это точно был Господь», — улыбнулся батюшка и благословил прихожанку. В Библии сказано, что если человек от всей души покается пред Богом в своей прошлой греховной жизни, то Господь больше никогда ни единого греха не вспомнит. Это только дьявол постоянно нам напоминает о наших грехах, о наших падениях. Он пытается нам внушить вот эту мысль, что нет нам прощения, что нет у нас будущего, что мы никогда не сможем отделаться, освободиться, очиститься от своих грехов, никогда не сможем стать лучше, нет нам прощения. В Библии сказано иначе. Если человек искренне раскаивается, всем сердцем обращается к Богу, то о прошлых падениях можно уже не вспоминать, потому что Бог о них забыл. Лишь бы мы отныне всегда следовали за Христом, не отпускали Его руку, держались за Него всегда. И Господь обращается к нам со страниц Библии, своей книги, такими словами: «Я изглаживаю преступления твои, и грехов твоих не вспомню больше». Книга пророка Исаии, 43 глава.

0: Псалом 8. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле! Слава Твоя превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь себе хвалу. Из-за Твоих врагов, чтобы сделать безмолвными противника и мстителя. Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих рук, на луну и звезды, которые Ты поставил, то думаю, кто такой человек, что Ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Ты немногим умолил его перед Богом, Ты увенчал его славой и честью, Ты поставил его владыкою над делами своих рук, Ты все подчинил под ноги его, всех овец и волов, а также диких зверей, птиц в небесах и рыбу в морях, все, что наполняет стремнины моря. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле!
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
1: Уютный вечер на свободном радио.

мягкой, как пух, положила его в колыбель, задернула шторы, наполнив ту комнату с

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: А вот и мы.
1: Здравствуйте.
3: Что, не ожидали нас тут встретить? А мы здесь. Пятница, 8 мая, 10 часов утра. Мы в прямом эфире.
1: Оптимистичное начало. Вообще, на самом деле, я-то и должна была бы быть в эфире. Это ты неожиданным образом здесь первым появился.
3: Да, мы все что-то тасуем, все меняем. Ну,
1: а почему
3: бы нет, знаешь?
1: Мы просто любим, да, меняться, и это хорошо. Как там у Оли дела? Не пришла сегодня на эфир? Уля.
3: Сегодня что-то прогулял, да.
1: Пора уже ее по пятницам тоже.
3: Может быть, может быть.
1: Новых ведущих.
3: Друзья, мы желаем вам замечательной пятницы перед удлиненными выходными, которые уже вот-вот на пороге, уже стучатся в дверь. Я смотрю, даже на дорогах сегодня меньше
1: людей. Да, как ни странно, была вообще свободная дорога.
3: То есть уже как бы люди себе в этот выходной-то приплюсовали по старой привычке.
1: Видимо, уже они куда-то слетели. С работы. А мы прилетели на работу. Ура!
3: Да, а вот такие мы. И мы желаем вам замечательных длинных выходных, хорошей погоды, вопреки всему отличного настроения. И...
1: Все поводы для отличного настроения есть.
3: Ну,
1: радио включили.
3: Если есть какие-то причины для плохого, отодвиньте их, и пусть все у вас будет хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о важном. Сегодня мы будем говорить о благодати и о добрых делах. Вся эта неделя была посвящена добрым делам, добру, дарам. И сегодня мы попытаемся в очередной раз поднять неподъемную тему. Знаешь, как лом под бетонную плиту засунем, и попытаемся как-то сдвинуть ее и определиться все-таки, где здравый баланс между усилиями самого верующего и добрыми делами, и благодатью Божией, и даром спасения по вере.
1: Да, на самом деле мы в понедельник как раз начали эту тему о подарках, о дарах, и говорили о том, как... Мы дарим подарки, а вот с этой стороны посмотрим сегодня уже, со стороны принимающего подарки. А как вообще этот человек себя чувствует, и так ли легко, нормально вообще принять дар? Без каких-то задних мыслей, без ощущения себя должником, без вот этого всего, что нам не надо. Рассмотрим.
3: Да, потому что мы вроде как констатировали, что все любят подарки, потому что это, ну, это любовь, это внимание, да, мы говорили про искру Божьей любви, которая проявляется через подарки. Но от Бога нам дан главный подарок. Дар спасения, да? Но вот с ним-то как раз проблемы. Согласись, что мы с тобой вот ходим по улице и видим, что большинство людей все-таки выбирают не принимать дар спасения.
1: Слушай, но мне кажется...
3: Меньшинство в церкви.
1: Когда подарок огромный... Вот его принять достаточно тяжело. Вот если на тебя бы свалился прямо сейчас какой-нибудь там, не знаю, яхта. Такая там, не знаю...
3: Круизный лайнер.
1: Лайнер. Такой, что? Что я, как я вообще?
3: Куда мне его? Зачем мне его вообще?
1: И что мне потом делать?
3: Вот именно, потому что, во-первых, кстати, классная аналогия, мне очень нравится эта метафора, потому что, во-первых, это обязательство перед тем, кто тебе подарил, потому что, ну, ничего себе подарок, ты, значит, его должник. А во-вторых, его же надо обслуживать, этот лайнер. Теперь надо что-то делать, и теперь вся твоя жизнь будет подчинена обслуживанию этого лайнера.
1: Ну, так потому что если подарок, ты не ничего не сделаешь, он, я не знаю, пойдет ко дну в какой-то момент.
3: Да, заржавеет и утонет. Вот, и на самом деле спасение Божье немножко похоже на такой вот подарок, который полностью переворачивает твою жизнь и тебя обязывает к чему-то.
1: И поэтому вопрос, как с ним поступать и как люди выбирают поступать,
3: да, и поэтому
1: не такой очевидный.
3: Отказываются от этого подарка зачастую, знаешь, взвесив. Даже не потому, что не слышали, а может быть, слышали, знают, но думают, а не хочу вляпываться.
1: Я столько не потяну, я не могу, да. Мне лучше вот тут по-простому как-нибудь сбоку, припеку.
3: Вот. Будем говорить о Божьем даре и, с другой стороны, непринятии Божьего дара. И с третьей стороны, о добрых делах, которыми мы вроде как все равно пытаемся что-то заслужить. Угу. Вот об этом противоречии. Во втором части подробнее поговорим. Если есть вам что сказать и как высказаться, высказывайтесь. Мы всегда открыты. Наши чаты открыты для вас. Или в комментариях к теме в ВКонтакте, или в нашем чатике в Телеграме. Пишите. Ну, а мы в первом части будем слушать хорошую музыку. Послушаем много новиночек, которые поступили.
1: Наш музыкальный редактор добавил. Спасибо ему большое.
3: Давай вообще введем такую традицию. Будем слушать новинки.
1: Очень хорошая
3: традиция. Музыкальные, которые добавляются Потому что регулярно мы над этим работаем.
1: А люди пишут откровения Божьи, превращают в музыкальные ноты. Это
3: точно,
1: прекрасно.
3: Да. Вот. И в этом часе, как обычно, по традиции, почитаем новости, которые мы не могли не заметить. И Евангелие от Иоанна продолжим. Интереснейший сюжет-разговор с Никодимом у нас сегодня. Как же родиться второй раз?
1: Да.
3: Ну что, залезть в утробу материнскую?
1: И картину будем глядеть на эту тему тоже. Подготовила для вас рассказ необычного автора, которого вы точно не знаете.
3: В общем, ни в коем случае никуда не убегайте. Оставайтесь с нами. Ближайшие два часа должны быть интересными. Ну, а мы слушаем новинку от Тарана Уэллса. Это просто суперзвезда последних лет на христианской сцене. Ну,
1: там, конечно, он даже собирает все награды вот последнее время, да?
3: Ну, заслуженно. Действительно, очень яркий и талантливый автор и исполнитель. Поехали. Поехали.

0: день со свободным радио.
1: И еще одна музыкальная новиночка теперь на нашем родном языке. «Слово жизни» Music выпустила прекрасный альбом с лайвовыми живыми записями концертными. И слушаем «Вся вселенная поет». Голос узнаете, это Серафима.
2: Наша.

0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
1: Держишься правой стороны?
2: Да. Да, я стараюсь.
1: Вот и хорошо.
2: В правом ряду оставаться. А то в левом мне гудят.
1: А вот, кстати говоря, раз уж мы про автомобили заговорили, тогда сразу же вот эта новость. Те, кто бывали в центре Москвы на автомобиле, давно уже такая штука, заметили, что не работает навигация или работает очень странно, потому что все время ты оказываешься в реке или вдруг на территории завода. Да, потом вдруг опять в Шереметьево. Вот. Потому что, ну, по известным причинам отключают, значит, это дело. Вот. И вдруг у меня такая новость. Израильские биологи описали неизвестное ранее поведение сухопутных мокриц. По ночам они собираются в воронки из тысячи особей и безостановочно бегают по кругу. Ученые стали изучать, в чем причина этого феномена. Причиной оказалось световое загрязнение. Вертикальный луч уличного фонаря сбивает навигацию ракообразных и заставляет их бесконечно двигаться вдоль границы освещенного пятна.
2: То есть ты считаешь, что мы как мокрицы? Я не поняла связку.
1: Ну, просто на самом деле, если уж совсем расширять это дело, знаешь, что в жизни у нас может сбиваться навигация. И мы можем из-за вот этого загрязнения...
2: Ох, как ты повернул, да ты смотри.
1: Когда духовный мир загрязнен, общество бегает по кругу. Бегает, не достигая своей цели. Вот у меня такой
2: панч. У тебя прям философская мысль какая. Да, надо вот это вот сейчас было сделать, да. А у меня такая вот новость. В Великобритании победитель лотереи лишился своего выигрыша в 1 миллион фунтов стерлингов, что, кстати, на данный момент составляет около 100 миллионов рублей. Что произошло? Счастливый билет лотереи Евро Миллионс еще 4 ноября прошлого года был выигран в курортном городе Борнмут на юго-западе Великобритании. Все было бы хорошо. Но дело в том, что для того, чтобы получить выигрыш, давалось потом 6 месяцев. То есть до полуночи с 3 на 4 мая. И победитель просто не явился своим призом. И таким образом лишился. Кстати, в тему нашего разговора сегодня. Да?
1: Я бы приехал за него.
2: Да, так вот, знаешь, представитель лотереи Энди Картер отметил, что победителя тщательно искали, но не нашли.
1: Тем временем победитель, связанный
2: в подвале,
1: с склепом во рту, сиди тихо.
2: Теперь деньги пойдут на благоустройство Борнмута и окружающих его районов, сообщает BBC News. Никто бы там ни было. Но на самом деле, про тему подарка,
1: да.
2: Ну ладно, мы не будем уж совсем-то все проговаривать, и так все поняли.
1: Ну, не знаю, может быть.
2: Да, но очень можно лишиться потрясающего приза, если ты просто за ним
1: не
2: придешь.
1: Да, да.
2: Он же твой, он тебя ждет.
1: И спасение каждого ждет.
2: Да.
1: Но мы просто не приходим.
2: Панч.
1: Отлично, смотри-ка, да.
2: Ну-ка, давай следующий.
1: Нелегко может прийтись, даже если ты Папа Римский, и Папе Римскому в службе поддержки банков США не поверили, что он — это он. Как пишет New York Times, после избрания понтифик позвонил в американский банк, чтобы изменить номер телефона и адрес в документах. Они, похоже, реально меняют имя, да, получается, после избрания.
2: Ух ты.
1: Он ответил
2: на банк все равно нужен,
1: на все
2: понимаешь?
1: Контрольные вопросы, но сотрудница... А, как в Озон-то ходить?
2: Ну,
1: как
2: конечно, покупать. Ну,
1: да, но сотрудница банка все равно потребовала лично прийти в отделение. Ну, тогда понтифик объяснил, что лично прийти...
2: Я занят.
1: Он не сможет, да, ну, потому что
2: на папа мобиле приеду.
1: Другие дела. Мне кажется, он вообще из Ватикана-то никуда не выезжает никогда.
2: Да, это в Америку надо еще возвращаться к себе.
1: Да, это в Америку лететь, да. Это будет иметь значение... Спрашивают, извините, а это будет иметь значение, если я скажу, что я папа Лев? Ну, в этот момент девушка просто повесила трубку.
2: А у меня...
1: Папа Лев, мама Львица.
2: Новость в тему твоей, потому что папу Римского Льва XIV все-таки отметили хорошими тоже делами, потому что в честь него назвали новый вид бабочек, огневок на Крите.
1: Вот. Какая красота.
2: Ученые объяснили выбор свой, почему в честь понтифика этого назвали, потому что он очень печется о защите климата и окружающей среды. Mm-hmm. Вот так вот. Поэтому популяция огневок с Крита теперь будет носить имя папы Римского Льва XIV. Ну, ничего, что он без карточки из American Express или что там у него было, Банк Америка. Зато с именем в энтомологию войдет.
1: А ты бы хотела, чтобы твоим именем назвали что-нибудь
2: звезду
1: в природе?
2: Знаешь, было время, когда там
1: можно
2: что-то...
1: Можно было купить.
2: Да, а сейчас не продают все?
1: Сертификаты. Может, еще продают.
2: И кусочек луны еще можно там что-то.
1: Угу.
2: А, да знаешь, как-то, мне кажется...
1: Нет тяги
2: нет,
1: такой?
2: Нет.
1: Ну, не знаю, как какой-нибудь вид мокриц там, к примеру, имени Екатерины Великой.
2: Да, я уже знаю, что имя вошло в историю, так что...
1: Это твое, на самом деле,
2: я, да, к нему примазываюсь.
1: Ну, вот недавно Дональд Трамп выпустил серию паспортов со своим портретом. Там, говорят, раскрываешь на одной стороне фотографии Дональда Трампа, такой суровый, смотрит, а на другой уже твоя фотография.
2: Прелесть какая. Неожиданно. Это была новость твоя, да?
1: Нет, это я так
2: поспорил. Я еще могу рассказать.
1: Анонимность в сети уменьшила самоконтроль молодежи и ответственность за свои слова. Провели исследование эксперты МГППУ «Наши». Вот, и выяснили, что если там никнейм не соответствует твоего имени, фамилии, а какой-то вот выдуманный никнейм, то молодежь и подростки ведут себя агрессивнее и развязнее.
2: Мне кажется, за последние десятилетия очень много сделано было для Дианона.
1: Да.
2: Что все в обратную сторону пошло. Потому что когда только интернеты начинались, бытовала такая присказка, что это тебе интернет, здесь могут и матом послать. Вот, примерно так. А у меня новость для тебя странная. Почему? Потому что на эту тему сняты множество фильмов. Итак, женщина прикинулась 16-летней и пошла учиться в школу. Все начинается нормально,
1: ей 90.
2: А теперь она в тюрьме. Нет, на самом деле, я смотрела даже кино с таким сюжетом. Так вот, 28-летняя Кейси Классен поступила в школу в Нью-Йорке в апреле, представившись, что зовут ее Шамара Рашад, и она 2010 года рождения, то бишь ей 16 лет, а ей 28. Ну, правда, бывают люди молодо выглядят. Она заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой, получила удостоверение ученицы, 2 недели нормально ходила в школу. То есть все вроде даже весело выглядит. Однако директор что-то заподозрил, решил проверить новую ученицу. Долго, в общем, ходить не пришлось. Вскоре он обнаружил страницу ее в соцсетях.
1: Mm-hmm.
2: Выяснил, что ей 28 лет, и вообще у нее 10-летняя дочь. Это, в общем, никакая не сестра ее,
1: mm-hmm.
2: а дочь. Вот. На преступление она пошла по вот какой причине. А ее дело в том, что арестовали, обвинили в подлоге, потому что признали, что она создавала угрозу благополучию детей своим незаконным проникновением на территорию mm-hmm. школы, выдачей себя за другое лицо. Заседание назначено уже на 15 июня. В общем, она содержится mm-hmm. в местах не столь отдаленных. В призон, короче, отправили сразу, долго не думая.
1: Да.
2: Почему женщина пошла на такое страшное преступление? Представилась 16-летней. Не просто потому, что ей хотелось вернуть молодость, а потому что школьники в Нью-Йорке пользуются множеством преимуществ и льгот. В частности, бесплатно пользуются общественным транспортом.
1: Mm-hmm.
2: Их кормят, выдают им ноутбук, планшет для учебы и даже мобильный телефон. В общем, и также она хотела получить социальное пособие. Вот так вот хорошо быть школьником в Нью-Йорке, что ж приходится за это сесть в тюрьму. А вообще хороший был бы сюжет для кино.
1: Ну да.
2: Но вот что-то пошло не так.
1: Что-то она не уследила за своими соцсетями.
2: Да, вы свои соцсети-то подчищайте, если вы изображаете 16-летних подростков.
1: У меня плохая новость.
2: Так.
1: Новая пандемия, говорят, грядет.
2: Опять?
1: Да. Называется хантавирус.
2: Слушай, я слышала вот этот, да, какой-то лайнер.
1: Да,
2: прям
1: да.
2: Стал чумным бараком.
1: На круизном лайнере вспышка хантавируса передается очень легко от человека к человеку. Сейчас разыскивают всех, кто был на этом лайнере. Они по всему миру разъехались.
2: Их же не выпускают.
1: Вот разыскивают.
2: А кто-то на лодочке сбежал? Говорит, не хочу я больше сидеть. Так, у меня хорошая для тебя новость. Давай быстренько тебе скажу, прежде чем рассказать про старье. Старье.
1: Давай.
2: Обнаружили 42 страницы утраченных писем не лишь бы кого, а апостола Павла. Вот так вот.
1: Да ты что?
2: Серьезно.
1: Все,
2: писал,
1: будем изучать.
2: Писал. Вот. Международная группа ученых провела исследование в университете Глазго и смогли восстановить утраченные фрагменты из посланий нашего дорогого апостола Павла, которые входили в кодекс Н, Один из древнейших списков Нового Завета. Ну, сразу тебя разочарую, новых писем нету, это старые. Но дело в том, что почему вообще пришлось восстанавливать? Их в 13 веке использовали для того, чтобы писать по новой, потому что, ну, пергамент дорогая вещь, решили, ну, это не так важно.
1: Действительно.
2: Использовали как материал для других записей. Но сейчас при использовании метода технологии многоспектральной визуализации проявили текст, написанный поверх старых оригинальных чернил, и, в общем-то, ура!
1: Что написано пером, того не вырубишь топором. Да. Да, многоспектральный анализ сможет это все дело выявить.
2: Да. Так что теперь у нас есть списки апостола Павла, одного из древнейших кодексов. Это тоже важная историческая новость. Вот так.
1: Мотивирующие посты о тренировках только ухудшили психическое здоровье. Такое исследование. 62 миллиарда просмотров в социальных сетях показали мотивирующие ролики о фитнесе на деле. Ухудшили самооценку и представление о своем теле у молодых людей.
2: Вот этих всех красавчиков не хочется смотреть.
1: Да, да, да. Это только хуже делает. Но при этом не мотивирует к спорту, но только ухудшает состояние. Вот что говорят
2: исследователи. А я для тебя подготовила еще страничку из отрывного календаря на сегодняшний день от моего любимого паблика «Страдающий средневековьем». История прекрасная, потому что сегодня, 8 мая, но только 1360 года, случилось прекрасное. Был заключен мир, да, в Столетней войне. Правда, продлился он недолго, он продлился 9 лет, потому что Столетняя война все-таки, она только через 100 лет почти закончилась, но тем не менее. Это редкий день в Столетней войне. Французы и англичане решили не махать мечами, а поговорить. Почти стих.
1: Удивительно.
2: В Бретеньи подписали мир, по которому Англия возвращала Франции пленного короля Иоанна II, но, правда, за очень большой выкуп. Выкуп Франция согласилась выплатить в 3 миллиона ЭКЮ. Даже на сегодняшний момент это звучит как-то достаточно...
1: Ну да, солидно. Прям.
2: Солидно. А я вот даже посмотрела, что в ценах сегодняшних, даже приблизительно, это эквивалент примерно 800 миллионов или 1 миллиарда долларов США. Нормально такой. Мы вам вернем вашего короля, но только миллиард долларов нам заплатите. И сказали, окей, ладно. Оставив в залог своего сына Людовика, король, то есть король говорит, я пошел собирать вам залог, но я сына оставляю сейчас вам, отправился домой собирать деньги. Для этого, ну что, решили даже начеканить новую монету. Назвали ее, кстати, франк. Вот тогда франк появился. Но выкуп собрать не удалось
1: поэтому
2: быстро.
1: Поэтому оставили сына.
2: Понимаешь? Да, он там сидел, пока мы собираем денежки, да. Но дело затянулось, и сын короля сбежал. Сбежал из английского плена.
1: Угу.
2: Что же было дальше, как ты думаешь?
1: Ну, что, не стали возвращать, но сбежал, и хорошо.
2: А вот и нет. После этого король Иоанн II, французский король, он же Жан, добровольно вернулся в Лондон, чтобы не потерять рыцарскую честь. Вот так вот.
1: Вот это поворот.
2: Рыцари и леди, они были тогда, в 1380 году. Вот, правда, после того, как он туда приехал, буквально через несколько месяцев он умер. Как говорится, от неизвестной болезни.
1: Ну вот.
2: В общем, какой-то нездоровый климат в этой вашей Англии. Вот. Сегодня предлагаем вам вспомнить все те разы, когда мама оставляла вас стоять в очереди, а сама уходила за продуктами. Как видите, это давняя традиция. И с напряжением...
1: Это мой ужас в детстве был. Ну почему надо обязательно куда-то уйти? Очередь подходит!
2: Вот, вот. И... Как видите, с напряжением не справлялись даже сыновья королей, так что дайте себе поблажку.
1: Я сбежал тоже однажды.
2: О, так ты как тот
1: Людовик. Ну а что,
2: Людовик.
1: Я же не могу заплатить.
2: Вот такая история для вас на сегодня.
1: Да, и последнее. Ты порядочный человек, как ты считаешь?
2: Ну, не такая порядочная, как Иоанн II.
1: Вот он наш ориентир. Более 60% россиян мечтают жить рядом с порядочными людьми. Будьте порядочными людьми, чтобы с вами мечтали жить рядом.
2: Другие порядочные.
1: Да, и тогда вообще все будет прекрасно.
2: Порядка будет больше.
1: Еще одну музыкальную новинку слушаем.
2: Ну-ка.
1: И через несколько минут возвращаемся для того, чтобы почитать Евангелие от Иоанна. Yeah, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my side.

0: Итак, мы открываем Евангелие от Иоанна. Мы добрались до третьей главы. Это одна из важнейших глав, потому что именно здесь мы встречаем то самое 3:16, да, которое знают наизусть все.
1: И совершенно не в том, как бы, ракурсе, как мы предполагаем, что это вот как будто обрамление какая-то. Угу. Вообще между делом сказано и совершенно по другому поводу. Не так, как мы это обычно цитируем.
0: Сказано в рамках беседы с Никодимом.
1: Да, я вообще там про медного змея в этот момент говорила.
0: Точно, точно.
1: Да.
0: Итак, читаем с первого стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должен вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыню, да, так должно вознесено быть и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».
1: На этом останавливаемся.
0: Да, такой вот обширный отрывок, где мы встречаем загадочного Никодима. Ну, кстати, есть свидетельство о том, что эта беседа на него подействовала, потому что в конце Евангелия от Иоанна мы его встречаем, когда Иосиф из Аримафея сначала приходит, чтобы забрать тело. Мы читаем про Никодима из фарисеев, который приносит
1: благовоние. Много благовоний, да, тоже в пересчете на современные меры. Это прям солидный очень
0: Поэтому
1: объем.
0: Все-таки не прошла напрасно эта беседа, хотя мы встречаем непонимание у Никодима. Он несколько раз переспрашивает, говорит: «Как это возможно? Это не
1: может такого быть». А слушай, он еще один раз появляется в

0: чтобы его засекли, что он приходит, а во-вторых, ночь была тем самым временем, когда они могли спокойно поговорить, Иисуса везде преследовали и чего-то от него ждали, слова какого-то или исцеления. Опять же, странно, что мы встречаем этот разговор в самом начале, то есть, да, вот не успел еще Иисус совершить каких-то множество великих чудес, за которые здесь Никодим его как бы хвалит и восхищается им, да. У нас там было вино, потом тут же храм, а потом уже разговор с Никодимом, который говорит, что такие чудеса, которые ты творишь, не может творить человек, но только Бог. Кажется, что, опять же, этот разговор где-то был в другое время, не
1: да,
0: в начале.
1: Вот, когда ты сейчас это говорила, я тоже подумала именно о том, что у Иоанна, видимо, какая-то спираль временная есть, у него нелинейно все идет, а как будто какой-то опять виток, и он... А вот, кстати...
0: Да-да, он все время вспоминает, а вот еще случай был, а вот я вспомнил, разговор был такой. И он выстраивает по смыслу, да, он выстраивает богословие, а не хронологические события, как мы привыкли. Опять же, для древнего автора не проблема путаница в хронологии. Это мы тут избалованные нашей этой лентой новостей, чтобы у нас все по датам было четко расставлено. Вот, и он приходит с вопросом. Ну, он говорит, что... Ну, смотри, он заходит. Да, ты учитель, пришедший от Бога, и то, что ты творишь, никто не может творить. И, собственно, смотрите, вопроса нет. Не приводит Иоанн вопроса Никодима.
1: Ничего не спрашивает.
0: Он просто приходит и признает Иисуса Мессией. Вот и все. Вот. А Иисус говорит ему в ответ... Да? И Иисус уже заводит эту тему и начинает. Он не отвечает на вопрос. Потому что если в других местах мы встречаем, там, когда приходит, говорит, как там мне наследовать жизнь вечную? Как там, в Царство Небесное попасть? Иисус уже отвечает. Здесь Никодим вроде как и не спрашивал. Может, вопрос подразумевается. Вот. И Иисус говорит, что необходимо родиться свыше. Вот. И начинается тема повторного рождения. А для фарисея это, возможно, было более странно даже слышать, чем для кого бы то ни было, потому что, ну, он сорвал джекпот. Он родился в хорошей семье. Как правило, это были люди такие обеспеченные, влиятельные. Вот, может, он родился в фарисейской семье. Плюс он иудей, он уже тем, что он просто родился евреем и иудеем, это уже, ну, действительно для него... как бы счастливый лотерейный билет.
1: Еще мужчиной родился. Тоже
0: еще и мужчиной.
1: Большое.
0: Тут у него сплошные бонусы какие-то, да?
1: Да.
0: Вот если бы речь была про какого-то язычника, ну тогда да, ему действительно лучше родиться второй раз, потому что ему не повезло, с первого раза не зашло, как бы ему лучше евреем родиться. А тут самую соку, самой элите, Иисус говорит, тебе должен еще раз родиться. Вот то, что у тебя было, вот это вот не считается. Надо все начать заново, дружище. Вот. Тот удивляется, как это родиться заново. Не понимаю. Дальше Иисус говорит о духовном рождении. Вот. Я считал, что здесь вот от воды и духа, да, есть ощущение, что будто бы про крещение он говорит, но на самом деле не про крещение. Комментаторы говорят, что родиться от воды означало как бы физическое рождение, потому что вода — символ жизни, физической жизни, да. А он говорит, что этого недостаточно просто от воды родиться, нужно еще и от духа родиться. И дальше как раз эту тему развивает. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Поэтому не удивляйся тому, что я сказал, тебе должен вам родиться свыше. Дальше Иисус говорит про дух, который дышит где хочет. Такую дальше тема такого, ну, дух тут и как ветер можно перевести. И сразу вспоминается мне история про то, как Бог явился Илии, да?
1: И в тихом веянии,
0: в тихом,
1: да?
0: веянии ветра. Вот. Дух, то есть Господь является тоже как ветер. И Никодим спрашивает, ну как же, как же это может быть? Он так и не укладывается у него в голове, и вот поэтому я говорю, складывается впечатление, что он так и не понял ничего, потому что он снова и снова спрашивает, ну как, ну не может быть, ну я тебя не понимаю. А Иисус его упрекает, ты, говорит, учитель Израиля, и этого не понимаешь. И, ну, если ты не понимаешь, то уж тогда кто поймет? А может быть, с другой стороны, ему мешало то, что он учитель Израиля? Может, ему мешало вот как раз то, что он родился иудеем из иудеев, и там, да, крутым фарисеем? Может, это его останавливало? Его и так все устраивало? Он не хотел родиться заново, он не хотел начинать все заново. Он считал, что у него все в порядке. Ему, может быть, нужно чуть-чуть что-то надстроить, и тогда-то все уже совсем будет шоколадно. Но Иисус говорит, не надстроить. Тебе нужно вот это все похоронить и заново все полностью переродить. И вот это проблема для Никодима. Он не может это никак принять. Но мы знаем, что все-таки примет. Да?
1: Во всяком случае, история

0: на этом не заканчивается, и он появляется, как мы уже сказали с Андреем, несколько раз на страницах Евангелия, и именно в тот момент, когда вот можно было веру показать через дела, он это делает. То есть именно он предоставляет благовоние для помазания Христа. А это очень важный, не знаю, шаг. Потому что...
1: И как ты правильно заметила, вот это наше излюбленное 3.16 возникает в контексте рассказа про медного змея, который был вознесен в пустыне при Моисее. Иисус апеллирует вот к этому примеру, да? Потому что, ну, евреи грешили, блудили с другими богами, Бог наказывает их, посылает змей в пустыне. Но вместе с тем, когда Моисей заступается за народ, Бог дает такую возможность получить исцеление тому, кто посмотрит на этого змея на шесте. Вот. То есть, кто с верой смотрит на него, получает спасение. Вот Иисус здесь сравнивает спасение по вере вот с тем самым событием. Кто посмотрит, тот спасется. Вот. В каком-то смысле так оно и есть. То есть вот он, змей-то, он там, он, ну, он на шесте, высоко, его видно. Просто посмотри, этого достаточно, чтобы уже обрести спасение. Но ведь нет же, нет, мы закрываемся, смотрим куда-то в сторону, там, наклоняем голову, только бы не увидеть. Но на самом деле спасение доступно. Просто подними голову, посмотри и поверь, что это оно. Вот и все.
0: Да. Вот. И вот этот свет, который приходит в мир, да, в 10 стихе, удивительные слова, когда Иисус говорит, что суд состоит в том, что свет пришел в мир. Да, то есть нам кажется, что суд — это какое-то обличение, это какой-то, не знаю, момент наказания и ужасного чего-то, а Иисус говорит о том, что Он приходит в мир, и в этом состоит Божий суд. Именно освящение. Освящение делать мы. Казалось бы, это же не то, что нас повергает в ужас. Освящение. А вот именно так. Именно так и есть.
1: Ну и Иисус констатирует, что люди любят тьму больше, нежели свет. Почему? Потому что дела их злые. Ну, понятно, что все... Основная масса преступлений совершалась ночью, потому что освещения уличного не было. И шито-крыто все, никто не увидит, кто это был, и что он сделал, и куда он пошел потом, и куда он скрылся. Да? Поэтому все преступления, их удобнее совершать в темноте ночью. Да, в принципе, и сейчас, наверное, то же самое. Да? Основное количество преступлений совершается действительно, когда солнышко с неба не светит. Вот. И люди любят больше тьму, потому что и тьма скрывает их грехи, и скрывает их зло. Вот. Но... Господь приходит как свет. И, кстати, у Иоанна очень много вот этого свет-тьма, да?
0: Да.
1: Он очень любит эту метафору и подчеркивает ее именно. Вот. Собственно, все.
0: Ну и вот на эту тему, продолжая, тогда давайте смотреть на картину, которую, наверное, ты выложил, да?
1: Да, наверняка, да, да, да. Вот.
0: Это художник, которого... У нас не особо знают, но очень хорошо знают на другом берегу океана Атлантического, потому что это Генри Осава Таннер. Это первый афроамериканский художник, который стал вот прям международно признанным. Это уникальный действительно живописец, очень крутой. Он сам происходил из семьи. Вот, кстати, ты интересно сказал, что Никодим был таким вот наследником веры предков и солидного такого вот рода происходил. Его дедушка, нет, отец даже был его и епископ Африканской методистской епископальной церкви. То есть достаточно высокий пост в церкви занимал. И с детства, конечно же, Генри Таннер слышал все истории. И не только истории о Христе, но также родился он еще до отмены рабства в Америке. В 59-м году, но, как мы знаем, еще надолго потом сохранялись все эти особенности в Америке. И вообще, происходя из вот этой афроамериканской среды, еще и глубоко верующих, наслышан был историями о скрытых тоже собраниях, когда не разрешалось афроамериканцам свободно собираться в общины, и это тоже была часть культуры, культурного кода, в котором он, в общем-то, воспитывался. И вот картина, которую он рисовал долго, и несколько вариантов этой картины тоже нарисовал. Никодим и Христос. На крышам, по-разному ее тоже называл, сидят напротив друг друга. И здесь, вот, мне кажется, особенно важно прочитать вот этот стих номер 10, да, где Иисус говорит о том, что свет пришел в мир. Потому что здесь как раз мы видим, что главное действующее лицо – это тот свет, который исходит от Христа и освещает. Потому что вот тоже было сказано про ночь, в которую творятся злые дела, и в которую, кстати, и приходит Никодим к Иисусу. И эту ночь пронзает свет, который реально исходит от Христа и освещает вообще-то все, что здесь находится. Это освещение, исходящее от Христа. Даже на лицо его падает этот свет. Вот. И этот Никодим, который склонился перед ним в такой вот позе внимания, да, он готов услышать что-то, но примет ли он, вот это все равно остается вопрос в этой картине. Какой ответ у Никодима? Ну и, собственно говоря, и в тексте тоже мы не видим прямого ответа Никодима, у нас остается под вопросом. Так что он
1: пошел размышлять.
0: Да. Такой вот сегодня сюжет.
1: Ну и к сегодняшней теме, на самом деле, сегодняшний текст очень подходит к сегодняшней теме, потому что мы говорим о даре, но и при этом о делах человека. И здесь ведь и то, и другое есть. Мы видим, что это полностью дар, потому что Господь любит мир и отдает Сына Единородного, да, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Достаточно просто посмотреть с верой на этого змея.
0: Да.
1: Но вместе с тем мы видим здесь про свет и тьму отрывок, да, и Иисус говорит, что поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть и часть наша тоже есть двигаться к свету, чтобы нам, ну, жить так, чтобы нечего было скрывать.
0: Да, и говорим вот об этом ответе на дар, на как человек реагирует, вот как Никодим, в частности, реагирует на эту весть о невероятном божественном подарке, который дается всем и без упрека, да, и даром. Что делает в ответ человек, как вот он идет? Оставляет ли он все, так как рыбаки, или отворачивается, как тот богатый юноша? И...
1: Что-то среднее, да? Не поступает, как рыбаки, не бросает сразу же, будто бы здесь он такой завис немножко, да, в размышлении. Но мы читаем,
0: но
1: что
0: работа
1: все-таки,
0: продолжается.
1: Все-таки совершается работа Божья,
0: да,
1: в его сердце, потому что он искренне ищет.
0: Так что вопрос для всех нас, как всегда, кто вы в этой истории? Да, Никодим, Христос или кто-то третий?
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.
3: Вот, казалось бы, ты страдаешь и мучаешься. Совесть твоя нечиста. Ты, значит, весь пересох. И вот все это ведет тебя к тому, чтобы прийти ко Христу, принести свою тяжесть, свою боль, свои грехи, свою несостоятельность и получить от Него спасение, благодать и новую жизнь.
1: Это что-то подозрительный способ.
3: Понимаешь, казалось бы, все прям вот у тебя, ты даже создан, вот как говорят, там, с этой дырой, там, размером с Бога, да, этот штамп, или там ты создан с этой жаждой по Богу, и ты вот к Нему приходишь и получаешь от Него все, что тебе нужно. Казалось бы, да что может быть лучше? Люди, человеки, почему вы все еще ждете? Скорее придите к Богу. Ну, так-то по логике
1: так
3: вещей.
1: Ему чем-то отплатить придется. Подожди. Лучше я эту свою жажду залью каким-нибудь другим способом, да. Или найду что-нибудь, что меня порадует сейчас. Да вот погулять пойду, на солнышко на тоже погляжу. Или съезжу к солнышку, к морюшку. Вот мне хорошо-то и будет. А потом я решу, что мне просто нужны настоящие романтические отношения. Вот если они будут у меня, тогда у меня не будет этой жажды, не будет этого всего. Да. Или детей, вот если я рожу, они будут... конечно, сложны в обиходе сначала, но потом мне будет так хорошо.
3: Ну, там мощнейший гормональный импульс, там все перекрывает.
1: А потом мне нужна дачка. А я там помидоры посажу, а еще квартира побольше. В общем, у меня всегда есть чем мне забить эту нужду, и мне кажется, что там-то все нормально. Не надо мне вашего вот этого бесплатного. Это все ловушка какая-то.
3: Вот именно, да? То есть нам кажется, что в теории это просто лучший подарок, который только может быть, но его далеко не все принимают, потому что... А почему? А потому что мы не хотим...
1: Боязно.
3: Мы не хотим платить за него. То есть мы не можем поверить, что этот дар абсолютно дар, что он бескорыстен. Да? И смотрите, как интересно получается, что мы не доверяем дарителю и подозреваем его в манипуляциях. Получается.
1: Вот точно ты подметил, друг мой, потому что хорошие большие подарки в нашей жизни случаются, и мы их принимаем, если это подарки от наших дорогих близких, тех, кого мы точно не заподозрим во вдвойном дне. Вот мама, например, берет тебе и что-то такое большое дарит. Я думаю, в нашей жизни почти у каждого что-нибудь такое случалось. Вот у меня родители тоже очень щедрые, как бы всегда были. Мама вообще бессеребреница. И все, что, в принципе, было у родителей, они отдавали.
3: Абсолютно точно,
1: ну,
3: да.
1: Еще мне повезло, что я единственный ребенок, поэтому понятно, кому все блага отправлялись.
3: Очень много помощи я получал тоже от родных, от близких, там, да, от родителей,
1: да,
3: или от бабушек,
1: это прям
3: дедушек.
1: Крупные такие вот вливания, скажем так, в бюджет. А
3: в
1: вот представить себе, что какой-нибудь посторонний человек вдруг появляется в моей жизни и говорит, ну вот... Вот тебе ключи от машины. Получи.
3: Да.
1: Дорогая моя. Ой-ой-ой,
3: и ты сразу же начинаешь думать, так, хорошо, значит, подарок действительно неплохой, но а что за ним последует?
1: Что ожидает этот
3: собственно,
1: человек?
3: Да, чего он от меня хочет? Сразу же мысль, да? То есть от родителей у тебя нет такой мысли, чего они хотят? Да просто потому, что они меня любят. Это какая-то базисная такая вещь, да?
1: Конечно.
3: Ты в ней абсолютно уверена, тебе это не надо ни доказывать, ни объяснять. А вот если человек какой-то посторонний тебе делает действительно неприлично большой подарок, ты сразу же подозреваешь его в том, что что-то он у меня взамен попросит.
1: Да, с чужими людьми такой уверенности нет, что они делают это просто от чистого сердца, потому что так любят, что прямо кущ к нему.
3: Да, если, например, ну, мы уже рассуждали, что какой-то мужчина женщине сделает такой подарок, ну, сразу же понятно, что у него какие-то планы на нее. Или наоборот, да? Какая-нибудь
1: женщина
3: сделает мужчине дорогой подарок. Тоже. Ну, явно что-то тут скажет, не туда.
1: Альфонса себе тут,
3: да,
1: понимаешь?
3: Да, да. Вот. Или же, ну, а если там, даже если просто без вот такого, не без романтических каких-то историй, просто какой-то подарок. Ну, использовать меня хочет. Ну, хочет сейчас он мне подарит, а завтра он мне скажет, ну, я тебе вот подарок такой сделал, а теперь ты, алаверды, будь добр, мне тут помоги вот этим уже. Ну, то есть мы не принимаем большой подарок, потому что мы ждем, что тут какой-то подвох, тут что-то надо будет заплатить, и причем не прописано четко что, да? Заметь, в договоре всегда прописано четко, что, что тебе дают шрифт. И что ты должен взамен дать. Да? Ну, хотя бы мелким, хотя бы как-то. А когда это типа подарок, то тут даже ничего нигде не прописано. Должен догадаться.
1: А, кстати, вот, друзья, мы тоже хотим узнать, а у вас такое бывает чувство, когда что-то вам дарят такое большое, и вам становится неуютно? И бывало ли у вас, не знаю, принимать такие подарки, которые вызывают дискомфорт? Или это только в наших, не знаю, воображаемых историях такое бывает? Когда приходит человек и дает тебе что-то, что ты точно совершенно не можешь сам купить, а взамен вроде бы как ничего и не требует. Не знаю. Может быть, таких историй таких не бывает. Только в литературе.
3: В чем бывают? Меня, правда, так не дарили. Хотя нет, меня тоже дарили. Мне дарили большие суммы. Бывал такое.
1: На служение.
3: В церкви, да.
1: Но в церкви это тоже, кстати, другой вопрос. В церкви все-таки мы людей не подозреваем так в двойном дне.
3: Подозреваем?
1: Да. Я слышала истории такие про батюшек православных, когда такое, типа, дуло пистолета в ребро и дается чемодан с деньгами. Типа, вот, молись за меня.
3: Ну, нет, у меня такого не было. Вот, ну, бывало, финансовую поддержку какую-то оказывали в церкви. Ну, то есть даже в церкви могут быть такие мысли. Если человек не очень хорошо тебе знаком, и берет и пачку денег тебе зеленых.
1: Зеленых.
3: Или красных.
1: Это двухсотки зеленые.
3: А, ну, ладно, хорошо, тогда розовых. Пачку такую, да.
1: Ага, понятно. Вот.
3: Тут как бы подозрительная какая-то история. И не хочется его, ну, как бы, вроде и хочется принять, но вместе с тем ты просчитываешь наперед, что тебя ждет в связи с этим. Вот, и мы к чему это про подарки-то? Потому что это очень все похоже на дар от Бога, и то, что мы не хотим его принимать, потому что мы просчитываем наперед, а чего это нам будет стоить. А вот чего может стоить такой подарок веры?
1: Ну вот, кстати, многие говорят так. Ну, я все понял про Христа, я все понял, что это очень хорошо, но я подожду, когда я уже буду, может, на смертном одре. Вот когда, потому что ведь если принимать такие дары, то надо и жизнь свою менять, а не хочется.
3: Да, не хочется отдавать свою жизнь Богу. Хочется ее в своих руках держать.
1: А надо ли менять?
3: Ну, вроде как, он тебе спасение, а ты ему жизнь на служение, а не хочется.
1: А вот. Если даром?
3: А вот что это за дар такой, когда он требует от тебя исполнения заповедей?
1: А Бог-то как дает? Он дает с ожиданием алаверды или нет? Он говорит, я тебе сейчас $1 000 000, а ты мне. Вот он так говорит?
3: А ты знаешь, непонятно. В Евангелии вроде как говорится про дар, про то, что Бог возлюбил и Бог даровал вне зависимости от тебя. Ты даже не просил, но он это сделал. Оно вместе с тем, так требования все-таки и моральные предъявляются определенные. Тут из песни слов не выкинешь. Нельзя сказать, что все даром и делай, что хочешь. Такого там нет.
1: Так все-таки нет спасения без дел.
3: Значит, все-таки вроде как даром, но так такой даром? Подарок, который не подарок, который на
1: что
3: самом деле что-то требует.
1: Что там мы задали? Вопрос-то ты как сформулировал? Боретесь ли вы с желанием заработать спасение своими силами?
3: Вот об этом давайте через несколько минут поговорим. Почему это так
1: соблазнительно?
3: Почему это так хорошо ложится вот на нашу жизненную логику? И почему благодать и большой подарок вот это так не ложится? И мы так противимся ему на самом деле. Вот об этом через несколько минут.

0: со свободным радио.
1: Почему людям нравится эскапизм, уход от реальности? Потому что реальность сложная, вот, а вот в этом вот вымышленном мире, как правило, работают более простые наглядные модели, которые лучше ложатся на вот нашу внутреннюю логику.
2: Хорошо,
1: да? И нам хорошо.
2: Нам хорошо. Конечно.
1: Тут у меня жена обучается...
2: Тоже ударилась в эскапизм?
1: Нет, нет, нет. Она обучается на одной подработке, там, значит, оформлять карточки книг восточной литературы. Вот, оказывается, есть целый жанр, я не знал, китайских каких-то рассказов, повестей, которые между собой связаны. Ты, короче, читаешь, и в зависимости от того, что ты выбираешь, какую линию развития, ты приобретаешь следующую книгу. Это целое золотое дно, этот бизнес, я тебе скажу. Вот, и там у тебя твой герой развивается в зависимости от того, как ты вот выберешь. Это такая, короче, такая игра в виде вот книг. Вот.
2: Ну, ты продал уже нам эту идею.
1: Ее уже, оказывается, придумали не мы, да, придумали китайцы.
2: Нет, то, что мы пошли уже покупать, побежали, да, все.
1: Ну, это или компьютерная игра, то же самое, да, простая логика.
2: Ну, да.
1: Ты что-то делаешь, и ты неизбежно из-за того, что делаешь, набиваешь себе очки опыта, они никуда от тебя не денутся уже, кстати, да, в компьютерной игре, что интересно. Что бы ты ни делал, у тебя добавляются очки опыта, которые уже не сгорают никогда у тебя. Чего в жизни нам не хватает, да?
2: Вам, компьютерным игрокам, потом это знакомо.
1: Ты растешь, приобретаешь там новые какие-то навыки, становишься все лучше и лучше, сильнее, богаче. Как бы там ни было, ты движешься вперед. Тем, что ты вкладываешь свои усилия, ты получаешь что-то взамен. И вот эта логика, она нам нравится. Почему? Потому что, ну, хочется вот прямого, быстрого ответа. Ты вложился, ты сразу получил бонусы. И точно так же, наверное, и во всем. В отношениях хочется прямой взаимосвязи. Я, значит, вложился в отношения. Я хочу обраточку получить точно такую же. Оно не всегда работает, потому что ты можешь сейчас вкладываться, человек пока не готов тебе ответить. Он в другом состоянии находится, у него другой период там сейчас, да? И оба-на, и такой дисконнект произошел, и что-то вот разлад какой-то начался. А это на работе тоже нам хочется. Я вкладываюсь, вы мне зарплату. К сожалению, так тоже, ну, не везде бывает, да, в разных финансовых ситуациях. Вот. Ну, и в духовном смысле то же самое. Нам хочется. Я тебе добрые дела, а ты мне в ответ благодать. Ветхий Завет весь читаем, там все такая логика. Вы будете мне верны, будете творить дела праведности, я вас благословлю, все
2: там
1: враги
2: не
1: полягут
2: благодать,
1: у вас.
2: Там благословение. Там, да, очень такой товарно-денежный момент получается.
1: Зато он понятный.
2: Да. Тот, кто хорошо себя ведет, получает хорошие бонусы.
1: Нормально делай, нормально
2: Поэтому,
1: будет.
2: Когда ты видишь богатого человека, ты понимаешь, что это хороший человек, потому что Бог благословляет деньгами тех, кто хорошо себя ведет. Да? То есть такая была логика. Поэтому к бедным относились очень пренебрежительно. И это значит, Бог его не благословил, ибо человек где-то грешит, и больные тоже так же виноваты в своих проблемах. Это ветхозаветная тема.
1: Да, да.
2: И вообще никакой благодати. Какой благодать?
1: Когда Иисус рассказывает свою притчу о богаче и Лазаре, это очень злит его аудиторию, потому что он этим переворачивает привычную и приятную логику, говоря, что богач, оказывается, нехороший человек, а Лазарь, у которого там, фу, гной там какой-то, эти струпья там, эти псы еще лижут его, ну, просто гадость какая-то. Он, оказывается, значит, на лон Авраамова, понимаешь? Он там с Авраамом рядом сидит, с нашим, всем нашим отцом.
2: Слушай, да, вся проповедь Христа была обращена именно к нищим, да, и вот это превознесение бедности. Будьте бедными, будьте нищими. Это просто ломало. Ломало, да и нам, собственно говоря, сейчас тоже не хочется. Ой, вообще никому не хочется быть ни нищим, ни бедным.
1: Ну, вот такое ощущение, что, да, проповедь Иисуса была направлена как ледокол, чтобы полностью сломать всю прежнюю систему восприятия мира и построить что-то новое, систему благодати, систему, когда ты не заслужил.
2: Более того, ты не можешь ничего положить. Что может положить эта бедная вдова? Что это за лепта такая в этой сокровищнице, где столько там миллионов этих золотых IQ? Потому что это никакого эквивалента с Божьим даром не может вообще, рядом стоять не может. Никак это не сопоставляется. И вот это постоянное наше желание как-то все-таки разгадать эту загадку, и найти ключик, как это все работает. Слушай, сколько народу на этом делает целые состояния, целые, я не знаю, движения религиозные, в том числе и эзотерические, какие угодно, когда чем больше ты... Боже мой, начиная с писем счастья. Кто в детстве рассылал письма счастья?
1: Слышал о таком, но сам не посылал.
2: Чем больше ты сделаешь, тем больше ты получишь. Иногда даже в геометрической прогрессии.
1: О,
2: слушай, люди
1: так.
2: Иногда это и законом сеяния жатвы называют. Ну, типа посеешь одно зернышко, тебе вернется 10 зернышек, например. Поэтому давай сейчас нам столько-то денежек получит. Ну, когда ты там тебе Господь воздаст.
1: То есть ты говоришь о том, что религиозная система не только какие-то там, ой-ой-ой, нехорошие религиозные системы, но и церковь тоже использует эту же логику. Ты вкладывай, ты получишь гораздо больше. Но на самом деле, вот мы с тобой сегодня общались, кофе пили. Это то же самое же происходит и в церкви у нас. Мы продаем церковь, говоря, что,
2: что
1: вот ты придешь
2: такое?
1: В церковь и получишь хорошие семейные отношения, воспитанных приличных детей, что
2: исцеление
1: там еще?
2: Исцеление от болезней,
1: финансовую стабильность какую-то.
2: Проблем, да.
1: Ну и вообще, вот все у тебя в жизни будет путем.
2: Настоящих друзей, семью ты получишь.
1: Мы Ветхий Завет продаем. Мы продаем то же самое. Ты будешь верным Богу, ты получишь благословение. Но Иисус все это ломал в своей проповеди. Намеренно переворачивал все это.
2: И вот откуда вообще берется эта история, да? То есть нам-то по логике вещей, нам все это понятно, когда есть дар, а за него есть ответ, да? То есть ты, собственно говоря, так должен, наверное, по всей человеческой природе даже, да? И перенося это на отношения с Богом, мы волей-неволей это делаем. Мы, ну, представляем, то есть, ну, хорошо, мы приняли Божью благодать. Но что это благодать? Благодать — это значит, что я тоже должен что-то сделать. И я не могу вообще как-то быть безучастным.
1: И
2: разве
1: тут мы с тобой
2: можно?
1: Выходим на разговор о гордости на самом деле. Потому что когда ты сделал, получил, твоя гордость не уязвлена нисколько, потому что я... Это, ну, то есть то, что ты получил, это я молодец. Это я заработал, да? И твоя гордость, окей, она в порядке. Но как только речь идет о благодати, то тут гордость полностью разрушается. Ну, то есть я не сделал, но мне дают. Я не заработал, но мне это дали. И, ну, то есть значит, я буду кому-то должен в ответ, что ли? А я не хочу быть должным. То есть я хочу полностью управлять своей жизнью и получать то, что я сам заработал, а не получать по благодати и еще
2: и знать,
1: кому-то...
2: сколько я должен, да? Знаешь, я тоже замечаю, как люди попадают в эту ловушку. Надеюсь, что мы ее сейчас распутаем, ловушку.
1: Дезавуируем.
2: Но как слово. Но, слушай, люди говорят так: Бог так много для меня сделал, поэтому я должен служить, я должен жертвовать, я должен страдать, я должен отдавать, потому что, ну, он уже так много страдал, и я должен тоже
1: пострадать. А я недостаточно страдаю.
2: Ну, как-то это прям не по-честному, да, и получается у нас этот перфекционизм религиозный, когда...
1: И опять товарно-денежные
2: отношения. Я всегда плохой. То есть я чувствую, какой я плохой, я не дотягиваю, я не доделываю, я служу, но этого мало, потому что Бог-то сделал больше, а я должен тоже вот и здесь, и в каждом вообще служении быть. И, слушай, люди горят прям как спички, горят, потому что они отдаривают постоянно Бога, потому что они чувствуют свою неполноценность перед Ним. И как вообще, где мы прогадали, где же правильно-то? Потому что из церкви много людей говорят именно так и думают так, из кафедры об этом говорят, о том, что, ну, ты подумай, какой дар ты получила, ты сидишь тут вот, тут что ты вообще сидишь? Иди, работай, трудись, а все сидят, не трудятся, поэтому сам проповедник такой: я за всех тогда буду трудиться в 55 раз больше. Сделаю все.
1: Да, у нас такой тоже иногда встречалось, когда, значит, человек очень горит, чтобы там оказать какую-то помощь, поддержку, говорит: давайте, значит, поднапряжемся, соберем и, значит, поможем. А люди, соответственно, не проявляют инициативу, потому что денег нет. Он говорит: ну тогда я возьму кредит и заплачу, и сам пожертвую. Ну, то есть, и ставит всех в неловкое положение, типа, из-за нас он взял кредит. Так это, чувак, это твое было желание, мы-то здесь при чем, кажется, да? Вот, и на этой логике товарно-денежных отношений, дал-получил, вот на этой логике все, да, строится, и проповеди, да, строятся, получается, целые учения строятся, и при этом, как ты сейчас говоришь, и внутреннее страдание вот это свойственное христианам строится.
2: Люди по-настоящему страдают. Это именно то, почему мы, наверное, завели сегодня этот разговор, потому что хочется как-то поменять эту ситуацию и дать надежду там, где она на самом-то деле и есть. Что самое удивительное, мы говорим о даре, мы говорим о надежде, о любви, о благодати, а при этом наши молитвенные дома полны несчастными людьми, которые чувствуют, как все плохо.
1: Сколько Иисус не пытался разрушить вот эту религиозную систему, из-за которой люди страдали, мы вернулись к той же самой религиозной системе вот этой, да? Чуть-чуть вывески сменились, названия сменились, но суть та же самая. А Иисус говорил, кстати, о религиозной системе. Он говорил: «Придите ко мне, измученные тяжкой ношей». Он говорил про эту тяжкую ношу. Раз тяжкую ношу религиозности вот этой, когда мы типа не дотягиваем, не получается, не выгребаем, недостаточно праведные, недостаточно хорошие. Он говорит: «Придите ко мне, измученные тяжкой ношей, и я успокою вас».
2: Как же это сделать-то? Будем мы с вами разбираться. И у нас, кстати, есть сообщения, мы их обязательно почитаем буквально через несколько минут. Еще
1: мы не знаем, как теперь выплывать из этих вопросов. Мы надеемся теперь только на вас, друзья. Вы нас спасаете, выручаете.
2: Рассказывайте, да.
0: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: все можешь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Если вдруг вы сомневались, что что-то не можете, то вопросы, вот Дмитрий нам отвечает, да, что все можешь ты, все, хорош, иди делай.
3: Ответы здесь.
2: Что вы нам пишете? Давайте почитаем, да? Дмитрий пишет, благодать принять несложно. Вот он человек, который легко принимает благодать. Да? Истинный, как-то Иисус сказал в Варфоломею, вот истинный там, человек, в котором нет лукавства. Ага. Вот. Но я думаю, что это неразрывно и нераздельно связано в целом с верой. Только верой можно принять благодать и никак иначе. Да?
3: То есть... Он же, кстати, пишет, что у него таких больших подарков-то и не было в жизни.
2: Может,
3: вот
2: не
3: вот
2: испытывал.
3: А иногда, правда, на некоторые подаренные суммы на мой ДР было желание вернуть кэшбэком. Интересный был вариант.
2: Пишет Дмитрий, можно просто знать, что Божья благодать существует, и она дана каждому верующему. Можно знать, что есть Божья благодать, и утверждать, что это на самом деле истина, и она реальна. Можно знать, что она существует, понимать, что это истина, реальность, и принимать ее еще и сердцем, и переживать это каждый день. Вот третий пункт — это не просто знание, это уже преображение в своей жизни, в дела и поступки.
3: Как-то глубоко религиозно пошло вот это все в теологию, я бы сказала, потому что, знаете, мне очень нравится, что в переводе РБО Нового Завета слово «благодать» нету. Вместо благодати сказано «доброта Божия». И когда этот вопрос задали, кстати, была на конференции по поводу перевода Библии, почему вообще, куда дели благодать, очень логично было сказано, что когда писался этот текст, вообще понятие благодати, вот этой высокой теологической суммы знаний, вообще не было. И люди говорили о том, что они на самом деле понимают, потому что сейчас вот тебе скажи, если ты не религиозный,

0: недостаточно высоко и красиво.
1: Надо, чтобы выше было.
0: Чтобы было непонятно. Да, поэтому мы с тобой, наверное, намеренно перевели это в тему подарков, потому что это вроде как
1: проще
0: более...
1: воспринимается, на самом деле.
0: Да.
1: Это попытка объяснить сложные вот эти вот духовные вещи простым нашим
0: родным
1: человеческим
0: языком.
1: Да,
0: потому что когда мы начинаем сложными словами и терминами оперировать, оно отдаляется от нас. А жизнь-то она вот как близенько.
1: Еще Дмитрий пишет, вопрос неоднозначный, потому что у большинства верующих в голове нет четкой границы между делами и Божьей благодатью. С одной стороны, это твой шаг, начать общение с Богом, вникать в Его Слово. С другой стороны, это только суверенный Бог распоряжается своей суверенной властью, и Божья благодать уже дана каждому верующему. Я же не могу принять Божью благодать и сесть на лавочку со словами: ну, фу, все, спасен. Иисус уже готов поделиться благодатью, за нами лишь шагнуть в Его сторону, как будто бы.
0: Вот этот страх и движет большинством из нас, что как же я могу принять благодать и сесть на лавочку? Нельзя садиться на лавочку. Надо трудиться.
1: А хочется сесть на лавочку?
0: Трудись.
1: Всем хочется трудиться. Вот тут вопрос в мотивации.
0: Нет, вопрос на самом деле, во что ты поверил в этот момент. Если твоя мама подарила тебе сумму денег, ты бежишь каждый день ей мыть окна за это?
1: Нет, ты просто принимаешь
0: А почему
1: сумму?
0: Ты сел на лавочку и не бежишь?
1: Да, действительно. Ну, потому что ты веришь, что она от любви, от своей благодати, от своей доброты сделала это.
0: От своей доброты она это сделала, и ты, поскольку ты любишь маму,
1: ты принимаешь
0: ты,
1: ее доброту.
0: Принимаешь это бескорыстно. И Б, когда ты чувствуешь, что ей нужна помощь, ты бежишь и это делаешь. Не потому, что ты должен отрубить вот это вот от до зари, а потому
1: она говорит,
0: что...
1: Она говорит, ты мне уже мыл окна, хватит уже мыть окна, а ты бежишь и опять моешь окна.
0: Нет, ты увидел, что ей нужно там, я не знаю, прикрутить какой-нибудь крючок или там, ну, я не знаю, какие-то придумайте сами какие-нибудь дела, которые нужно. И ты это видишь, потому что ты находишься... Вот сейчас переносим все опять. Да. Ты с ней в контакте находишься, ты с ней общаешься, ты знаешь, какие вообще нужды есть. Не просто каждый день моешь окна, вне зависимости от того, надо это или не надо. Потому что ты так вот придумал себе. Нет, ты знаешь, что маме твоей действительно нужно вот сейчас в магазин сходить, например, или что-то еще. Потому что ты спросил, услышал ответ и сделал то, что надо.
1: Просто
0: очень сложная, на самом деле, цепочка.
1: У вас есть. У вас не товарно-денежные, а просто настоящие живые человеческие отношения.
0: Вот и, в этом и разница.
1: И вы участвуете в жизни друг друга. И вот, наверное, Бог хочет как раз отношений, когда, чтобы мы просто имели вот эту связь, имели контакт друг с другом.
0: Выкатили рояль из кустов раньше времени.
1: Сейчас мы обратно столкнем. И просто общаясь, как бы проживали эту жизнь вместе. Вот чего хочет Бог. А не отработочек.
0: Слушай, мне кажется, больше всего Иисуса раздражали именно фарисеи, которых он чехвостил, почем зря, или не зря,
1: не
0: но
1: зря,
0: обзывал их вообще очень обидными словами. Да, вот так вот.
1: Хотя они-то как раз и отрабатывали по полной.
0: Именно потому, что они отрабатывали. Понимаешь, вот его больше всего расстраивала именно вот эта убежденность в собственном знании. Они знали, как надо. Они знали, что раз тебе дали, надо идти и отработать вот, вот так вот. Не потому что отношения есть, не потому что ты спросил, а что тебе действительно надо, дорогой мой человек, а потому что я так за тебя уже решил, что буду я тебе мыть окна.
1: На тебе десятину смяты.
0: Со всего тебе заплачу. Иди вообще не отсвечивай.
1: Да-да-да. И больше не доставай меня, потому что интересно, я свою часть выполню и отвали от меня. Ну, на самом деле, вот так-то, если грубо говорить.
0: Мы уже пошли в грубость.
1: Знаешь, жизнь по отношению с Богом по закону, я закон выполнил, все, что тебе еще от меня надо? А Бог хочет больше.
0: Вот
1: Он
0: вопрос.
1: Хочет живых отношений. А они подразумевают, возможно, гораздо больше, чем вот эти... Отстань.
0: Вот тут и оно. Историю тебе от Сергея Баркова.
1: Давай.
0: Подарки — это да.
1: Все, вот такая история. Любит подарки Сергей.
0: Нужно уметь принимать. И часто это больше дискомфорт какой-то приносит. Мне вот однажды по молодости брат во Христе машину подарил. Я готов был сквозь землю провалиться от неудобства. А он
1: да
0: меня
1: ладно, что там такого-то?
0: Уверил, что ему Бог говорил уже неделю, что он даже спать не мог. Вот так вот. Пришлось принять. Для меня это очень сложный процесс. Имею в виду принятие, говорит Сергей. Так что давать как-то проще. Ну вот мы Богу и даем. что принимать трудно.

0: давать проще. И опять же, ты чувствуешь, что ты молодец, когда ты что-то сделал. Ты чувствуешь, что ты молодец?
1: Я, конечно, чувствую, что я молодец. Я люблю чувствовать себя молодцом. Это мое любимое чувство вообще.
0: Хвалите меня, хвалите.
1: Ну, кстати, про подарки в церкви. Тут написано, что брат подарил. А не было ли потом с его стороны попытки манипулировать? Ну, какое-то особенное отношение заслужить к себе. Вот в церкви бывает так, что крупный жертвователь, который больше всего приносит денег в церковь, на какие-то проекты жертвует, или его десятина составляет 90% всего церковного бюджета, он как бы претендует на особенные отношения. На то, чтобы его приглашали на какие-то особенные близкие пикники служителей, чтобы его мнением интересовались, чтобы, по крайней мере, не гнобили его лишний раз за какое-нибудь поведение.
0: Мне кажется, у пастора сразу и, естественно, соблазн возникает. И
1: приглашать
0: позвать
1: на пикники,
0: да,
1: и давать
0: все
1: особое
0: делать.
1: Отношение, потому что а вдруг в следующий раз он не принесет этой десятины.
0: Может ведь и обидеться.
1: И все проекты у нас полетят непонятно куда.
0: Ах, товарно-денежные отношения.
1: Опять.
0: Кто
1: опять,
0: вас выдумал?
1: Да.
0: Да. От Павла?
1: Павел говорит, да, скорее всего, не было такого, хотя просто не верилось, что такой большой подарок, что приходит вдруг с неба. Вот, к примеру, то, что было в нашей семье, это тур на круизном лайнере из Майами через Атлантику в Барселону на двоих на 2 недели.
0: Потрясающе.
1: Из Майами! В
0: Барселону! Это же даже... До нас не доедешь.
1: Ну да. Через Атлантику.
0: Да. Вот так вот бывают, подарки приходят. Ну, видишь, поверилась, что такой подарок. Так я не поняла, так все-таки был?
1: Так поехали в итоге с супругой вы?
0: Да нет, я думаю, поехал. Только подожди, Павел нам говорит, что такого не было, хотя был.
1: Нет, примеру, что было в нашей семье, он говорит, было. Хотя не верилось, что такое вообще может быть.
0: Угу. То есть не верилось, но было.
1: Вот, да.
0: Она логично, логично. То есть подарки принял. Угу. Все хорошо. Как сказал нам наш слушатель, что никаких проблем. Благодать можно принимать. Угу.
1: Давай еще раз подчеркнем, почему же трудно принимать вот эту благодать. О чем мы говорили сегодня? Чувство долга и обязательства, да? Мы ощущаем, что мы должны отплатить. Ощущение своей недостойности, кстати, тоже есть такое, да? Мы не можем принять подарок, потому что, ну, кто я такой, чтобы принять такой подарок? И опять же, Божью благодать многие не принимают, потому что, ну, я же, ну, кто я такой? А это лжесмирение, да?
0: Это, да. То есть, я такой плохой, я хуже всех.
1: Я такой плохой, я не могу принять. И таким образом ты отвергаешь Божий дар, чем проявляешь как раз свою гордыню и свое неуважение к нему. Вот. Потом страх ожиданий, да, большой подарок, как мы с тобой говорили, связан, возможно, с ожиданиями дарителя. Просто непривычка к заботе, когда мы с детства, как волчонки, волчата, привыкли кусаться и зарабатывать все своими силами, волчки, расталкивая всех локтями, а вдруг благодать приходит, а мы не готовы ее принять, потому что мы вытренированы. Вот.
0: Ох ты!
1: Жизнью.
0: Корабли лавировали, вытренировали.
1: Да и вылавировали. Разрушение личных границ еще одна проблема. То есть иногда дорогой подарок воспринимается как попытка купить тебя, купить твое расположение и какой-то контроль над тобой иметь. И это вызывает естественное отторжение человека.
0: Ну и как мы выяснили, тоже подарки дорогие мы готовы принимать от своих, от родных, от тех, кому мы верим. И не готовы принимать от чужих, от далеких, от тех, кого мы подозреваем в двойном дне. И вот сразу вопрос, кем мы тогда считаем Бога, да, если мы, нам трудно принять и поверить в бескорыстие Его дара для нас. Но следующий, конечно, поворот сюжета – это хорошо, приняли-то приняли. А что мы дальше делаем? Как наши слушатели уже точно подметили, нельзя же просто дальше на лавочке-то сесть и семечки-то лузгать.
1: Наверное, как опять же рассуждают апостолы и ученики, если ты искренне принимаешь этот дар, то дела становятся естественным продолжением и плодом твоей веры, твоего принятия. Ну, опять же, не наоборот, не ты пошел заработал благодать, а ты получил благодать, но она тебя настолько переполняет, что ты просто не можешь жить иначе, как мы с тобой уже много раз приводили замечательный стих из Евангелия от Иоанна, когда потоки воды живой тебя так наполняют, что ты просто они из тебя дальше льются, ты удержать их не можешь. Ну, кто ты такой, чтобы удержать Божью благодать, которая через тебя льется?
0: Да.
1: Вот и все.
0: И еще один из выводов нашего сегодняшнего разговора, это, конечно же, то, что отношения порождают настоящие дела. Не те, которые вымученные, не те, которые как отдаривание за подарок, как те самые денежные отношения, когда мы все подсчитываем и все стараемся до копеечки. Знаешь, как тоже иногда люди прям до копеечки тебе переведут там что там, свою половину за что-нибудь. Да, потому что четкость нужна нам.
1: Слушатели из Германии сейчас особенно, наверное, это почувствовали. Ходят просто целые легенды про вот эту четкость немецкую.
0: Вот, потому что когда у тебя возникают отношения в ответ на Божью доброту, когда ты веришь в эту любовь, и эта любовь тебя заряжает, зажигает, когда в тебе появляется эта любовь ответная, да, ты делаешь уже это не потому, что я тебе должен. Да, и хорошо, кстати, это сравнить именно с отношениями человеческими, отношениями любви, когда истинная любовь появляется между людьми, они не начинают считать, кто кому что должен. Они делают от души, от сердца, потому что видят, опять же, отношения подсказывают, вот этот диалог сохраняется, ты знаешь, что человеку нужно, в чем он нуждается сейчас, что ты можешь сделать, и ты это делаешь.
1: Ну, кстати, бывает такой разрыв в отношениях между родителем, который не живет в семье, и детьми. Когда у детей одна потребность, там, а такой воскресный папаша приходит, задаривает подарками или какими-нибудь там зонами развлечений, которые вообще сейчас ребенку не нужны, не интересны, у него другие нужды. Да? И вот это вот такой получается дисконнект полнейший.
0: Да, поэтому мы не сидим на лавочке в ответ на Божью доброту. Мы в ответ на Божью доброту приходим к Нему в общение и несем то, что у нас есть, и в нашем контакте рождается любовь.
1: Да, Он просто дает, Он добр настолько, что Он не только нас готов одарить, но Он хочет еще через нас всех вокруг одарить своей добротой. И это естественным образом все происходит. И я сейчас скажу вещи, за которые, возможно, в это воскресенье многие не придут на репетиции церковного хора, например. Я скажу: Богу не нужно твое служение.
0: Оно людям нужно.
1: Вот Он не хочет, чтобы вы вымучивали из себя вот это, вот выдавливали из себя вот эту муку, страдания. Вот. Возможно, я сейчас крамольную вещь скажу, возможно, можно даже взять перерыв. Если это для вас мука и страдание, а может, не стоит тогда, может, не надо. Может быть, что-то другое Бог хочет через вас делать.
0: И пересмотреть свое сердце, свое отношение вообще, почему я это делаю. Что именно я хочу сделать, когда я делаю это. И вы удивитесь ответом, который вы получите. Потому что окажется, что они не столь высоки,
1: да,
0: и благочестивы.
1: И даже, может быть, вы думаете, что ну, если не я, то кто? Если не я, то все развалится.
0: А это самый главный аргумент,
1: кстати. А может быть, это не так? А может быть, на самом деле не развалится? Может, у Бога есть какие-то другие люди, которые хотели бы на это место, хотели бы этим заниматься, а вы их не пускаете. То есть, на самом деле, вы думаете, что вы тянете какую-то лямку, и без вас все развалится. А на самом деле, вы мешаете Богу проявить свою доброту кому-то, и кому-то еще расти и двигаться. Так что Богу не нужно вот это вот ваше вот перенапряжение в служении.
0: А что нужно Богу?
1: Придите ко мне, все обремененные тяжкие ноши, и я успокою вас. Ему нужны нормальные живые отношения и естественная любовь, которая из вас изливается.
0: Вот аминь, аллилуйя. Да, вот 100 раз скажу да, потому что это единственное, что по-настоящему устоит. За, как говорится, что вообще все сгорит, останутся только отношения любви. Вот любовь останется. И те отношения, которые вы построили, вот они останутся. Можно лишиться любых вообще материальных накоплений, но если у вас остались отношения, это остается в вечности. И как важно быть вот в этом контакте. Вспоминается старинная шутка про мужа и жену, которые всю жизнь прожили, да, и одна давала всегда ту сторону булочки, а он там другую. И оказалось, что оба хотели на самом деле другого, но каждый жертвовал, каждый был несчастен, потому что хотелось другого совершенно. Так вот, не будьте как герои этого анекдота, обязательно говорите, что вам хочется, и Богу говорите честно, что вам хочется. И вы удивитесь, как ответ вас порадует. Потому что отсутствие коммуникации, скажем, корень всех бед. Вот такая у меня для вас история. Вот,
1: в общем, живите, а не страдайте.
0: Да, потому что Бог вообще нас хочет видеть радостными, счастливыми. Радость в Господе, сила моя.
1: Всем радости, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: 9 мая 1877 года в Керчи в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода родился будущий русский хирург, духовный писатель, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Будущий архиепископ сначала служил врачом в ряде земских больниц Средней России, а после Октябрьской революции был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета. После смерти жены он постригся в монахи. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу, в то время, когда люди боялись упоминать в анкете даже дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, святитель Лука находился в своей третьей ссылке в Красноярском крае. Он направил телеграмму руководству страны. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». И подпись «Епископ Лука». С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Эвака-госпиталя. 27 декабря 1942 года епископу Луке, не отрывая его от работы в военных госпиталях, было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. В феврале 1944 года военный госпиталь переехал в Тамбов. Продолжая работать главным хирургом, архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. В декабре 1945 года председатель Тамбовского облсполкома вручил архипастырю-хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В начале 1946 года постановлением Совета народных комиссаров СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах», профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Святитель Лука стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии. В этот день, 9 мая 1877 года, родился будущий архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.
2: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Веровать свойственно душе возвышенной и великой, а неверие служит признаком души неразумной и низкой.
2: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Мы пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. В волосах хрип, я сон не свой. Стать бы мне птицей.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Наталья Манина.
1: Наш Господь Иисус Христос, предупреждая церковь о последнем времени, не хотел, чтобы мы с вами жили в страхе. Он сказал: бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Но многие люди, они могут сказать, что как в эти времена не жить в страхе, как не быть в панике, когда мир так быстро меняется вокруг нас, когда столько много людей, они подвержены панике и страху. Господь предвидел это время, Он дал церкви подкрепляющие истины, подкрепляющие слово, это потрясающие библейские истории, которые вдохновляют нас черпать веру и иметь источником своей веры в Священное Писание. Мы с вами, обращаясь к Нему как к откровению, можем находить там поддержку и видеть, как апостол Павел в трудные времена для церкви, в тяжелые времена для церкви, он молился о церкви, желая подбодрить и желая укрепить своих братьев и сестер в вере такой молитвой. Послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славно в наследии Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действию державной силы Его». Это место Писания говорит о том, как важно познавать в эти времена своего Бога, как важно знать Его сердце, Его любовь, Его милость, Его защиту. Многие люди, не знающие Бога, они живут в страхе, но нам Бог дал знания. Любящим Бога Господь дает знания. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и целомудрия. В книге Даниила в 11 главе, в 32 стихе написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В одном из переводов этот стих звучит так: «Люди, знающие своего Бога, усилятся, будут действовать и будут стоять твердо». Именно так поступал Даниил, когда молился в трудные времена для своего народа. Именно так поступали его друзья Сидрах, Месах и Авденаго, когда встали перед смертельной опасностью, и царь Навуходоносор хотел бросить их в раскаленную печь. Именно так поступал Ной во время потопа. Именно так поступал Моисей, когда выводил народ израильский из Египта. Именно так поступали многие герои веры. Все эти люди были обыкновенные люди, ничем особенным не отличающиеся от других. Но они пребывали тверды в вере, потому что они знали, в кого они веровали и кому они служат. Они знали безграничную Божью любви, они знали Его обетованиях, они любили Его истину, они любили Его волю и беспрекословно следовали ей, посвящая всю свою жизнь без остатка Господу. Дорогие братья и сестры, мы живем, когда Господь Иисус Христос скоро вернется. И в этом наша радость, и в этом наша победа, а не страх и паника, потому что мы живем в потрясающие времена. И сейчас, в это время, нам нужно, в это время испытаний, нам нужно как можно больше познавать Бога, как можно больше молиться, познавая Господа через Его Слово, через Дух Святой. И тогда мы с вами усилимся и будем действовать. Тогда мы с вами будем находиться в покое даже в самое время, в самой отчаянной буре. Тогда мы с вами будем поступать благоразумно, потому что Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверный путь. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Книга Притч, 14 глава, 12 стих. В конце концов, в жизни есть только два пункта назначения. Вы находитесь либо на пути, ведущем вас в небеса, либо на пути, ведущем вас в ад. Говоря об этих двух путях, Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Мудрые ходят целенаправленно. Мудрые смотрят вперед и ставят цели в своих жизнях, те, что они надеются достичь к тому времени, когда придут к концу своего жизненного пути. Они думают наперед о том моменте, когда будут стоять перед Иисусом. Они идут так, чтобы заслужить слова «хорошо, добрый и верный раб». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Глупые, однако, ходят бесцельно. Веря в ложь сатаны о том, что все дороги в итоге ведут к Богу, они игнорируют предупредительные знаки на своем пути. Все дороги не ведут к истинному и живому Богу. Некоторые дороги ведут к смерти и вечному отделению от единственного и истинного Бога. Посмотрите на свою жизнь. Исследуйте тот путь, по которому вы идете. Выбрали ли вы путь, который ведет к Иисусу? На что вы ориентируетесь в своем выборе? На слова человека или слова Бога? Отец, мы просим, чтобы Твой Святой Дух направлял нас на путь жизни, который ведет нас к месту Твоего пребывания. Мы так благодарны, Господь, что Твой Сын очистил этот путь для нас, путь, который ведет напрямую к Тебе. Доходим мы Его путем, в Его истине и в Его свете. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей.

0: Время подумать.
1: Правило «хочешь быть понятным – объясни», а «непонятно – просто спроси» исключительно работает. Всегда. А то ведь у каждого своя правда, и она очень часто не совпадает с правдой кого-то другого. Бывает, например, ты просто не очень хорошо владеешь техникой, и поэтому все сообщения печатаешь заглавными буквами, на капслоке, что называется. А тот, кто читает эти сообщения, невольно думает, что ты кричишь. Думаю, большинство разногласий от того, что люди предпочитают делать свои выводы, чем просто уточнить, что именно другой человек имел в виду.
0: Вы подумали? А мы сказали.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: В идеальном мире каждый занимается своим делом и делает это хорошо. Пекари пекут, врачи лечат, спортсмены сами тренируются и другим в этом наверняка помогают. Ну а в реальном мире мечешься по магазину с рыдающим ребенком, а рыдает он, потому что ему вместе с грязными сапогами очень хочется, вот прям чрезвычайно, усесться прямо вместе с грязными сапогами в продуктовую тележку. Но этого же никак нельзя. В итоге он орет, ты дергаешься, а тетки в очереди, конечно же, виднее. Как тебе ребенка воспитывать, как тебе его успокаивать и от чего он у тебя в принципе такой реактивный. А вот спросишь такую тетю, вы, может быть, педагог, может быть, психолог, может быть, почетный знак «Слава матери» у вас под курткой? Молчит. Вот когда не спрашивали, говорила, а когда спросили, молчит. В идеальном мире каждый занимается своим делом. А в реальном все мастера раздавать советы, причем даже когда совершенно не просили. И советы-то такие, знаете, не из любви. Скорее, из гордости, что ли. Из гордыни и снобизма. Наверное, так.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который сходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины Твое. Отныне Ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне пребыть в Тебе, Спаситель, и Ты пребудь во мне, Христос.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Вадим, я из Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Вера может быть как свод неких убеждений, как вероисповедание. Вера это может быть некий личный такой мистический, ну, или мировосприятие, или опыт. Ну и вера это убежденность в чем-то или в ком-то.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает, потому что я верю, что Бог сотворил этот мир. Он его сотворил по определенным правилам и условиям. Эти правила для меня, вот заповеди, вот не как ограничения, а наоборот, как инструкции для жизни, чтобы человек был, ну, счастлив в этой земной жизни. Поэтому, ну, моя вера, она помогает мне. Я стараюсь задавать вопрос каждый раз, но молиться. Как мне поступить в ту или иную ситуацию, чтобы исполнить волю Божию, поступить по заповеди мою, которая будет и ему в радость, ну и мне благословением.
1: Твоя любимая история из Библии.
2: Пророк Исаия, когда обличается Северное и Южное царство, ну, Израиль и Иудея. Иудея, когда обличает, как раз пророк говорит, что вот для тебя был пример Северного царства, который оставил меня, был неверен, и его постигло наказание, был введен в плен, но ты этим не вразумился. Как бы и ведешь даже еще себя хуже, чем, ну, они. Вот, и это как-то, ну, не то, что настораживает, покой не дает. Просто думаю, что могут быть в жизни примеры, которые четко показывают, вот, ну, жизнь без Бога или там в жизни послушания, она ведет к каким-то проблемам, к краху. К сожалению, сердце человека настолько испорчено, что, видя плохой пример, не всегда старается его избегать, а чаще всего повторяет, наступает на те же грабли.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Конечно, свобода. Даже те же заповеди, они мне не в тягость, они во благо. Я знаю, что это не ограничение, это наоборот. Это инструкция к жизни, соблюдая которую ты будешь счастлив и в этой жизни, тем более, ну, достигнешь вечности.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На Новый год принято желать друг другу здоровья, новых свершений и достатка. Но пожелание есть пожелание, а как жить этой эффективной, насыщенной, долгой и здоровой жизнью? Психологи советуют позитивно смотреть на жизнь и сохранять оптимизм. Да что психологи, даже врачи разных специальностей отмечают, что люди, переживающие положительные эмоции, болеют реже и выздоравливают быстрее тех, кто концентрируется на негативе и много переживает. Однако каждый здравомыслящий человек понимает, что жизнь не может проходить без трудностей и расстройств. А те же психологи подчеркивают, что скрывать негативные эмоции в себе, занимаясь самообманом, может быть не менее вредно, чем открыто переживать. Значит, речь здесь совсем не о том, чтобы сохранять вид счастливого и вечно улыбающегося человека. Это никому не принесет пользы. О настоящем оптимизме мы можем прочитать в Библии. Апостол Павел в своем послании к римлянам пишет о том, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Если мы доверяем Богу, если мы верим, что Он позаботится о нас и нашей вечной душе, то мы сможем любое испытание воспринимать как что-то, что ведет нас к чему-то лучшему. Сама по себе болезнь или трудность в отношениях не может быть чем-то хорошим, но если мы верим в то, что Бог контролирует все в нашей жизни, то мы сможем посмотреть на эти трудности с Его точки зрения. И тогда мы поймем, что нам стоит просто делать все зависящее от нас и перестать впадать в уныние.
2: Свободное. Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

будет это? На вопросы многие просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах. Всегда есть повод

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом и, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги. Она своими волосами вытирала их, целовала его ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница». Но Иисус сказал ему: «Симон, я хочу тебе кое-что сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. У одного кредитора было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой — 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше? «Полагаю, что тот, кому он больше простил», — ответил Симон. «Ты правильно решил», — сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. Она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит». И сказал ей Иисус: «Прощены твои грехи». Остальные гости подумали про себя: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Но Иисус сказал женщине: «Тебя спасла твоя вера. Ступай с миром».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Жизнь – прекрасная штука, даже если в ней происходят не самые приятные в этот момент вещи. Пожалуйста, помните, что после грозы обязательно выглянет солнце. Давайте не просто выживать, а процветать. Бог радуется, когда мы живем, прославляя Его и благодаря. Так что слава Богу за этот день!

0: Михаил Калинин. Авраам уходит из Харана. Читает Дарья Косинцева. Господи, я не хочу никуда уходить. Небезразличные родственники, мудрые друзья, заинтригованные соседи. Все в один голос. С тобой все в порядке? Что ты творишь? Преданная жена с любовью, без обиняков, говорит. Ты сошел с ума. И я с тобой заодно, раз иду за тобою следом. Ты хоть знаешь, что ждет нас там, куда идем. Родная, я знаю, что выгляжу дураком, но ведь голос-то был. Он сказал, иди отсюда, иди, не задерживайся. Жена меня хорошо знает. Съели вместе пуд соли, если не два. Не говорит, тебе померещилось, привиделось что-то во сне. Она знает, мне еще страшнее, чем ей. Да, конечно, можно остаться. Но даже те, кто вздохнет с облегчением, узнав, что вы уже никуда не идете, даже они заметят, что как-то не очень радостно у нас в доме, где все осталось на своих местах. Стойкий перегар капитуляции перед собой. От него уже не избавиться. Так бы чувствовало себя, если бы могло чувствовать вино, скисшее в уксус. Полезный в хозяйстве уксус. Тот, что можно смело залить в старый мех.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: 9 мая 1877 года в Керчи, в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода, родился будущий русский хирург, духовный писатель, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Будущий архиепископ сначала служил врачом в ряде земских больниц Средней России, а после Октябрьской революции был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета. После смерти жены он постригся в монахи. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу, в то время, когда люди боялись упоминать в анкете даже дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, святитель Лука находился в своей третьей ссылке в Красноярском крае. Он направил телеграмму руководству страны. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». И подпись «Епископ Лука». С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Эвака-госпиталя. 27 декабря 1942 года епископу Луке, не отрывая его от работы в военных госпиталях, было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. В феврале 1944 года военный госпиталь переехал в Тамбов. Продолжая работать главным хирургом, архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. В декабре 1945 года председатель Тамбовского облсполкома вручил архипастырю-хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В начале 1946 года постановлением Совета народных комиссаров СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах», профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Святитель Лука стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии. В этот день, 9 мая 1877 года, родился будущий архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.